0: Число недовольных Владимиром Путиным на фоне затянувшейся войны против Украины, ухудшение экономической ситуации и интернет-блокировок. Источники издания «Гардиан» в российском бизнесе, собеседники, близкие к Кремлю, а также сотрудники европейской разведки говорят, что в высших властных кругах пропало ощущение будущего.
1: Никто не верит, что завтра все внезапно рухнет. Но растет понимание того, что власти продолжают принимать совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло.
0: Несмотря на проблемы внутри страны, расчеты Путина в отношении войны не изменить. Он по-прежнему полон решимости продолжать. Путин ясно дал понять своему ближайшему окружению, что, по его мнению, Россия сможет захватить весь Донбасс к концу года.
1: Путин одержим Донбассом и не остановится раньше.
0: В окружении Путина говорят, что если России удастся сломить сопротивление Украины, то он попытается захватить оставшиеся части Запорожской и Херсонской областей, аннексированные в 2022 году.
1: Он недолгосрочный стратег. Его аппетит растет во время еды.
0: В европейской разведке по-прежнему уверены, что Путин получает искаженную информацию о делах на фронте. Это подтверждает и источник, знакомый с обсуждениями в Кремле.
1: Конечно, чиновники и военные рисуют президенту радужную картину. Они лгут ему. Так работает система, которую построил Путин.
0: Аналитики Американского института изучения войны ранее сообщали, что часть российской элиты разочарована и осознает, война идет не по плану. При этом, как отмечает политолог Илья Грищенков, многим невыгодна критика Путина. Внутри страны она пока исходит от тех, кто говорит о коренной смене власти.
2: Долгое время Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений. То есть Путин как раз объединял в себе совершенно разные идеологии. Он был президентом и коммунистов, и либералов, и националистов. Социалисты тоже. Вот. А с тех пор, как Путин принял какие-то самостоятельные решения, то, естественно, как бы он стал объектом и персональной критики. Вот. Просто другой вопрос, что действительно на это мало кто решается по многим причинам, что в том числе критика Путина и невыгодна большинству.
0: Отдельным фактом напряженности в элитах остается ухудшение экономики, инфляция, растущие налоги и давление на бизнес. Несмотря на это, открытой критики в бизнес-среде нет. Там опасаются высказывания несогласия, хотя, по словам опрошенного Guardian-бизнесмена, многие, цитата, в глубине души в ужасе. Эксперт берлинского центра Карнеги Александр Прокопенко отмечает, недовольство среди бизнес-элиты понятно. Государство не хочет защищать предпринимателей от последствий войны, которую само же и развязало. Бизнес остается один на один с проблемами, но налоги должен платить исправно.
3: Это удивительно, насколько поменялось отношение государства и бизнеса. Вот они как бы всегда были иерархичные отношения. Но здесь, если да, то есть государство не то, что смотрит на бизнес сверху вниз, вот, но вот эта вот грань между что государственное, что частное, мне кажется, в последнее время в России размылась, и теперь бизнес, неважно, какой у вас, частный или государственный, он с государственной скамейки видится как функция от государства. То есть нет никакой частной собственности, нет никакого частного капитала, вам дали подержать. Мы вам создали какие-то условия, а теперь мы вам создали другие условия. Хотите, ешьте, не хотите, давитесь.
0: Представители российской властной верхушки находятся на этапе осознания проблем. Но у них нет планов по их преодолению, заявил Гардиан, высокопоставленный сотрудник европейской разведки. Нервозность в элитах вызывают и масштабные блокировки интернета, а также усиление влияния ФСБ.
1: За обеденным столом все говорят об интернете. Мы теперь ближе к Северной Корее.
0: В то же время, по словам двух источников, представители российской политической элиты, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко, в частном порядке пытались отговорить Путина от некоторых ограничений, но безуспешно. Пока продолжается война, Путин будет отдавать предпочтение силовым структурам, говорит собеседник издания «Гардиан». Журналисты важных историй CNN и Financial Times со ссылкой на разведку одной из европейских стран рассказали, что в Кремле растет тревога из-за возможного заговора и покушения на Владимира Путина. С подготовкой государственного переворота ассоциирует экс-министра обороны Сергея Шойгу. Якобы он до сих пор сохраняет значительное влияние в высшем военном руководстве. Федеральная служба охраны ограничила передвижение Путина. Он больше не ездит в резиденции в Подмосковье на Валдае. Источник Washington Post сообщил, что Сергей Кириенко пытается убедить Путина в том, что он может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий. А вторая служба ФСБ настаивает на жестких методах и закручивании гаек.
4: И о тревогах российских элит мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
4: Прежде чем перейти к сути жалоб, хочу сперва спросить, зачем элитам, даже анонимно, делиться своими тревогами с западной прессой?
5: Действительно интересный вопрос. Вот этот клуб анонимных жалобщиков свидетельствует, как мне представляется, о том, что что-то происходит внутри страны, и они себе позволяют вой на Луну. Ну, в данном случае, там, британская пресса – это та самая Луна. Я не думаю даже, что это элемент какого-то давления или политической игры. Скорее всего, просто это не самого высокого уровня, по-видимому, источник, но недалекий от людей, принимающих решения. Ну, трудно рациональному человеку не осознать, что дела плохо идут. Ну, в самом деле, где, по какому направлению в России за последние 3-4 года, 5 лет, стало лучше? Экономика, международное положение, футбол, может быть, культура, наука. Рубль только вот укрепился, да? А на линии фронта, ну вот Путин убеждает, что на линии фронта дела идут лучше. Но на самом деле те, кто следит за вопросом, понимают, что и там нет блистательного продвижения. Так что пожаловаться просто так от собственного бессилия, от несчастья, от раздражения, бог знает еще от чего. Поменять эту ситуацию невозможно, и они это знают. Поэтому они эти жалобы не рассматриваются как элемент политического и технологического давления. Это просто печаль. Вот как было хорошо и как стало плохо. И, в общем, понятно, кто там причины. Ну, не мы же, правда. Значит, Владимир Владимирович Путин виноват. Понемножку на него перегружается вот этот груз ответственности. И это вполне предсказуемый, естественный процесс. Я бы сказал, даже неизбежный процесс по мере продолжения войны. В конце концов, он с этим грузом и ляжет на дно в более или менее мучительной форме. Но никто не знает, когда это произойдет.
4: Ну вот действительно, если резюмировать то, что пишет «Гардиан», все жалобы крутятся вокруг затянувшейся войны, и Министерство иностранных дел России теперь грозит новыми ударами по Киеву. Это уже после масштабного удара в ночь на 24 мая, когда Россия снова использовала «Орешник». О чем эти атаки и новые угрозы говорят российским элитам?
5: Они говорят, что Путин немощен. Потому что если бы он мог это сделать, он бы сделал. И он нанес этот удар, и, по-видимому, ему доложили, показали даже, как жизнерадостно горит какой-то там торговый центр. Но ведь, опять же, те, кто наблюдает за процессом вблизи, ну, тот же самый Анатолий Шарий, или Шарий, как его зовут, я не знаю, он пишет, что это был удар в штангу. И товарищи из Z-патриотической общественности говорят, что не очень-то удачно получилось. А более глубокий анализ показывает, что один из орешников прилетел действительно, ну, в любом случае, одна из боеголовок его прилетела в гаражный кооператив в Белую Церковь. А второй, страшно сказать, вообще угадал на территорию ДНР, туда куда-то к северу от Донецка. На самом деле, даже Дугин, отец родной, спаситель Отечества, он же говорит, что а где победа? Почему не убили Зеленского? Где удар по центрам принятия решения? То есть не радует. Вы понимаете, вот эти воздушные шарики, которые они себе раздувают в надежде вернуться к ситуации, когда можем повторить, они уже повисают такими сморщенными мешочками и не вдохновляют державные мощи. А кто виноват-то? Ну, Шойгу виноват, ладно. Может быть, даже Герасимов. Но постепенно такая мужественная, прямолинейная государственная жизнь приближается к тому, что виноват ты этот вот, прости господи, недавно установлено представитель славного российского народа, который называется «Чуть белоглазая». Это вот сейчас установлено, буквально тут опубликовали как раз данные о том, что изучили личную биографию Путина, его же прихлебатели, для того, чтобы возродить к нему какой-то интерес. На самом деле он просто становится неинтересным, раздражительным, раздражающим объектом. И становится все более очевидно, что он просто немощен. Он начал войну, в которой не может победить. Более того, ситуация так идет, что, похоже, он ее проигрывает. Он гласил о том, что нам эти самые санкции только на пользу, импортозамещение и все остальное прочее. Сейчас говорит о том, что надо их отменять, и это мешает развиваться экономике. Ну вот... Куда ни возьмись, без слез не взглянешь. Бедный, бедный Владимир Владимирович Путин. В общем-то, по сути дела, ведь он во всем виноват, если так вот всерьез-то. Другое дело, что страна-то не должна была себе такого позволить. Но пока мы видим, как прокол идет по всем направлениям приблизительно, по всему периметру, как сказал бы товарищ Шендерович.
4: Газета «Гардиан», тем не менее, выстраивает следующую схему. Мол, генералы врут Путину об успехах на фронте, рисуют ему розовые картинки. А Владимир Путин уверяет свое ближайшее окружение в том, что он способен дойти до границ Донбасса. Ему, правда, в нынешних условиях кого-то нужно убеждать?
5: Ему нужно, прежде всего, себя самого убеждать. Это такой человек, у которого обострено... ощущение опасности и, соответственно, безопасность номер один. Если он не побеждает, то он не нужен, и он это понимает. Поэтому он должен убеждать, поэтому он сам себе говорит, что он побеждает, и, соответственно, своих подчиненных заставляет так говорить. А они это прекрасно понимают и рисуют ему то, что он хочет увидеть. Отсюда запрет на интернет. Это же тоже вполне последовательно и логично. Он истово верит, что... так называемые бархатные или там цветные, более поздние явления. Революция – это все порождение интернета или информационно-психологической войны через посредство интернета. И его, следовательно, надо запретить. Ну вот Орбана взяли, заказали в Европе и сместили с помощью интернета. А сейчас того гляди, сместят... Вучича или ну, кого, Фицо совершенно по-другому запел. А во всем виноват интернет. Поэтому, конечно, его надо заткнуть, сделать национальным, чтобы люди смотрели в интернете и видели то, что нужно нам, а нам это значит Путину, потому что Путин себя от державы не отделяет. И, соответственно, в интернете должны быть победные картинки. Если вы не знаете, то мы идем от победы к победе. Мы сокрушаем кровавый киевский режим. Что мы там еще делаем? Наша экономика крепчает. Ну и все остальное. Все это вот людям вашего поколения, это, наверное, не так... остро понятно, как мне, потому что моя молодость проходила как раз вот на этом фоне. 23-й исторический съезд Коммунистической партии, 24-й исторический съезд, 25-й исторический съезд, 26-й тоже, естественно. И так до той поры, пока все это дело не рухнуло. Вот и Путин тоже исторические какие-то шаги, очень важные, эпохальное или еще чего-то. И очень трудно найти кого-нибудь, кто, как честный старик, встанет и скажет, что Владимир Владимирович, никакой вы не генеральный, а просто выдающийся. И никакое ваше это событие, победа не эпохальная, а всего-навсего историческое, как 24-й съезд. Вот нет, все говорят эпохальное, все говорят величественно. Для того, чтобы это ощущение продолжалось, надо затыкать интернет и прочие источники информации и для народа, и для Путина тоже. Но для Путина это понятно, он сам не хочет. Он предпочитает читать справочки из папочек. Но в 21 веке это уже довольно очевидный признак неадекватности не в медицинском смысле, а в политическом тоже. Хотя и в медицинском смысле он не производит очень победоносного впечатления.
4: Но несмотря на то, что публикуются в государственной пропаганде картинки, что Россия идет от победы к победе, если почитать близкие к Кремлю телеграм-каналы, у политологов внутри страны все чаще проскакивает мысль, что у элит появляется запрос на правила. И пока одни политтехнологи ломают голову, какой же курс Кремль задаст России, администрация президента говорит об исцелении народа. Артур Давлетшин расскажет подробнее, и мы вернемся к этому разговору.
6: В Кремле продолжают готовиться к выборам, но их публичные заявления звучат как подготовка к войне. Правда, к информационной. На прошедшем в выходные в Всероссийском электоральном форуме начальник отдела администрации президента по мониторингу социальных процессов Александр Харичев призвал готовиться к ужесточению информационной войны с Западом.
1: Она тотальна. Она покрывает все население. Нет запрещенных способов. Способы и методы могут быть самыми разными, без ограничений. Гражданское население является законной целью, а приоритетной целью являются наши дети.
6: Вместо снарядов и ракет – посты и заказные статьи. Харичев представил анализ его отдела по комментариям россиян в соцсетях. Выводы неутешительные, их пишут нереальные люди.
1: Мы понимаем, что 50% этого контента имеет признаки организованного извне. То есть из того, что мы видим в тех же соцсетях негативного, половина – это неестественные комментарии людей и неестественный контент, а засланная информация, формирующая информация, которая активно распространяется в наших соцсетях и в интернет-пространстве.
6: Однако не все так плохо, считает Харичев. Россиян можно спасти.
1: Возможно формирование иммунитета к этой вражеской пропаганде. Поэтому в информационно-психологической войне есть свои плюсы, которые позволяют защищаться, выздороветь и иметь иммунитет к этому воздействию.
6: На выступление Александра Харичева отреагировал блогер Илья Ремесло. У него уже был свой опыт такого лечения.
7: Так себе, доктора, не находите? Меня, например, они так и не вылечили, а наоборот. Думаю, и других только сделают оппозиционерами. Кто же из нас больной? Наверное, тот, кто считает заболеванием несогласие с начальством.
6: Политолог и электоральный эксперт Александр Кынев отмечает, что установки Харичева противоречат сами себе.
8: Экстремальный рост кандидатов-силовиков совершенно несовместим с курсом на то, чтобы выборы носили терапевтический характер. Это примерно как пытаться успокоить людей, устроив тотальный обход квартир с участковыми в сопровождении ОМОНовцев. Запугать, вызвать рост тревожности, восприятие выборов как спектакля, где ничье мнение никого не интересует, а все заранее назначено, можно. А вот снизить напряжение и оказать терапевтический эффект – так точно не получится.
6: Уровень напряжения россиян Александр Харичев считает одним из основных фронтов работы. По его данным, каждый четвертый житель России тревожится из-за ситуации в стране. Его слова подтверждают результаты последнего опроса в ЦИОМ. В конце апреля о внутренней тревоге говорил каждый четвертый респондент. Фонд «Общественное мнение» в последнем опросе фиксирует, что доля россиян, охваченных беспокойством, достигла 51%.
1: Не обязательно на революцию и слом системы, а скорее на нормализацию. Снижение тревожности, возвращение предсказуемости мирной жизни и более спокойных правил существования.
6: Политолог Илья Грищенков уверен, рост тревожности связан с запросом на перемены. Основной причиной тревоги Грищенков считает увеличение контроля со стороны государства над всеми сферами жизни россиян.
9: И об исцелении России дальше мы говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Александр Харичев, сейчас я зачитаю полностью его должность, чтобы зрители понимали, чем он занимается. Начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Он в своем выступлении обозначил 4 вызова для России в 2026 году. Это информационная война, это обстрелы и беспилотники, это искусственный интеллект и тревога в обществе. К чему, на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, администрация Путина словами Харичева готовит систему?
5: Она готовит систему к выборам, так если в широком смысле слова. И общий посыл такой. Прекратите раскачивать лодку, не пугайте людей, рассказывайте им что-нибудь успокаивающее. Ну вот главная угроза – это, как господин Харичев формулирует, беспокойство. А при этом... Но мне кажется довольно понятным, что главным источником беспокойства является война. И для патриотической части путинского электората отсутствие продвижения на этой войне. А для, так скажем, пассивно следующей фарватере за Путиным части электората, это большая часть его электората, больше пугает то, как эта война отражается на условиях жизни, там, на приходящих гробах, на росте цен и так далее. Но сказать-то об этом нельзя, потому что войны-то нет, если вы не в курсе. А у нас есть победная специальная военная операция, которая специально обученные люди с... скажем так, с билетом алкоголика, решительно рукой твердо точно отточенным скальпелем проводят на теле Украины. Вот они 5 лет стремительно и четко проводят дрожащими конечностями, и результаты получают то, что получают. Но важно, чтобы вы это не видели. Вот основной результат. Опять же, вы понимаете, как в мои молодые годы это было нормальным элементом политического быта. Когда нам объясняли, что музыка Битлз – это элемент, разлагающий наш моральный облик. Потому что это все сделано на Западе. Все эти джинсы, все эти диски, пластинки, это все враждебно нашему советскому образу жизни. И это все специально сделано там для того, чтобы разложить изнутри нашу самую лучшую модель общественного быта. Сейчас ровно то же самое. Что означает попытка изолироваться от внешнего мира? Она означает, что твой продукт, который высиживает, сидя на яйцах, господин Харичев, он второсортен, он не конкурентоспособен. В равном соревновании с Западом он проигрывает. Это Харичев объясняет тем, что отклики генерируются Западом. Он начинает с откликов, то есть, ну, как бы, боты, которые говорят, ах, как плохо, или там, ах, как хорошо, кого-то поддерживают. А потом переходит к тому, что это засланный или разработанный там на Западе материал. Ну так боты – это оценочное суждение, это одна фраза, искусственный интеллект ее может сочинить. А вот содержательное высказывание, как, например, кино, которое называется «Минотавр», вот его искусственный интеллект сочинить не может. А оно появилось, и оно появилось не под контролем господина Харичева, администрации президента. Оно вот само по себе выросло. И это кино получило 2-е место на самом, ну, одном из крупнейших кинофестивалей мира. Это Запад все придумал, если вы не в курсе. Вот русский режиссер говорит, что думает, но он говорит не то, что нужно. И снимает не так, как нужно. Соответственно, людям об этом незачем знать. Надо построить информационную стенку, информационный забор или железный занавес. И, конечно, они вообще понятия не должны иметь о том, что нечто похожее существует на белом свете, и вообще есть какой-то город Канны. Ну, не нужны были советскому человеку «Битлз». Ну, вот как вы этого не поймете? Тем более ему не нужно кино, ему не нужно там высококачественные информационные системы, ему нужен патриотизм. Об этом дальше Дудин нас учит, теперь Настальевич Харичев об этом учит. И все это ведется в рамках подготовки доброго, хорошего, умного, самого читающего российского народа к очередному циклу электоральной процедуры, так назовем.
4: И вот в порядке подготовки к этой электоральной процедуре некоторые политологи отмечают тревожность как некий фактор риска. Ну, вот Илья Грищенков, например, указывает на то, что тревога может привести к неожиданным результатам. А на ваш взгляд, тревога, о которой говорит и Харичев, о которой пишут политологи, она хоть чем-то Путину, его системе опасна?
5: Системе опасно. Персонально Путину нет. Системе как опасно? Если результаты, реальные результаты электоральной процедуры будут недостаточно победоносные, ну, понятно, что они там подрисуют, подрихтуют, подправят, но возможности подрисовать они тоже, во-первых, не безграничны, а во-вторых, все равно для них это как бы одномоментный слепок российской ситуации. Ну так вот, если статистика по выборам будет плохая, то перед тем, как ее поправлять, ее, наверное, Путину доложат, если не испугаются, конечно, то это значит, что на местах губернаторы, ну там, скажем, архитекторы политические, как сейчас там называются, или политические организаторы, идеологи, администраторы сработали плохо. Для них это серьезная угроза. Главное для них, чтобы товарищ Путин прошел после этой электоральной процедуры, спал спокойно и чувствовал себя победителем. Поэтому докладывать ему будут примерно так же, как господин Герасимов ему докладывает про военные дела. Но ведь они понимают, тоже, что в процессе выборов может что-то выплеснуться. Возьмут вдруг и проголосуют за какую-то новообразованную партию, которая пока еще не существует и, может быть, и, скорее всего, даже не появится, но найдут какую-то альтернативную партию, избиратели найдут, из тех, которые раньше всерьез не принимали. Проголосуют там за новых людей каких-нибудь. Это не будет, в общем-то, катастрофой. Но это будет сигнал для «Единой России». А «Единая Россия» — это часть системы. Новые люди тоже часть системы, но мы когда с вами говорим про то, насколько это важно для всей системы, важно, потому что иначе может оказаться, что политическое управление «Единой России» неэффективно, значит, их придется менять. Что касается самого Путина, то, конечно, его никакими выборами не снесешь и не изменишь, а если вдруг что-то там произнесешь неправильно или выборы эти произнесут неправильно, то их поправят. А Путин опирается, конечно, ни на какое, ни на электоральное большинство, опирается он на силовые ресурсы, он это прекрасно знает, ни в какую демократию он никогда не верил, но ему важно, чтобы была такая информационная идеологическая подпитка. Весь советский народ как в едином строю, к плечу, плечом, поддержал нерушимый блок коммунистов и беспартийных в процентном соотношении 99,8%. Всем было понятно, что это полное фуфло. В том числе и тем, кто это докладывал. А было важно, потому что имеет ритуально обрядовое значение эта цифра. Вот Путин очень нуждается в том, чтобы обряд посвящения на царство, ну, в данном случае не его персонально, а его Государственной Думы, прошел благополучно. И это главная озабоченность. А беспокойство, да, конечно. Народ что-то ерзает, нервничает, ему чего-то не хватает, он что-то переживает. Надо, значит, ему, ну, как и в советские времена, от выборов вроде бы не зависело ровно ничего. Но перед ними стелили асфальт в Москве, а в городах поменьше меняли канализационные стояки в домах, красили лавочки в зеленый цвет. Это важно. Но для функционирования власти это, ну, один из существенных элементов поддержания, так скажем, лояльности и покорности. Только и всего.
4: Но еще интересно, в плане лояльности и покорности, нужно ли ему ощущение будущего? То, о чем говорили некие элиты изданию «Гардиан», этот вопрос остается в воздухе. Предлагаю нашим зрителям ответить на него. Благодарю. Дмитрий Борисович Орешкин был с нами в эфире «Радио Свободы. Настоящее время». А вы пишите, какое у вас представление будущего в комментарии. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Когда-то российские торговые центры продавали мечту о нормальной жизни. Zara, H&M, IKEA, кино, кофе, шопинг выходного дня. Маленькая версия Европы под крышей с кондиционером. Теперь во многих моллах вместо очередей эхо шагов и баннеры аренды. Головная боль российской экономики – дефицит бюджета, который уже перевалил за 6 триллионов рублей. Несмотря на то, что нефть подорожала почти в два раза из-за войны, это Россию, как оказалось, не спасает. Об этом и многом другом мы поговорим с экономическим обозревателем Татьяной Рыбаковой.
4: В московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%. По некоторым форматам может вырасти до 8-10%. Арендаторы уходят вместе с посетителями. Какие последствия это будет иметь для российской экономики?
5: Скорее новая экономическая реальность. Во-первых, у России нет собственных возможностей производить все, что нужно потребителям. Во-вторых, для российского правительства, вообще для российских властей, сейчас потребительская экономика как таковая является второстепенной. Примерно так, как это было в Советском Союзе где-то в 70-х, 80-х годах. Даже больше 70-х, чем 80-х. В-третьих, достаточно большое количество западных брендов, в свою очередь, тоже не хотят работать с Россией по вполне очевидным причинам. Санкции и моральная, как говорится, невозможность иметь дело с агрессором.
4: Ну, смотрите, если в московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%, по некоторым форматам, по данным консалтинговой компании, может вырасти до 8-10%, и арендаторы с посетителями уходят, то какие долгосрочные последствия это будет иметь для российской экономики?
5: Ну, во-первых, мы можем попрощаться с потребительской экономикой надолго. По всей видимости. Я не буду говорить это всегда, но это надолго, до тех пор, пока не произойдет слом нынешней системы, которую, значит, Эльвира Набиуллина в 22-м году еще обозначила как, значит, системная трансформация экономики. Люди мало понимают, что это означает. Им кажется, что это означало, что надо выпускать больше танков или же перейти от выпуска танков к дронам. На самом деле это означает, что приоритет отдается тяжелой промышленности, прежде всего оборонной, затем той, которая обеспечивает, скажем так, то, что называется национальной безопасностью, то есть это продуктовая как бы независимость и независимость, где возможно, независимость от импортно-критических деталей, в первую очередь опять для оборонки и вторую, вот, значит, для той же самой тяжелой промышленности в принципе, которую, значит, государство считает необходимой. Поэтому это абсолютно такая вот вещь. То, что идет сейчас реальное не увеличение благосостояния, а уменьшение благосостояния, это тоже факт, потому что у нас любят считать среднее по больнице, но среднее по больнице – это растущее благосостояние людей, которые работают на войну или на госзаказ, и гораздо быстрее падающее благосостояние людей, которые работают на потребительскую экономику, либо на какое-то там образование или еще что-то в этом роде, не связанное, значит, соответственно, непосредственно с сегодняшними, скажем так, нуждами государства. Поэтому, в общем-то, все понятно. Первые, в общем-то, закупаются, ну, их круг достаточно узок. Общая часть – это небольшая, на самом деле, часть трудоспособного населения. Я уже не говорю, что основные деньги вообще достаются, как говорится, крупным держателям капиталов, которые вообще, ну, скажем так, на маркетплейсах ничего не заказывают и по вот этим вот торговым центрам не ходят. Ну, поэтому это, в общем-то, совершенно такое нормальное явление, к сожалению, ну, трудно его назвать нормальным, нормальное для того вида экономики, которое было выбрано, оно выбрано.
4: Простите, вы говорите, потребительская экономика уходит. А что это означает по факту для обывателя, когда он услышит эти ваши фразы, что он должен понять?
5: Он должен понять, что ассортимент товаров для него будет, во-первых, сужаться, во-вторых, дорожать, что у самого у него доходы, если он не работает на войну или на иную отрасль или сектор, который интересен государству, как, например, там, я не знаю, кибербезопасность, приложение к, соответственно, следствию за гражданами или к противодействию, там, предположим, электронному противодействию дрону, то его доходы будут падать. Даже если не будет увольнений, а я все-таки ожидаю, что увольнения рано или поздно начнутся. То есть он будет, с одной стороны, ограничен в средствах, с другой стороны, он будет ограничен в возможности эти средства потратить.
4: Народ двинулся снимать наличку из-за блокировки интернета и из-за перебоев работы кассовых терминалов. Вот с 30 апреля по 11 мая 2026 года прирост наличных на руках у россиян достиг 210,5 миллиарда рублей. Это данные Банка России. На руках вообще у населения триллионы наличных рублей. Чем это грозит финансовой системе? Или ничем не грозит?
5: Вы знаете...

0: значит, депозиты, они одни из резервов. Под эти резервы банки берут кредиты у Центробанка, банки, значит, покупают на эти деньги, значит, облигации. Эти облигации снова закладывают у Центробанка за так называемую операцию репо. И получившиеся уже деньги, как правило, вкладывают, значит, вот на них кредитуют. То есть это такой вот круговорот. Вот для Минфина это очень удобно, потому что он всегда может продать банкам госдолг и таким образом заткнуть дыры в бюджете или получить дополнительные деньги. Для банков это выгодно, потому что они, практически не потратив собственных средств, скажем так, могут получить доход с выданных кредитов. Ну, а для Центробанка это, в общем-то, тоже такой вот оборот, который немножечко связывает, значит, деньги населения в виде депозитов и не разгоняет, когда деньги лежат на депозитах, они не разгоняют инфляцию. То есть вот все эти три участника с выгодой, население, ну, скажем так, с относительной выгодой в виде тех же самых процентов по депозитам, пока они высоки. Когда люди снимают наличные, соответственно, у банков появляется необходимость чем-то вот эту вот дыру, если она достаточно большая, заткнуть. С одной стороны. С другой стороны, есть еще такой момент. Вы понимаете, паника всегда нарастает, когда кто-то что-то начинает делать. Люди каждый день слышат, как снимаются деньги. Люди это понимают. И вполне возможно, что в какой-то момент, если какой-то небольшой банк не найдет достаточной суммы денег выдать, и ограничит выдачу, может начаться так называемый банкрот, то есть бегство вкладчиков, и вот тогда проблема может быть довольно большая. Есть еще один косвенный негативный момент. Дело в том, что когда те же самые, значит, торговые какие-то или сервисные точки не могут принять в связи с перебоями в интернете деньги безналичные, и начинают требовать наличные, то в условиях, когда, в общем-то, на малый бизнес, это в основном малый бизнес, в условиях, когда на малый бизнес есть еще и огромное налоговое давление, есть большой соблазн перейти в теневую экономику или как минимум перевести какую-то часть бизнеса в теневую экономику. Да, ФНС, то есть налоговики это понимают, да, они стараются трясти, но, вы знаете, наш бизнес, он весьма хитер, разворотлен и умен. Поэтому найти варианты он тоже может. Соответственно, уже, собственно говоря, налоговые поступления снизились. И вот лично я не могу сказать, насколько они снизились, потому что у бизнеса действительно доходы упали. Значит, они упали, безусловно, из-за возросшей налоговой нагрузки и падения потребительского спроса. А вот какая доля там находится тех доходов, которые ушли в тень, я боюсь, что вот лично я определить этого не смогу. Это тоже негативно, естественно, для экономического какого-то развития, для бюджета и так далее.
1: Скажите, вот условно говоря, я положил на депозит, ну, 1 000 000 рублей. Вот банк начинает эти деньги выдавать на них кредиты. А куда идут в основном эти кредиты?
0: Нет, простите, я вас перебью еще раз. Банк на эти деньги кредиты не выдает. Банк эти деньги записывает в свои резервы. А кредит он его выдает из тех денег, которые он выручил через операцию репо с государственными облигациями у Центрального банка. Понимаете, тут вот...
1: Для непрофессионала, что такое операция репо? Расшифруйте, пожалуйста.
0: Значит, операция репо – это когда банк покупает у Минфина государственные облигации, ОФЗ, затем он эти облигации кладет в залог в Центральный банк. Центральный банк в ответ выдает ему, значит, за залог деньги. И вот эти деньги уже идут на выдачу кредитов.
1: Понятно. То есть мои кровные, они работают. Да. Они не просто лежат.
0: Да.
1: Хорошо.
0: Они не просто лежат. Они дают банку возможность взять, значит, купить больше облигаций, больше этих облигаций, больше взять кредит у ЦБ, больше на этот кредит купить облигации, больше заложить облигации, получить больше денег у Центробанка. Вот такая вот непростая цепочка.
1: Какой процент доходов банки зарабатывают на операционных транзакциях? Ну, условно говоря, вот я перечисляю там больше 50 000 рублей из одного счета Сбера на другой, с меня там снимают, условно говоря, 200, 300, 400. Вообще за любую транзакцию берут какие-то проценты. Это солидные проценты или это мелочь по сравнению с тем, о чем вы говорили до этого про репо?
0: Вы знаете,

0: это все-таки мелочь по сравнению с этим. Это в основном доходы, которые идут на какие-то операционные вещи. Надо понимать, что вообще, честно говоря, население, то есть клиенты, физические лица для банков, ну, за исключением, может быть, Сбера, они не самые важные. Гораздо важнее для них корпоративные клиенты. А уж если у кого-то есть в клиентах государство, ну, это вообще флеш-реально. А граждане, ну, так.
1: Ну, подождите, 60, почти 60 триллионов рублей граждан находится на депозитах. Или это тут сюда входят и корпоративные деньги тоже?
0: Нет, нет, нет, 60 триллионов есть. Но, извините, у корпоративных депозитов еще больше. Корпоративных кредитов, то есть это намного, это другие суммы. Это просто другие суммы, гораздо больше. Да, это солидная часть. Но, опять-таки, еще вот тут тоже есть момент. Надо понимать, что в этих кредитах примерно половина – это кредиты от 3 миллионов и выше. Из них 35% приходится на кредиты от 10 миллионов и выше. То есть вы понимаете, что это не деньги вот обычных граждан, которые побегут в банк. Это деньги таких людей, которые в банк позвонят. И им скажут, конечно, конечно, не беспокойтесь, что вам нужно. И никуда они не будут брать и под подушку класть. Вот с их деньгами все будет в порядке.
1: Чтобы закрыть этот вопрос, мы верим господину Силуанову, что государство не тронет эти 60 триллионов рублей, и можно за них не беспокоиться, потому что много спекуляций на тему, что денег в бюджете нет, дыра в бюджете, и государство может запустить туда руку.
0: Ну, я бы, знаете, хотела бы вот посмотреть, сколько денег после этих слов Силуанова наше население сняло, потому что оно живет по заветам Жванецкого. Как только говорят, день за реформу не будут, люди бегут в банк снимать наличные. Но, тем не менее, я бы все-таки, вот, скажем так, я считаю, что государству сейчас гораздо более выгодны деньги населения на депозитах, чем деньги населения на руках. Поэтому если уж и репрессировать, вот будь я злобным, значит, в данном случае государством таким вот злобным, и захотела бы лишить денег, я бы репрессировала бы скорее наличные деньги. Давайте вспомним, что, например, при сталинской обменной реформе, значит, деньги на вкладах обменивались на новые по гораздо более высокому курсу, чем деньги, которые были на руках. Вот что-нибудь такое бы злобное бы государство сделало. Но я думаю, что даже этого делать в данный момент не будут, потому что, ну, в общем-то, скажем так, в случае, если начнется, значит, бедствие банков, то ввести ограничения могут за час. Точно так же за час эти ограничения могут отменить, если видите, что все успокоилось. Так что вот в этом плане, значит, я думаю, что Центробанк будет стоять на страже, и можно быть спокойным. А для каких еще целей надо отнимать у населения деньги? Они и так работают. Они работают. То, что они лежат в основе резервов банков, они работают. Даже наличные деньги работают. Они все равно обеспечивают определенный товарооборот. Вот вся эта, весь потребительский сектор находится, можно сказать, на самом прокорме. Почему надо каким-то образом этому мешать? Пусть.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Татьяной Рыбаковой.
1: Насколько отключение интернета, мобильной связи и телеграмма бьют по экономике? Вот господин Новых сказал, что есть более другие серьезные факторы, которые оказывают влияние на экономику, но ни в коем случае ни интернет, ни мобильная связь, ни телеграмма.
0: Готова поспорить с господином Новиком. Вы задали очень хороший вопрос, потому что отключение интернета, вот я бы сказала, все-таки прежде всего всего интернета, это вот тот самый кейс, когда мультипликационный эффект оказывает вот какая-то вот вещь, знаете, казалось бы, чисто техническая, незначительная или даже значительная, но не имеющая отношения, предположим, к росту теневой экономики. А вот посмотрите, да, отключили интернет, приходится принимать наличные, а тут же появляется соблазн пронести какую-то их часть мимо кассы. Вот, пожалуйста, вот вам пример. И таких примеров массу. Я уже не говорю о том, что начинают уезжать айтишники из России, потому что, вообще-то говоря, и это, понимаете, это не просто вот там россияне лишатся каких-то интернет-услуг. Это означает, извините, технологическое основание, потому что сейчас наступает вот та самая новая, значит, да, технологическая революция, и в этот момент особенно важны, знаете, даже не умения или знания как таковые теоретически, а весь комплекс умений и знаний уникальные, который передается. Вот я даже сейчас буквально недавно слушала передачу о том, что вот даже, знаете, вот, этот, вот эти комплексы очень разные у американцев, например, индийцев и китайцев. И их, в общем-то, трудно передать даже при той конвергенции, которая существует. Вы понимаете, что сейчас люди уезжают с такими компетенциями, которые восстановить будет уже невозможно. Уже можно будет просто начинать все сначала практически. Опять так же, как в 90-х годах приходилось нагонять технологическое отставание в компьютерных вещах. Сколько времени на этот раз придется нагонять, я не знаю. Это вот такой вот оказывает эффект.
1: Вот смотрите, тогда мне, естественно, рождается вопрос. Новак в этом же интервью сказал, что есть дефицит кадров в экономике, а с другой стороны Путин говорит, что в России исторически низкая безработица. Вот как одни слова стыкуются с другими?
0: Это прекрасно стыкуется одно с другим. Во-первых, в России традиционно в том числе и не такая высокая безработица. Потому что в России с 90-х годов как начали жать на бизнес, чтобы он не увольнял людей, так, в общем-то, бизнес уже привык, что их нельзя увольнять. Это с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, вы понимаете, сейчас происходит довольно-таки трагическая вещь во многих отраслях потребительского сектора, вообще гражданского сектора. Когда они не то, что вот как-то вот неправильно вели свою деятельность и вынуждены сокращать производство, увольнять людей, а когда у них отняли возможность вести нормально свою деятельность, но при этом они понимают, что рано или поздно, простите, та же самая война кончится, да, «Лебединое озеро» рано или поздно снова будет на экранах телевизоров, и они хотят сохранить людей и компетенции. Поэтому, например, они каких-то вот там специалистов, причем специалистов это не обязательно там высоколобый научный кадр, это может быть только дядя Вася, который умеет таким образом там залететь болт, что не надо будет после этого этот, значит, за ним что-то переделывать. Вот. Они стараются таких специалистов сохранять и как-то вот на неполную рабочую неделю нам в отпуска и так далее, и пока что так. Это первое. Второе, значит, дефицит кадров. Дефицит кадров у нас наблюдается там, в сборке тех же самых беспилотников. Там уже школьники 15-летние работают. Потому что значит, в той же Алабуге, в этой особой экономической зоне Алабуга, сейчас, вот, судя по космическим снимкам, там какие-то невероятные размеры строят, идет размах строительства. Соответственно, в эти новые цеха, которые строятся спешно, требуется куча людей. Потому что это достаточно простое сборочное производство. Там никаких роботов они не ставить никогда не будут, потому что эти роботы будут окупаться там 20 лет. У них все-таки не столетняя война. То есть, соответственно, они набирают просто до кучи людей. Вот там дефицит кадров. Дефицит кадров. Ну, кроме дефицит кадров, там не забывайте, что это тоже, значит, Минобороны, это тоже крупнейший работодатель сегодня, если так можно выразиться, не сочтите цинизм. Значит, тоже дефицит кадров. Уже вот предлагают до 10 миллионов кредиты прощать тем, кто подпишет контракт с Минобороны, потому что, ну, уже просто никто не идет за деньги, больше денег платить регионы не могут, никто не может, вот, значит, решили таким образом, пускай заплатят банки, они богатые. Вот дефицит кадров в таких местах.
1: Скажите, а миграционная политика, вот эти репрессивные законы в отношении мигрантов, с другой стороны, бизнесмены сетуют на то, что не хватает как раз вот этих рабочих рук. Вот как вот это вот стыкуется, вот такая антимигрантская риторика и репрессивные законы в отношении мигрантов с тем, что дефицит рабочих рук на рынке? Это как бы одна рука не знает, что делает другая рука, или в этом есть какое-то зерно в этих решениях принимаемых?
0: Есть. Ну, с одной стороны, вариант, что одна рука не знает, что делает другая рука, конечно, существует. Потому что если бы даже это и делать, то так, как это делается, делать было нельзя ни в коем случае. Это первое. Второе, не забывайте, что где работали те мигранты, против которых вот эти законы направлены. Они работали, опять-таки, там, в ЖКХ, там, улицы мели, там, на каких-то фермах с ручным трудом, там, клубнику собирали, на стройках они работали и так далее. Строительство сейчас все равно загибается. Государство не до гражданского строительства, ему нужно вон пирамидки противотанковые строить и прочее. А там хватает людей, поверьте. Вот. То есть на военный завод уже как бы мигранта просто не поставишь. Соответственно, да, вот эти мигранты перекрывают дорогу. А там, где не хватает людей, опять-таки, в государственном заказе, в оборонке, там, пожалуйста, целенаправленно заливают, завозят то северных корейцев, то индусов, за ними присматривают. Их заводят под определенные цели, они здесь не остаются, во всяком случае, в большинстве своем, скажем так, и так далее. Их привезли, они отработали, их увезли. Всем удобно, всем хорошо.
1: Дефицит федерального бюджета с начала года приблизился к 6 триллионам рублей. Это Минфин, да, заявил об этом. Где будет красная линия проходить, когда надо будет принимать экстренные меры? И какими они будут?
0: Знаете, красная линия будет проведена, значит, зависит от двух обстоятельств. Обстоятельство первое. Красная линия та, которую проведет господин Путин. Он вряд ли это сделает, потому что ни для кого не секрет, что дефицит растет из-за того, что растут расходы, значит, на войну. Ну, давайте говорить прямо. Значит, вот если в какой-то момент господин Путин скажет, все, вот больше такого-то количества триллионов на войну мы не тратим, это и будет красная линия. А если этого не будет, то красная линия может появиться только в одном случае. В тот момент, когда Минфин не сможет продать свои гособлигации, то есть государственный долг, и не сможет закрывать дефицит бюджета таким образом. Либо когда... А выплаты по этому долгу, надо не забывать, что выплаты-то большие, они уже там, ну, многие статьи расходов такие вполне себе существенные превышают. То есть, когда эти выплаты превзойдут возможности Минфина, вот тогда, ну как, тут будет условно красная линия, вот тогда господин Силуану придет к господину Путину и скажет: Владимир Владимирович, не получается у нас свести бюджет. Никак не получается. Все. Государство банкрот. Вот тогда может быть красная линия.
1: И что будет делать государство? Что будет делать Путин? Если Силуанов придет и скажет: денег нема, надо останавливать войну. Он же не произнесет эти слова.
0: Никогда в жизни. Поэтому, естественно, государство... Ну, вы знаете, я предлагаю вообще-то всем начать внимательно изучать последние годы Советского Союза. Когда государство начало проедать само себя, то есть просто заниматься самопожиранием фактически. Вот лично у меня достаточно большое впечатление, что мы такими семимильными шагами идем к этому моменту, когда государство начнет само себя пожирать. На этот раз государство, российская экономика, надо признаться честно, и больше, и богаче, и умнее устроено, и крепче. Спасибо, как говорится, дорогой нефти, начиная с 2000-х годов, и в общем-то очень квалифицированным экономистам, которые стояли во главе экономического блока. То есть экономику построили на совесть. Поэтому есть ее могут, в принципе, или больше, или дольше. Тут уже, как говорится, как получится. Вот. Но тем не менее, значит, резервы есть пока.
1: Хорошо. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Сегодня об этом заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Что стоит за этой цифрой? Чистый пиар или реальный рост?
0: За этой цифрой стоит очень яркий пример того, как сейчас и Путину, ну, собственно говоря, видимо, эту цифру-то ему так назвали, значит, как Путину докладывает, и как хорошо он умеет сам считать. Потому что если мы разделим эти 12% на прошедшие 5 лет, я думаю, что ему дали цифры за этот год не давали, наверное, за прошлый год дали. Значит, если мы разделим эти цифры на 5 лет, то мы получаем, что экономика росла, значит, промышленность росла на 2,25% в год. Все это время, то есть это время, когда вливались безумные деньги, был безумный фискальный импульс, значит, именно в промышленность, причем именно в оборонную, прежде всего, промышленность, в тяжелую промышленность, в импортозамещение и так далее. Огромные деньги, во многом дефицит вызван этим. Когда, значит, государственные заказы, оборонные заказы авансируются до 70% от заказа уже в январе-феврале, то есть людям просто вот деньги выдают еще до того, как они первую гайку вытащили, можно сказать. И вот во всех этих условиях, в условиях военного кейнсианства, которое было у нас в 2023-2024 годах, значит, средние темпы роста экономики составили, не экономики, а промышленности, составили 2,25%. Вы меня, конечно, извините, но вот в Америке 2-3% это считается что-то маловато будет. То есть это как-то, ну, в среднем по больнице, там, знаете, с падающими отраслями вместе общий рост, это вот, ну, ладно, сойдет, скажем так. Мы тут Европу называем загнивающей за такие темпы роста промышленного, вообще-то говоря. Так что вот такое, и вот так ему докладывают. Вот так он умеет считать, и так ему умеет докладывать. Вот это вот прекрасный пример.
1: Сохраняет ли военная экономика свою роль локомотива, как это было в первые годы войны?
0: Нет, конечно, нет. Это давно не локомотив. Она, значит, понимаете, локомотивом экономика может быть в том случае, если она что-то дает тем, кто вне этой экономики. Рабочие места, благосостояние, чтобы росла потребительская экономика, там еще технологии новые и так далее. Современная российская экономика ничего абсолютно хозяйству, народному хозяйству говорить не дает. Только отнимает. Она стала очень тяжелой гирей. С ней надо будет что-то делать, безусловно. Рано или поздно, и, в общем-то, сейчас страшновато даже думать о том, что с ней надо будет делать. Поэтому нет, нет, нет, нет, ничего не дает.
2: Свободный разговор. Моим гостем была экономический обозреватель Татьяна Рыбакова. У микрофона Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 25 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при массированной атаке на Украину в ночь на воскресенье. Число погибших при ударе по зданию колледжа в Старобельске в Луганской области достигло 21 человека. США и Иран заявляют о прогрессе в переговорах по выработке мирного соглашения. Его содержание пока неизвестно. Также сегодня.
1: Что такая история, в общем, может произойти в любой стране, особенно сейчас, когда мир раскалывается, когда там и там возникают горячие точки, когда идут войны.
0: Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» удостоен гран-при Каннского международного кинофестиваля.
2: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню.
0: С этим обращением к президенту России Владимиру Путину российский кинорежиссер Андрей Звягинцев выступил вечером в субботу, получая гран-при на кинофестивале в Каннах за свой фильм «Минотавр», действие которого происходит в России в дни, когда в стране была объявлена так называемая частичная мобилизация, и герою фильма нужно отправить на войну 14 сотрудников своей компании. Несколько часов спустя после этих слов Звягинцева Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за время войны, использовав около 100 ракет разных видов и больше 600 боевых беспилотников. Причем жители города Белая Церковь, глядя в небо, уже безошибочно могли определить тип одной из российских ракет с разделяющимися боеголовками.
3: Это орешник.
0: А за сутки до обращения Звягинцева Владимир Путин, встречаясь с участниками программы «Время героев», призванной внедрять в российские государственные структуры участников войны против Украины, обвинил Киев в преднамеренном ударе беспилотниками по зданию педагогического колледжа и его общежитию в оккупированном России городе Старобельск в Луганской области Украины. В результате этого удара, согласно официальным заявлениям, погиб 21 учащийся, более 40 получили ранения.
4: Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Тем не менее, Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
0: Это был Владимир Путин. В воскресенье в Старобельск прибыла группа сотрудников российских и зарубежных средств массовой информации, перед которыми выступила только что назначенная уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова, тоже заявившая о преднамеренном ударе ВСУ по учебному заведению, а также обвинившая западные средства массовой информации в необъективном освещении случившегося.
5: Три реактивные волны БПЛА, разницу в 10-15 минут, 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей. Когда сюда приехали спасатели, родители, они продолжали стрелять, чтобы останавливать работы по спасению детей. 21 ребенок погиб. Мы видим лицемерие и неправду. Говорили, что здесь военные объекты. Где военные объекты? Покажите. Представители западных стран обманывают, говорят, что сюда не могут приехать журналисты. Но вы же здесь. А где CNN? Где BBC? Где СМИ из Токио? Их нет. Вы можете убедиться сами. Они лгут. Они называют это инцидентом.
0: Это была уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова. Замечу, что и CNN, и BBC освещали удар по Старобельску, думая, что и Радио Свобода прислала бы своих корреспондентов, если бы им была обеспечена возможность выполнять свои профессиональные обязанности. Кстати, в необъективности западные СМИ уже сегодня обвинил в очередной раз и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Хотя, затрагивая тему этого удара, он почему-то начал с поздравлений в адрес СМИ и Министерства обороны, организовавших поездку сотрудников СМИ в Старобельск.
6: Ну, во-первых, я хотел бы поздравить своих коллег, в том числе Министерство иностранных дел, в других ведомствах, Министерство обороны, которые очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку. И очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Украина отвергает обвинение в преднамеренном ударе по учебному заведению в Старобельске. ВСУ заявили, что целью удара был военный объект штаба Рубикона, специализированного элитного подразделения Министерства обороны России, созданного в 2024 году для боевого применения, разработки и внедрения новейших беспилотных систем. Что же касается российского удара по Украине в ночь на воскресенье, то его главной целью стал Киев, где пострадали жилые дома, музеи, станции метро, парковки, театр. Погибли 2 человека, ранены более 30. По всей Украине жертвами этого удара стали в общей сложности 4 человека, пострадали почти 100. Вот что заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером в воскресенье.
7: Ваш Киев.
8: Очень тяжелый удар. Россия применила 90 ракет разных типов, из них 36 баллистические, а также около 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше всего попаданий пришлось на Киев. Именно столица была основной целью этой российской атаки. Путин уже даже слово «ура» нормально произнести не может, но продолжает своими ракетами побеждать жилые дома. 3 российские ракеты были направлены по объекту водоснабжения. Сожжен рынок, повреждены десятки жилых домов, несколько обычных школ. Свои орешники Россия запустила по Белой Церкви. Это действительно выглядит как полная неадекватность. Важно, чтобы такие действия не оставались для России без последствий. Каждый в мире, кто сегодня не молчит и помогает Украине, защищает жизнь. Крайне важно продолжать работу по усилению украинской ПВО, особенно систем защиты от баллистических ракет. Пока Россия рядом, угроза будет постоянной. Украинцы сегодня сдерживают и останавливают эту угрозу, но мир должен ясно понимать, с кем имеет дело. Уже 5-й год продолжается полномасштабная война. С первых секунд это была неспровоцированная террористическая война России против жизни.
7: России против життя.
0: Это был Владимир Зеленский. Сделаю маленькое отступление и объясню его слова по поводу неспособности Путина произнести слово «ура». Дело в том, что во время уже упомянутой мной встречи Путина с участниками программы «Время героев» Путин предложил прокричать 3-кратное «ура» в честь тех, кто сейчас воюет против Украины. Вот как это 3-кратное «ура» получилось у самого Путина.
9: Ура! Ура! Ура!
0: После воскресного удара России по Украине глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас написала в социальных сетях, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию. Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину целенаправленными ударами по центрам городов. Эти вызывающие отвращение акты терроризма направлены на то, чтобы убить как можно больше гражданских лиц. Сообщение о том, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности «Орешник», системы, предназначенные для доставки ядерных боеголовок, являются политической тактикой запугивания и безрассудной игрой на грани ядерной войны, отметила Кая Каллас в своем посте в социальной сети X. А в связи с ударом по Старобельску Россия потребовала созыва Совета Безопасности ООН, на котором российский представитель Василий Небензя назвал этот удар военным преступлением, Китаем, который, как он заявил, подтверждает правильность решения России начать так называемую специальную военную операцию.
10: Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева, который при поощрении своих западных спонсоров не только не настроен на мирное урегулирование, но и его открыто саботирует. Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран Альянса. Мы располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением. Господин председатель, сегодня мы в очередной раз наверняка еще услышим немало лицемерных комментариев в духе того, что нас бы здесь сейчас не было, если бы, мол, Россия не развязала агрессивную войну. Господа, это откровенная ложь, цель которой преднамеренно, подчеркну, преднамеренно ввести всех присутствующих в заблуждение. Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя, представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник, отверг обвинения в ударе по колледжу в Старобельске, отметив, что если по таким поводам созывать заседание Совбеза, то такие заседания в связи с российскими ударами по Украине нужно проводить фактически ежедневно. Мельник также в очередной раз поднял вопрос о лишении России места постоянного члена Совета Безопасности и, соответственно, права вето при голосованиях. Мы прекрасно понимаем, что исправить эту роковую ошибку современной истории и лишить Российскую Федерацию постоянного места в Совете Безопасности, которое она захватила весьма сомнительными средствами, будет непросто. Но это решение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Россия проигрывает свою агрессивную войну против Украины не только на поле боя. Российские войска достигли предела своих возможностей. Мы наблюдаем и дипломатическое поражение России, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Россия выглядит нервной, демонстрируя явные признаки отчаяния. Сам созыв этого заседания – признак слабости и попытка переломить ход событий и выжать слезу из Совета. Поэтому позвольте мне в заключении дать рекомендацию моему российскому коллеге относительно его официального отчета о сегодняшнем заседании – господину Лаврову, а, возможно, и господину Путину. Как вы можете догадаться, я сформулирую его на понятном ему языке. Вряд ли кто-то поймет неправильно. Ваша телеграмма в Москву, господин Небензя, должна быть очень краткой.
11: Шеф, все пропало.
0: Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. На фоне регулярных заявлений Владимира Зеленского о растущей угрозе нового вторжения в Украину со стороны Беларуси, недавнего проведения российско-белорусских учений по отработке применения ядерного оружия и нового российского удара с применением ракеты «Орешник», президент Франции Эммануэль Макрон позвонил белорусскому авторитарному лидеру Александру Лукашенко. Это был их первый разговор с февраля 2022 года. Почему Макрон решил позвонить Лукашенко именно сейчас? Согласно сообщениям в СМИ, именно он был инициатором разговора. Об этом я спросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста.
12: Дело в том, что Макрон слышит то, что говорят в Киеве. Ну, кроме этого, он, наверное, слышит свою разведку, возможно, разведку других стран НАТО. И, возможно, у него есть информация о том, что действительно некие приготовления к удару с севера по Украине, удару из Беларуси происходят. Или, возможно, по крайней мере, обсуждаются, есть приметы того, что некое большее вовлечение Беларуси в войну, в том числе и непосредственно армии, да, возможно, что называется, на столе. И это, судя по всему, было одной из тем разговора президента Франции с Александром Лукашенко. Судя по всему, он посчитал это достаточно важной темой для того, чтобы, ну, послать предупреждение о том, что, в общем, лучше так не делать и что у этого будут последствия. Еще одна тема – это ядерные, скажем так, демонстрации, причем ядерные демонстрации с двух сторон, что называется. Осенью прошлого года в Беларуси проходили учения белорусско-российские «Запад-25», и там имитировались ядерные удары. Они не производились, но они имитировались. В начале мая нынешнего года в Польше происходили польско-французские учения, где тоже имитировались удары ядерным оружием, уже французским. И французские летчики в этом участвовали. Ну и, наконец, вот буквально на днях, с 18, по-моему, по 21 мая, происходили учения российских стратегических ядерных сил, а им предшествовали 18 мая учения, опять же, с имитацией ядерных ударов в Беларуси тактическим ядерным оружием, которое то ли размещено в Беларуси, то ли не размещено. Ну вот, словом, вот такая цепочка событий. И я думаю, что это вызывает, конечно, беспокойство у Европы, у Франции. Тем более тут я уже отметил, что в начале мая были учения имитации ядерных ударов французскими силами. И поэтому я думаю, что одна из тем, с одной стороны, это предупреждение Лукашенко, чтобы он, так сказать, обходился аккуратно с ядерным оружием, которое размещено на его территории. Или, по крайней мере, не очень позволял другим обходиться с ним неаккуратно. Ну, а с другой стороны, возможно, было сказано, что, в общем, имитация ядерных ударов французскими силами – это все-таки имитация, а не подготовка к их реализации. Вот, я думаю, такой круг тем не исключено, но это уже может больше спекуляция. Сейчас, в общем, идут некие разговоры. Известно, вот на этой неделе будут на Кипре обсуждать этот вопрос. Переговоры с Путиным, переговоры Европы с Путиным. Ну, а мы помним, что в начале переговоров Трампа с Путиным были контакты администрации Трампа с Лукашенко для того, чтобы Лукашенко побыл коммуникатором. Уж какой в нем был толк, это вопрос сложный, но американцы говорили потом, что был. Возможно, и Макрон идет тем же путем. Уже обсуждались даже кандидатуры посредников, там вроде вот говорили Меркель отказалась, может, не Меркель, но, по крайней мере, этот вопрос называется тоже на столе. И я говорю, если вот вспоминать опыт прошлого года, когда Трамп через Лукашенко передавал какие-то послания в Кремль, Кремль через Лукашенко передавал послания в Белый дом, ну вот, может, об этом поговорили. Ну вот, я думаю, какой-то такой круг вопросов обсуждался в этом разговоре.
0: Это был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дрыкохруст. Сегодня под Харьковом при российских обстрелах 2 человека погибли, около 20 получили ранения. В России при ударах украинских беспилотников убиты 2 человека в Белгородской и Брянской областях. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты и Иран после сообщения о прогрессе на мирных переговорах продолжают согласование рамочного меморандума о завершении конфликта и деталей возможного мирного соглашения между двумя странами. Отмечу, что прогресс на переговорах, ведущихся через посредников, в этот раз подтверждают обе стороны. Однако в воскресенье президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты не должны торопиться с заключением соглашения, которое, как он выразился, должно быть правильным. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в рамках соглашения судоходство в Ормузском проливе должно опять стать полностью свободным, а конечная цель США неизменно – лишить Иран возможности создать ядерное оружие.
13: Достигнут определенный прогресс, значительный прогресс, хотя и не окончательный. Конечная цель – чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием. Мы добились определенного прогресса в работе с нашими партнерами в регионе Персидского залива над планом, который в конечном итоге, в случае успеха, может обеспечить нам не только полностью открытые проливы, я имею в виду открытые проливы без платы за проход, но и решение некоторых ключевых вопросов, лежащих в основе ядерной программы Ирана.
0: Это был государственный секретарь США Марко Рубио. Тегеран, в свою очередь, заявляет, что судоходство в Ормузском проливе уже никогда не будет таким, как было прежде. При этом президент страны Махмуд Пезешкиан, обладающий в Иране лишь ограниченной властью, в своем комментарии, но, как и другие иранские официальные лица, утверждал, что Иран и не собирался создавать ядерное оружие. А в сохранении напряженности в регионе Персидского залива Пезешкиан обвинил Израиль.
14: Мы готовы к диалогу, как мы заявляли еще при мученически погибшем имаме. Мы готовы убедить мир, что мы не стараемся завладеть ядерным оружием. Мы не хотим нестабильности в регионе. Причина нестабильности является Израиль, провозглашающий концепцию Великого Израиля и разными способами провоцирующий войну, беспорядки и противоречия.
0: Это был президент Ирана Махмуд Пезешкиан. Сегодня днем Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что переговоры с Ираном идут хорошо, и что либо будет отличное соглашение, либо будет возвращение на поле боя и более интенсивное, чем когда-либо стрельба. А этого, как написал Дональд Трамп, никто не хочет. И вернусь коротко к тому, с чего начал сегодня, награждению второй по престижности премии Каннского кинофестиваля, премии Гран-при фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» и к его обращению к Владимиру Путину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что не будет передавать своему шефу слова Звягинцева и что у него нет права голоса по поводу войны России против Украины, поскольку он, цитата, «никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе». При этом видевшая «Минотавр» Звягинцева кинокритик Екатерина Барабаш отмечает, что этот фильм – универсальное антивоенное высказывание.
1: Награда Каннского фестиваля и прием, и рейтинг международной кинокритики – один из самых высоких на Каннском фестивале – все-таки показывают, что это универсальная история. Что такая история, в общем, может произойти в любой стране, особенно сейчас, когда мир раскалывается, когда там и там возникают горячие точки, когда идут войны, война в самом центре Европы. Я думаю, что этот фильм очень понятен, его нельзя назвать таким, ну, для внутреннего пользования. Он универсален. Звягинцев сказал, что он будет просить прокатное удостоверение, но я абсолютно уверена, что в прокат его в России не выпустят. Зато его купило множество стран. По-моему, все европейские страны и Америка точно его купили. Остальные будут смотреть в пиратском прокате, на что Звягинцев дал свое добро.
0: Мнение кинокритика Екатерины Барабаш, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и самая последняя тема сегодня. 25 мая исполнилось бы 85 лет актеру Олегу Далю. О нем говорит театральный критик Петр Подкладов. Это архивная запись «Радио Свобода» 2006 года.
15: Есть люди, которых просто невозможно представить дожившими до седин и солидных преклонных лет. Таким был Высоцкий, таким был Олег Даль. Наверное, правы те, кто называет его великим артистом. Но при этом хочется надеяться, что в душе он до последних дней жизни оставался грустным клоуном, способным в любой момент выкинуть какую-нибудь забавную штуку или ужалить своей остроумной репликой негодяя или дурака. В его актерской натуре уживалось, казалось бы, несочетаемое. Неунывающий солдатик из старой-старой сказки и глумливый язвительный шут из «Короля Лира», задиристый Алик Крамер из «Моего младшего брата» и несчастный потерянный Лаер из «Чеховской дуэли», трогательный Женя из фильма Владимира Мотыля и трагический вампиловский Зилов. Даль был поразительно талантлив, обладал природным аристократизмом, обаянием и умом. Но меньше всего хотелось бы делать из него, так сказать, крепко сбитый литой монумент. Он мог гениально читать Лермонтова, а на следующий день быть буйным, несдержанным и грубым. Не всегда ладил с коллегами, несколько раз уходил из «Современника», скандалил на киностудиях. Но это все, так сказать, накипь. Она с годами осыпается, и потомки помнят о человеке только то, что он был великолепным актером или поэтом. Начиналась творческая судьба Олега очень забавно. Ничто не предвещало пареньку из подмосковного Люблина актерской карьеры. Но, заразившись в школе лермонтовским героем нашего времени, юноша, несмотря на свою чудовищную картавость, твердо решил стать актером, чтобы когда-нибудь сыграть Печорина. В результате и родители поддались на уговоры, и картавость была преодолена. Про поступление Даля в Щепкинское театральное училище до сих пор ходят легенды. На экзамене в училище Даль выбрал для себя два отрывка – монолог Ноздрева из «Мертвых душ» и кусок из «Мцыри» своего любимого Лермонтова. Длинный и тощий абитуриент, с пафосом декламирующий монолог Ноздрева, привел экзаменаторов в состояние, близкое к обмороку. Хохот в аудитории стоял такой, что к ее дверям сбежалось чуть ли не все училище. Самому Далю тогда, видно, показалось, что дело провалено, но отступать он не умел и поэтому решил идти до конца. Когда хохот улегся, он стал читать отрывок из «Мцыри». И тут экзаменаторы удивленно переглянулись. Вместо мальчика, минуту назад вызывавшего дикий смех, перед ними вдруг вырос юноша с горящим взором и прекрасной речью. Олега Даля зачислили на курс, которым руководил Николай Анненков. После окончания училища Олега позвали в «Современник». Правда, прежде чем попасть в знаменитый театр, кандидату требовалось пройти экзамен из двух туров. Даль с таким блеском сыграл свои роли в обоих показах, что его тут же зачислили в труппу. Зачислить-то зачислили, но ролей не давали, и он из театра ушел. Спасение пришло из кино. Олег снялся в «Жене, Женечке и Катюше» и «Короле Элирии». Потом его опять взяли в «Современник», где он сыграл Ваську Пепла в «На дне». А в середине 70-х он нашел ту, с которой вместе прожил все оставшиеся ему на земле годы – Елизавету Эйхенбаум. Однако спокойная жизнь, видно, Далю была не суждена. И опять начались завихрения, уходы из театра. Встреча с Анатолием Васильевичем Эфросом вновь вернула Даля на сцену. Он пришел в театр на Малой Бронной, где сыграл две роли, в том числе Алексея Николаевича Беляева в «Месяцы в деревне» Тургенева. Он был душевно очень высокий человек, очень жесткий, а за этой жесткостью чрезвычайная тонкость и хрупкость. Так говорил об актере Анатолий Васильевич Эфрос. В 1975 году великий режиссер дал возможность осуществиться давней мечте Олега Даля, предложив ему сниматься в телеспектакле по страницам журнала «Печорина». На Даля произвела страшное впечатление смерть Высоцкого, с которым они в конце жизни сошлись достаточно близко. На похоронах он твердил: «Ну вот, теперь моя очередь». А в дневнике написал: «Стал думать часто о смерти. Удручает никчемность. Но хочется драться. Жестоко. Если уж уходить, то уходить в неистовой драке. Изо всех оставшихся сил стараться сказать все, о чем думал и думаю. Главное – сделать». Конец цитаты. Олег Иванович Даль сделал очень много, хотя не сыграл и десятой доли того, что мог бы. Отказался от главных ролей в «Безымянной звезде» Михаила Казакова и «Экипаже» Александра Митты. Не сыграл Женю Лукашина в «Иронии судьбы» Хлестакова у Гайдая. Но будем благодарить судьбу за то, что состоялись Шут, Изилов, Принц, Флоризель и Шеня, Беляев и Иванушка-дурачок, сэр Эндрю Игьючик и Печорин. Остались на экране его печальные, мудрые глаза и песни. Thank you.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрыты, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно.
9: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться.
10: Это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе.
11: Маяковский придумал человека-парохода, Галич был человеком-пулеметом.
12: Привет, это Виктор Кульганик
13: и Полина Галуева, и подкаст «Наш сосед Галич». События прошлого эпизода фестиваля в Академгородке в марте 1968 года прошло всего несколько месяцев. Но для Галича эти месяцы были не очень приятными. Обидевшиеся на его выступление начали писать коллективные письма, в простонародье называемые доносами, в Союз писателей. Дескать, песни какие-то оппозиционные, да еще и с нападками на других коллег, членов Союза писателей, которые поддержали исключение Пастернака.
8: «Да чего ж мы гордимся! Сволочи, что он умер в своей постели».
13: Галича вызвали на ковер «Союз писателей», и там он пообещал больше не выступать со своими песнями публично. Мне кажется, если на современный язык это переложить, это значит «отделался штрафом».
12: В случае с Галичем после Новосибирска таких в кавычках штрафов было слишком много.
13: Для артиста и поэта, наверное, это далось тяжело, потому что остались опять только квартирники. Если вы на секунду подумали, ну и что, подумаешь, какое дело, что его вызывали в Союз писателей, но во времена Советского Союза это было большое дело, потому что Союз писателей был практически единственной легальной возможностью творить и получать за это деньги. Если ты не состоял в Союзе писателей, то ты или писал в стол, или печатался в самиздате, а еще жил под угрозой прослыть тунеядцем.
12: Да, Полин, примерно все так и было. За тунеядство в СССР могли дать вполне реальный срок. Ну, как, собственно, мы знаем очень известный пример с Иосифом Бродским, которого приговорили к полутора годам ссылки. И со штрафами это хороший пример. Александр Аркадьевич, как ты только что сказал, затаскали по разным инстанциям, где-то намекали, где-то прямо говорили, что ему надо заканчивать петь и писать песни. Вот интересный диалог я прочитал в биографии Галича. Его коллега, сценарист Яков Костюковский, вспоминает один из телефонных разговоров с Галичем. Я его сейчас прямо процитирую. Звонит Костюковский Галичу, спрашивает: «Саша, привет, я тебе не помешал, ты работаешь?» И Галич отвечает: «Нет, сегодня у меня работать нечем. С утра вызывало начальство, настоятельно рекомендовало промыть мозги. Так я их простернул и повесил сушиться». Ну, на это Костюковский Галича успокаивает, говорит: «Ладно, не волнуйся, я заметил, что после таких стрясок ты пишешь свои лучшие песни, вечные песни». А Галич опять же грустно отвечает: «Вечных песен у меня нет, плохие гибнут от безвестности, хорошие от слишком частого употребления». Но тут уж хочется от себя мне добавить, что, к счастью или к сожалению, это вопрос риторический, вечных песен у Галича оказалось очень много, предостаточно. И одна из этих песен станет главной в этом эпизоде. Мы чуть-чуть попозже к ней вернемся, а сейчас хочется сконцентрироваться на том, что, как уже Полин, ты сказала выше, после выступления в Академгородке в марте 68 года официальных концертов Галича в СССР больше не было, никогда. И оставались только квартирные концерты. Вот про один из таких квартирных концертов вспоминает гостья нашего подкаста, журналист Маша Слоним.
14: Мне страшно повезло. Во-первых, у меня была отдельная квартира. Он пришел, но пришел без гитары. Страшно извинялся и говорил, что надо, в принципе, найти гитару. Стали ходить по подъезду. И я как-то не нашли гитару. Послали к нему в квартиру домой на аэропортскую. Дело в том, что он уходил из дома на квартирнике, ну, во всяком случае, на тот, да и вообще на многие, я думаю, тайно от жены. Потому что всем было известно, особенно ей, что он во время этих квартирников выпивал. И послали кого-то к Геле, она не дала гитары. После этого стали шарить по подъезду и, в общем, в конце концов нашли какую-то гитару, задрипанную. Но ему это не так важно было, главное, это он был поэт. Я просто помню, я у его ног сидела на полу. Человек, ну, 20, наверное, набралось. И, конечно же, водка. Конечно же, все выпивали, особенно он, после каждой песни. Вот. Ну, так, небольшое, но выпивал. И, в общем, все лучше и лучше пел. И, в конце концов, по-моему, его увозили уже на такси. Ну, может, ни у кого не было, конечно, вызвали такси или поймали там на улице. Так что вот очень запомнилось мне это, конечно, очень.
13: Параллельно с поездкой Галича на фестиваль в Новосибирск и последовавшими за этим неприятностями в Чехословакии началась «Пражская весна». Что это такое? В январе 1968 года первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии был избран Александр Дубчик, и он начал политические преобразования в стране. Расширил права граждан, ослабил цензуру и ввел самоуправление на местах. В историю это время вошло под названием «Пражская весна». Вернемся к рассказу Маши Слоним.
14: «Пражская весна» для нас была каким-то вдохновением, что ли, для нашей компании. Нам казалось, что вот и у нас вот-вот может такое случиться. Мы ходили на фильм «Чехословакия. Год испытаний» про пражскую весну и видели людей, похожих на нас, молодых, каких-то таких возбужденных, веселых. Они вот там, свобода чувствовалась на улицах, была, чувствовалась свобода, хотя это был такой как бы советский фильм и вообще как бы против, но мне кажется, он был сделан с большим сочувствием тому, что происходит. Так что мы следили.
15: Особую ставку контрреволюция делала на молодежь, пытаясь сыграть на ее активности и использовать ее политическую незрелость, жизненную неопытность.
14: Как-то приехала ко мне Яна из Праги и рассказала нам про Дубчика, про то, что она вступила в партию. И для нас это было странно и дико. И мы даже смеялись тогда над ней. И вот я до сих пор помню, что мы смеялись, как это было нехорошо. Она заплакала.
15: Штабные генералы НАТО и политики Бонна взяли на вооружение чехословацкий вопрос. Снова сделали лозунгом дня старый клич антикоммуниста Далеса. «Запад должен вернуть Чехословакию в свое лоно». При поддержке империалистических кругов и всей западной пропаганды антисоциалистические силы в стране стремились вернуть старые буржуазные порядки.
13: Все это очень напугало Кремль, и 21 августа

0: Вот, а для нас это был просто день траура, действительно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». И вот, собственно, сейчас мы переходим к песне этого эпизода «Петербургский романс». Сначала традиционно предоставим слово самому Александру Галичу из архивов «Радио Свобода».
9: Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, постучали мои друзья. У них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск, войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно, бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам, слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло.
1: Эта новость потрясла многих людей во всех уголках Советского Союза. Вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса.
10: Комната, где Галич пел, вот это наша гостиная, там было такое большое кресло-кровать. У него были такие довольно массивные ручки, такие деревянные. Отец на одной из этих ручек стоял, потому что рядом с этим креслом кровати стоял большой шкаф, на котором стоял армейский радиоприемник. И этот радиоприемник, видимо, очень хорошо ловил вражьи голоса. И отец пытался немецкую волну, BBC и «Голос Америки» ловить. Вот, а поскольку обычно эти программы начинались вечером, то я вольно-невольно, даже когда ложился спать, у меня над головой, так сказать, работали вражьи голоса, отец что-то, так сказать, слушал, как-то реагировал. Я очень хорошо помню, что он услышал о вводе в 68-м году советских войск в Чехословакию. Я помню, как я даже, так сказать, подпрыгнул на кровать, потому что он скричал, они сошли с ума.
1: Наверное, самая точная ассоциация, которая приходит сейчас в голову, и самая болезненная ассоциация, когда мы хотим описать состояние людей, которые в августе 68-го услышали о вводе советских танков в Чехословакию, это шок, который испытали многие в феврале 22-го года. И об этом говорит следующая участница нашего подкаста Ольга Романова.
11: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться, или заснуть и проснуться, а ничего уже нет. И ты не знаешь, что делать. И на самом деле осознание, как вот это все, что тебе делать, что делать всем остальным. Выходить на площадь, кидаться на вокзал, там, может быть, беженцы поехать. Ты ничего не понимаешь еще. Но ты понимаешь, что ты должен что-то делать. И Галич садится писать песню, а другие люди собираются выходить на площадь. Это на самом деле абсолютно одно и то же. Это абсолютно одно и то же движение.
9: Здесь надвинуто.

то пойди повтори. И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям. Они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из

0: московских домов, хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Так эта песня удивительным образом, я очень горжусь этой своей странной догадки, потому что я, естественно, ничего не знал о предстоящей демонстрации, связалась в моем сознании, да и для слушателей этой песни, вот с этим событием 25 августа 68 года. Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф: «Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно». Карамзин. Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки. От синода к сенату, как четыре строки.
1: Одним из тех, кто вышел в августе 68 года на Красную площадь, был поэт Вадим Делане, который за полгода до этого слушал выступление Галича в новосибирском академгородке. Вместе с Делане на митинг вышли Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг и Павел Литвинов. Журналист и двоюродная сестра Павла Литвинова как раз-таки Маша Слоним. Она вспоминает, как узнала об этой демонстрации.
2: Пришли навестить Чуковского на дачу. До этого были на дачу Пастернака. Сын был мой маленький, 2 года, что ли, ему было. И крутили приемник. Ну, нам надо было знать, да, танки, советские танки в Праге. Конечно, мы следили за событиями. И вдруг мы там, прямо там слышим голос Америки, который сообщает о том, что вот 8 человек вышли на Красную площадь, их там избили, арестовали и прочее. И перечисляют имена, и я узнаю эти имена. И Наташу Горбаневскую, которая хорошо... Ну, я потом еще лучше ее узнала. В общем, конечно, знала ее. Павел мой, двоюродный брат, с которым мы росли вместе. В общем, близкий мне человек. Они никому не сказали. Мама потом говорила, что ей тоже. Хотя Павел очень близок с ней, с моей мамой был. Звала ее тетка. И вообще как-то так с ней откровенничал. Он и маме не сказал, ну, чтобы не ставить, наверное, ее в такое трудное положение. А у меня в голове сразу такой, с одной стороны, обида, что он мне не сказал, не позвал, ну, вообще. А с другой стороны, я стала, может, потом думать, что все-таки я не Наташа Горбаневская. У меня 2-летний сын был, и, наверное, вот я бы металась, наверное. У меня было вообще 22 года. Скорее всего, я бы все-таки не решилась. Именно из-за того, что у меня был сын маленький.
3: Один важный момент. То, о чем только что нам сказала Маша Слоним, вот это чувство смятения, которое испытывает человек, который, с одной стороны, хотел бы оказаться на этой площади, а с другой стороны, по каким-то причинам не мог, о нем говорит наш следующий гость Юрий Сапрыкин. И он, Юрий Сапрыкин, немножко по-другому трактует песню Галича «Петербургский романс». Давайте послушаем.
4: «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь», которая, ну, как бы ретроспективно превратилась вот абсолютно в гимн, как бы протестного движения, да, или диссидентского движения, что на самом деле написано от лица человека, который не вышел на площадь, да, это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе человека, который тоже был вот вместе с декабристами и прославлял свободу, а в назначенный час этого сделать не смог. И вот теперь слава его лучинность бледнеет перед солнечной их славой.
0: Зачем же потом случилось, что меркнет капель?

0: переживает эту трагедию. Да, можно все это нарезать на цитаты и прилепить их на те или иные как бы герба и знамена, но серьезное отношение к Галичу, наверное, кому угодно, оно мешает вот такому утилитарному, что ли, их использованию.
1: Болят к непогоде раны, уныло проходят годы, но я же кричал, тираны, и славил зарю свободы. Я довольно часто пел эту песню, пел ее во многих компаниях, но, пожалуй, никогда я так не волновался и никогда я не был так рад спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал их к себе домой. И вот они сидели все рядом, Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади. Никогда не забуду этих страшных лиц моих друзей, когда они прибежали с сообщением ко мне в Дубну, в номер гостиницы. Также я никогда не забуду лиц Павлика и Наташи. Я почему-то на них двоих больше, чем на других смотрел. Вот в тот день, когда Павлик вернулся домой, в Москву, и все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час.
2: Знаешь, Полин, о чем я много думаю, когда слушаю эту песню и слушаю историю создания этой песни? Ведь это же удивительно, что Галич, ничего не зная о готовящейся демонстрации, и даже о ней не подозревая, потому что, как мы только что слышали с тобой, как мы читали и знаем, все держал в тайне, в секрете. Вот Галич пишет петербургский роман свой буквально за несколько дней до этого события, до этой демонстрации на Красной площади. Как такое возможно, непонятно. И я этот вопрос задавал нескольким участникам нашего подкаста. Вот, например, что мне ответила Маша Слоним.
3: Петербургский романс, то, что Галич написал это просто буквально накануне, это удивительно, смеешь выйти на площадь. У него было очень тонкое чутье на какие-то такие вещи, на политическое вот это и сюр, и ужас, и, может, он сам думал вообще об этом. Мы же все-таки следили, это же не в одночасье все произошло. Ну, какое-то поэтическое чутье поэта, совсем неравнодушного, совсем неравнодушного. Это же тоже, он же тоже был, в общем, один из немногих, одиночка, который из такого истаблишмента вырвался, вышел на площадь, тоже в каком-то смысле, начал заниматься, ну, это была такая громкая политическая деятельность все-таки. Он пел его антисоветские, так сказать, все песни и стихи расходились по всему Союзу. Так что, да, он вышел на площадь. Непросто, я думаю, совсем непросто. Молодчин, он же был такой уже установившийся взрослый человек с наградами, с большим, в общем, опытом за плечами. Так что я думаю, что вот в каком-то смысле это он про себя тоже.
1: И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде.
4: Тот же вопрос мы задали кинорежиссеру и продюсеру Роме Либерову.
5: Вы знаете, это в таком в простом обороте называют пророчеством. Но в реальности это не пророчество, это действительно просто биение сердца в унисон со своим временем. Мне кажется, что это задача любого из нас. Галич в этом смысле один из нас. Это не предсказание, не что другое, не пророчество. Хотя можно назвать это и тем, и другим.
1: Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою.
2: И снова мы возвращаемся к тому, насколько стихи Галича, написанные более полувека назад, созвучны с нашим непростым временем. Слово еще одному гостю нашего подкаста, поэту и писателю Максиму Кабиру.
6: СССР времен Галича, конечно, все отзывается сегодняшним днем. Но, во-первых, СССР времен Галича в тысячу раз порядочнее при всей мерзости того, что происходило сегодняшнего дня. И это сравнение не означает, что там было хорошо, а здесь плохо. Просто означает, что здесь уже настолько падение всех нравов, что то время кажется, ну окей, Брежнев так Брежнев, да? Хотя Брежнев это не просто, мы все понимаем, там милый старичок, а это даже Чехословакия и куча просто абсолютно мерзких, да, абсолютно чудовищных вещей. Но, во-первых, тогда люди на кухнях слушали Галича, а к единицам, которые рассказывали, пропагандировали, повторяли советскую пропаганду, уже относились просто ну, с усмешкой, не скрывающей. И такие люди уже были не рукопожаты в обществе, потому что мы говорим уже о позднем, да, Советском Союзе. И всерьез к этому всему никто не относился. Ни пионеры к флагам, ни комсомольцы к их значкам, ни к чему. А всерьез относились к другим вещам. То сегодня как раз заклюют. Не просто посадят, окей, посадят, а заклюют по собственной инициативе, без всякого приказа. И в этом это время, в первую очередь, еще мерзее, еще страшнее. Я не говорю про количество жертв, да, и про количество вообще вот этого каннибализма жуткого, про количество людей, сведенных с ума. Это во-первых. А во-вторых, мы живем во времени, где Галича нет. Все-таки в то время все произошедшее, в том числе Галича, создало таким, какой он был, да. И вот он тоже там стал своим созданием своей эпохи. И это электричество этого времени его запустило. И хотя бы, не знаю, если то время, если может что-то оправдать те кровавые события, то это хотя бы такая фигура и такие стихи. А сегодня у нас нет даже этого. То есть у нас есть Галич, и мы можем притворяться, что он поет о нас, но мы не заслужили того, что эти песни о нас. Как бы мы ни видели в них, да, чего-то нам знакомого нет, мы всегда должны понять, что о нас Галич бы не сочинил ничего.

0: чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, заря свободы.
1: Интересный момент, что вот, конечно, петербургский романс и уже конец 60-х годов для Галича, это, безусловно, переход к песне политической, к песне гражданской, к песне антисоветской, если угодно. И тут важно понимать, что, с одной стороны, многие люди, которые знали Александра Аркадьевича, говорили, что он человек очень мягкий, очень такой интеллигентный, всеборитствующий. А с другой стороны, другие люди, которые тоже его знали лично и тоже, так сказать, с ним пересекались, они о нем писали совершенно иные вещи. Вот мне очень хочется здесь привести цитату. К сожалению, у нас нет этой записи в аудиоварианте, Валерии Ильиничны Новодворской из ее статьи про Галича.
2: У Галича был обманчивый псевдоним. Ласкающий, круглый, как морская галька, обточенная волной. А на самом деле этот уютный, упитанный бонвиван с такой добродушной физиономией был зол, умен, полон горечи, желчи и ненависти. Это был не медвежонок Винни-Пух, а настоящий волк. Серый, лесной, дикий. Таким волком хотел быть Высоцкий, но слишком широка была его палитра, слишком артистичен он был для одной единственной роли — роли антисоветчика. А Галич увидел советскую действительность через прицел автомата и талантливо расстреливал ее в упор. Почти компьютерная игра. Маяковский придумал человека-парохода, Галич был человеком-пулеметом, добрым, ласковым пулеметом, улыбчивым волком.
3: Моей любимой Новодворской вторит Дмитрий Быков.
4: Для меня политика – это концентрированное выражение морали. Все политики, все, кто хоть как-то смотрит новости и имеет мнение о них, имеют отношение к политике. Для меня интереснее другой вопрос. Вот это, когда называют Галича явлением советским или антисоветским. Галич принадлежал блистательному, глубоко советскому поколению комиссарских детей, ставших антисоветчиками. И то, что он проделал этот путь, и никакой априорной информации у него не было, он именно развивался, мне кажется, очень дорогим и значительным. Мне важно, что советский проект, в конце концов, превратился в антисоветский.
0: Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды.
3: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде будем обсуждать уже начало 70-х годов, когда граница СССР чуть-чуть приоткрылась, и началась третья волна эмиграции, еврейская. Некоторые друзья Галича уезжают, а он остается на перепутье. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: лучшему аудиостриму свободы.
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Жаль, что наши армянские партнеры ищут защиту у непосредственно источника угрозы.
3: Поздно пить джермук. Торговая спецоперация против Еревана продолжается.
4: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает.
3: Шойгу сожалеет, Песков называет Армению друзьями.
5: Остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
6: Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана.
3: Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал в Твиттере Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева фантастическими тварями. Как пропаганда объясняет россиянам причины торговых ограничений?
6: То есть человек уже публично выходит не просто под наркотой.
7: Ну, дорогой Зеленского.
6: Да, абсолютно. Он уже в этом смысле он обогнал Зеленского.
3: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающемся конфликте между Москвой и Ереваном. Первое в своем давнем репертуаре. В случае проявления недружественности от дружественных стран ударить по их импорту. Уж сколько раз россиян оставляли без минералки боржоми, грузинских и молдавских вин, теперь антиереванский пакет, цветы, вина, коньяк, минералка джермук, возможно, фрукты и овощи на очереди. Все для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Я цитирую главу Россельхознадзора. На очереди классика. Если не будут брать, отключим газ. Гайдай какой-то. Рост фитосанитарного благополучия россиян проходит на фоне визита в Ереван 26 мая госсекретаря США Марко Рубио, менее чем за две недели до парламентских выборов. В Москве в этот день проходило заседание Комитета секретарей Советов Безопасности ОДКБ. Вот они слева направо, но кого-то под флагом Армении не хватает. По этому поводу сожалел господин Шойгу, мол, Армения объединяется с противниками. Какие еще рычаги давления готовы применить в Москве, расскажет мой коллега Звиат Мчедлишвили.
8: Визит госсекретаря США в Армению первый с 2014 года. Тогда Ереван в этом ранге посетила Хиллари Клинтон. Марко Рубио встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Стороны подписали несколько документов, включая рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией в рамках так называемого «маршрута Трампа за международный мир и процветание». Подписанные документы, по словам Рубио, фактически обновили стратегическое партнерство между странами. Визит Рубио в Армению за две недели до парламентских выборов некоторые трактуют как демонстрацию поддержки премьер-министру Николу Пашиняну. К тому же визит проходит на фоне ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. В России не скрывают недовольства усиливающимся в последние годы сотрудничеством Армении с Западом.
9: Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзником и партнером. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
8: Сейчас Армения в рамках льготных условий получает российский газ по 177,5 долларов за 1000 кубометров, тогда как мировые рыночные цены могут доходить до 600. Еще один рычаг давления Москвы – эмбарго на армянскую продукцию. 22 мая российские власти запретили ввоз в страну продукции трех крупных армянских производителей алкоголя. Роспотребнадзор якобы выявил в продукции некие несоответствия стандартам. Также был введен временный запрет на поставки цветов и ряда овощей и фруктов. А ранее, еще в апреле, был приостановлен ввоз минеральной воды джермук. Примечательно, что запрет последовал за заявлением секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу. Он выразил недовольство однозначно недружественными шагами Еревана по отношению к Москве и возмутился тем, что власти Армении предоставили трибуну президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Мероприятие прошло в начале мая. На заседании Комитета секретарей Совета Безопасности ОДКБ 26 мая Сергей Шойгу заявил, что угроза ОДКБ исходит от блока НАТО, обвинил его в реваншистском и милитаристском угаре и посетовал.
2: Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
8: Власти Армении, видимо, решили не политизировать ситуацию еще больше и заявили, что ограничения на ту или иную продукцию со стороны России – это обычная практика.
7: Проблемы, конечно, не в таких объемах и глубине, в каком они представляются. Очень часто этим вопросом специально спекулируют отдельные политические силы и СМИ. Но проблема есть. Она была всегда при поставках такого объема продукции в Россию. Российская сторона говорит, что какой-то товар не соответствует тем или иным требованиям. Иногда выясняется, что это правда, а иногда нет. Для вас секрет, что наряду с десятками видами качественной армянской продукции может быть какой-то товар, не соответствующий стандартам? И что же тогда должна делать страна-импортер? Должна закрывать.
8: Впрочем, некоторые специалисты считают, что эти ограничения могут пошатнуть экономику Армении, поскольку доля России составляет примерно треть от всего армянского экспорта. А быстро переориентироваться на другие рынки будет сложно. Как бы то ни было, в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти 7 июня, это эмбарго некоторые расценивают как прямой удар по Пашиняну. Впрочем, в Москве уже почти открыто говорят о симпатиях к армянской оппозиции.
9: Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации. Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем, но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
8: За сближение с Россией активно выступает партия «Сильная Армения», основанная миллиардером Самвелом Карапетяном. Он, к слову, сколотил свое состояние в России. Правда, сейчас Карапетян находится под домашним арестом по обвинениям в призывах к захвату власти и отмыванию денег. Недавно проект «Инсайдер» рассказал о возможных связях Карапетяна с российской ФСБ. Еще один пророссийский политик, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. По информации «Инсайдер», Царукян до сих пор поддерживает тесные связи с российскими властями. В расследовании центра «Досье», который ознакомился с секретными документами администрации президента России, также говорится, что Владимир Путин намерен добиваться смены власти в Армении.
10: «Воевать, может, и не будет, но от Никола Пашиняна твердо намерен избавиться, если тот не изменит свою позицию. Планы администрации президента, которые есть в распоряжении «Досье», показывают, Кремль устроит любой соперник нынешнего премьер-министра. Документы охватывают период с 25 года по май 26-го. Их готовили в близком к администрации президента экспертном институте социальных исследований, а обсуждали непосредственно на Старой площади.
8: Тем не менее, рейтинги пока в пользу Никола Пашиняна. По майскому опросу армянского центра исследования выборов, деятельность Пашиняна положительно оценивают до 49% опрошенных.
3: А с нами в прямом эфире политолог Рубен Миграбян. Рубен, здравствуйте.
11: Приветствую вас. Спасибо, что пригласили его.
3: Спасибо, что к нам присоединяетесь. А что, на ваш взгляд, в таком геополитическом смысле означают для Армении подписанные США сегодня документы? Это довольно-таки важные и очень громкие они все же были.
11: Отношения Армении и Соединенных Штатов, которые уже были на уровне стратегического партнерства, обрели всеобъемлющий характер. И это, прежде всего, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту ТРИП. Это устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Арменией. И это рамочный меморандум о поставках в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов. Это новый меморандум, это новая сфера, в которой будут сотрудничать Армения и Соединенные Штаты. Визит был именно рабочим, причем рабочим не просто по дипломатическому статусу, но и по своему функционалу. И этот визит, в общем-то, выполнил свою задачу. Армения и США стали ближе. Это тот случай, когда, в отличие от Европейского Союза, где в отношении с которым Россия может позволять себе самые пошлые экзерсисы и высказывания разные, США все-таки Москва более обходительна, и здесь фактор Трампа играет, конечно, решающую роль. Но, тем не менее, уже произошедшее произошло, и Москве придется считаться и с этим тоже, как и с тем, что Республика Армения – это государство, у которого есть государственные интересы. И Армения стремится к тому, чтобы наладить отношения с теми партнерами, с которыми зафиксировала общность целей, интересов и ценностей. И обратите внимание, из этих трех параметров ни один не про Россию.
3: Ну, и, по всей видимости, в Москве как раз таки нервничает по этому поводу, только вот усиливается давление. Да. Вот, на ваш взгляд, чем вообще можно объяснить такую избирательность атак Россельхоз и Роспотребнадзоров, разных других, может быть, ведомств? Вот мне попадалось мнение, мол, бьют по компаниям, чьи владельцы поддерживают именно Пашиняна, чтобы немножко нанести им урон, в том числе финансовый, как бы, и в том числе, возможно, ослабить компанию в поддержку Пашиняна и его вот, в предвыборной гонке. Вот насколько это мнение резонно, на ваш взгляд?
11: Это мнение нерезонно, потому что Москва целится в уязвимости Армении. Те уязвимости, которые по инерции пока еще у нее остаются. И Россия пытается представить проблему как какую-то фитосанитарную, тогда как это вопрос политический. Те производители, качество продукции которых просто безупречно, не входят в эту рамку, и Россия не может просто вот на политической основе объявить просто товарное эмбарго. Поэтому Россия просто занимается тем, что мелко гадит в отношении тех, которые не отличаются таким безупречным качеством, хотя тоже такие сносные вот эти единицы продукции. Происходит то, что происходит, и Армении придется двигаться очень быстро по двум направлениям. Во-первых, работать над качеством своей продукции, представляемой на экспорт, с одной стороны, потому что на других рынках, тем не менее, стандарты уже другие, и уже коррупционные схемы не действуют. И второе направление – это, конечно, диверсификация. Армения срочно нуждается в том, чтобы те товарные группы, которые являются на данный момент основой экспорта, чтобы их перенацеливать на другие рынки. И, конечно, решать вопрос логистики. Это тоже решаемый вопрос, как вы знаете, совместно с Грузией и Турцией Армения получила открытый доступ к железной дороге, действующей железной дороге Карса-Халкалаки, и тем самым она получает транзит в Европу железнодорожный, можно погрузить все вагоны и направить в Европу. Я думаю, что здесь есть резон также и по молдавскому сценарию обратиться к Европейскому Союзу с тем, чтобы временные послабления для армянского экспорта запустить там, и чтобы минимизировать ущерб Армении, который может иметь место быть в краткосрочной перспективе. Но то, что делает сейчас Россия, она ведет себя как тюремный надзиратель, или, говоря языком Варламова Шаламова, лагерный вертухай, и отсюда нужно делать вывод, что собой представляют эти так называемые организации, в которой Армения имеет несчастье состоять.
3: Хватит ли, на ваш взгляд, Еревану по такой политической решительности в уже выборном, получается, курсе, учитывая давление со стороны Москвы, возможный его рост? Или как раз-таки вот это действие настраивает на противодействие еще больше желания как раз-таки отвернуться от Москвы? Как вы думаете?
11: Понимаете, Москва своим поведением Армении не оставляет выбора, потому что Москва ставит Армению перед дилеммой. Хотите продавать у нас цветы, уступите нам государство. Хотите помидоры, еще и суверенитет. Хотите еще и там, я не знаю, там огурцы, тогда извольте ваши стратегические активы. И так, до бесконечности. Или хотите коньяк, тогда все вот наши ребятки, да, вот эти братки, они должны у вас править. И это давление, ну, скажем так, адресатом этого давления является не столько правительство Армении, сколько среднестатистический гражданин Армении. Цель запугать его, застращать возможными какими-то апокалиптическими последствиями и повлиять на его выбор. Это называется не иначе, как гибридная война, а в этом словосочетании ключевым словом является война. Войну ведут враги. Это враждебные, злокачественные действия путинской, этой бандитской государственной системы, точнее, организованной преступной группировки, захватившей Россию, которая хочет захватить и наше государство тоже.
3: Большое...
11: Мы этого не потерпим.
3: Ну, понятные тезисы Москвы, они как раз-таки укладываются в их поведение, скажем так, последних нескольких лет, учитывая внешнеполитические контуры поведения Кремля. Рубен, большое спасибо. Политолог Рубен Награбян был с нами в прямом эфире. Ну и помимо оказываемого давления на Армению, нужно еще россиянам объяснить мотивацию. Вот в этом плане у российской пропаганды получилось так. Страна другая, методички можно использовать те же самые. В прямом эфире федерального телевидения Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев назвали наркоманом еще одного лидера соседней страны. О конфликте России и Армении в версии российской пропаганды расскажет мой коллега Артем Радыгин.
12: Граждане Армении могут увидеть, что нет для них там ни работы, ни перспектив.
13: Армения нынешняя, в общем, вступает в финальную стадию перехода в лагерь противников и врагов России.
14: И для экономики, и для населения это может принести ряд проблем.
15: Армения поворачивает не туда. Так российские телеканалы объясняют то, что западные аналитики называют торговой войной. Но, по словам из телевизора, Россия тормозит армянские товары лишь потому, что европейские проверки не дотягивают до российских ГОСТов.
16: У нас проблемно это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
15: На деле европейские проверки качества гораздо жестче, чем российские. А убытки для Армении не такие страшные, какими их рисует российское телевидение, считает журналист Вадим Дубнов.
4: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает. Мне кажется, что Москва исходит здесь из желания не столько устроить эти запреты, да, и вот как бы навредить Армении, а вот сколько обозначить запрет. Потому что мне кажется, что они больше направлены на внутреннюю аудиторию, чем на внешнюю.
15: Внутренней аудитории Россия объясняет несоответствие так называемых фитосанитарных норм как раз после того, как Армения провела у себя саммит с европейскими лидерами. И это уже вопрос политики, а может быть даже и войны, объясняет телевизор.
13: Можно говорить о том, что вскоре, я думаю, что будет угроза нашей военной базе в присутствии в Армении. Можно говорить о том, что очень недружественная политика проводится официальным Ереваном, ведь именно с территории армянской столицы были произнесены угрозы в адрес России и со стороны так называемого Зеленского по ударам, по возможным ударам 9 мая. Именно там это было сделано, ему была предоставлена такая трибуна.
15: Из Армении готовят вторую Украину, делают выводы политические ток-шоу. Ведущие имеют в виду западное влияние, но по содержанию похоже, будто Украину из Армении лепят именно в российских телестудиях.
17: Все армяне прекрасно знали, кто это, ими гордились. Нацизм армянский возник сразу.
15: Пашинян не приехал к Путину на парад, и телевизор заговорил о возрождении нацизма в Армении. Деду армянского премьера телевидение даже приписало службу в вермахте. А в главной вечерней передаче на канале «Россия-1» в адрес Пашиняна звучит та же клевета, которую годами телевизор отрабатывал на президенте Украины.
18: Сейчас нам готовят такие же сюрпризы, как Гитлер готовил в лице Японии, нам готовят, например, в Армении. То есть человек уже публично выходит... Не просто под наркотой.
19: Но дорогой Зеленского.
18: Да, абсолютно. Но он уже в этом смысле он обогнал Зеленского. Он в других смыслах еще вот только на пути.
19: Но он на минималках. Тот все-таки на кокс.
18: А в смысле экспериментов с наркотиками... Грибочек.
15: По словам журналиста Вадима Дубнова, ни вбросы о прошлом премьера, ни угрозы поднять стоимость газа на выбор граждан Армении не повлияют. Западной военной угрозы в регионе тоже нет, говорит эксперт и резюмирует. Кремль просто показывает своему населению, что Россия не терпит, а командует.
4: Москва изображает себя центром империи. Вот что ей сейчас важно в общении со своим гражданином. Это действительно... Поскольку никаких ответов в Украине не получено, то нужно получать ответы хотя бы там, где эти вопросы попутно возникают. Я думаю, что Москва сейчас занимается ровно этим.
3: А с нами в прямом эфире политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
19: Добрый день, здравствуйте.
3: Вот мы сегодня рассказывали о политтехнологиях, которые решили применить на Армении в поддержке пророссийских кандидатов в парламент. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти российские санкции, если уж называть вещи своими именами, но все-таки этой пророссийскости их принятие едва ли способствует. Это выстрел в ногу. Зачем вообще усиливать давление перед выборами?
19: Да, действительно. И, кстати, опросы общественного мнения в Армении сейчас, накануне, по-прямому уже приближаются, собственно, выборы. И вот на прошлой неделе были опросы. Они показывают, что поддержка Пашиняна и его партии, она только растет от, на фоне тех мер, которые российские власти предпринимают. Идет атака по трем направлениям, то есть риторическая атака со стороны самого Путина, который прямо заявил, что либо Армения... будет делать дальше выбор в пользу Евросоюза, либо останется с Россией. Это жестко сформулировано, так же действительно, как для Украины в свое время, во времена попытки ассоциации с Евросоюзом. Вторая линия – это вот торговая война, объявленная неизвестно кем и неизвестно почему, но это выполнение, конечно, требований Путина, несомненно. И третье – это факты прямой попытки поддерживать или как-то руководить теми силами, которые на выборах играют против Пашиняна. Ну, вышло только что довольно интересное, наверное, вы уже говорили об этом, расследование центра «Досье», где опубликованы документы кремлевских политтехнологов, которые, так сказать, давали свои рекомендации тем силам, которые ведут борьбу против Пашиняна. Вот три направления. Все они на столе. Результат этого, конечно, что, в общем-то, и хорошо. Результат действует в пользу Пашиняна, в пользу его поддержки со стороны граждан Армении.
3: Запреты и ограничения вообще начались именно после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, но он планировался год. Вот неужели именно он стал такой последней каплей для Москвы?
19: Ну, во всяком случае, для Кремля это прозвучало очень сильно, это было видно хорошо по первым же комментариям, поскольку такого не было давно, такого мощного присутствия европейских лидеров в Ереване. И было очевидно, что Европа готова дальше расширять сотрудничество с Арменией. Для Армении это, безусловно, важно. Пашинян до этого приезжал в Москву, встречался с Путиным и подчеркивал, что Армения заинтересована и в сохранении экономических отношений с Россией, но при этом подчеркивал, что Армения – это демократия, это свободные выборы, и поэтому исход выборов не может диктоваться ни из Москвы, ни откуда-либо еще. Так что здесь саммит, ну, наверное, сыграл какую-то роль, но, тем не менее, все же надо сказать, что Пашинян... выбрал определенную политическую стратегию, и ей следует. А то, что это раздражает Кремль, ну, здесь ничего не поделаешь. Кремль всегда раздражается на проявление какой-либо политической самостоятельности или проявление суверенитета со стороны соседних с Россией стран.
3: Ну, там не только свободные выборы, еще и про свободный интернет. Там Пашинян вот в свое время указал на это Владимиру Путину, что, наверное, еще большим таким триггером, возможно, прозвучало, как бы гораздо большим раздражителем. Но еще напрашивается параллель запрета минералки Джермук с многострадальным Боржоми. Почему, на ваш взгляд, Кремль выбирает уже как-то исторически даже одну и ту же стратегию, если та не особо работает?
19: Да, это надо сказать загадка, потому что называется, старшее поколение помнит, что в 90-е годы во время конфликта с Латвией еще мэр Лужков призывал устроить бойкот латвийским шпротам. И тогда это звучало анекдотично, а сегодня вся эта линия, как ни странно, продолжается. такого рода действий и угроз. Это было и в отношении молдавского вина, все хорошо помнят, то есть в отношении Молдовы такие шаги предпринимались, и в отношении Грузии, вот теперь в отношении Армении. При этом я совершенно согласен с комментарием Дубнова, который только что был. Экономически для Армении такого рода санкции не являются никаким смертельным ударом по экономике, а будут означать только одно – ну, сказать, разрыв связей конкретных производителей с конкретными, сказать, получателями в России. Ну, сказать, армянские поставщики переориентируются. Собственно, так это бывало много раз. И в отношении... Мы помним хорошо, что недавно были осложнения с Турцией, когда был, после того, как был сбит самолет, тоже угрожали разрывом каких-то поставок сельскохозяйственной продукции с Турцией. Все это, сказать, события одного дня, что называется, они не влияют. Но подчеркну, что Кремль, конечно, и дальше будет непрерывно пытаться оказывать то или иное давление на Армению, если она пойдет дальше путем расширения сотрудничества с Европой.
3: А, ну а есть ли куда вообще расти этим ставкам в давлении, учитывая, что Ереван, кажется, взял довольно-таки уверенный курс и сворачивать не собирается, не собирается с него сворачивать. А вот господа Симоньян, Соловьев вообще уже сравнивают Пашиняна с Зеленским, а ранее тот же Соловьев и говорил, вообще намекал на войну против, против Армении в частности.
19: Будут действовать, как и действовали в отношении Украины, то есть давить в первую очередь на энергоносители, на газ, а с другой стороны угрожать и военной базой, которая имеется на территории Армении. Напомним, кстати, что наличие российской военной базы в Севастополе играло довольно важную роль в подогревании необходимости каких-то военных действий по ее защите в 2014 году. Во время аннексии Крыма. Так что здесь такая игра возможна, и она будет вестись точно вокруг газа и вокруг базы.
3: Ну и сегодняшние вот эти кадры из Еревана с подписанием рамочного соглашения с США, мне с вами хочется еще отдельно обсудить. Ранее еще и Трамп там участвовал в первых документах, по сути, уже приближающих мир между Арменией и Азербайджаном. То есть все вообще очень визуально смотрится как-то, ну, как минимум символически, как будто бы США постепенно вытесняют Россию из Южного Кавказа в плане влияния последней. Находите ли вы это, вот, этот курс вообще вот, как таковым сам по себе? Или пока еще рано об этом говорить?
19: Нет, я думаю, что Соединенные Штаты, хотя и делают шаги, и Марко Рубио прилетел и поддерживает Армению в ее выборе, и экономические взаимодействия расширяются. Но все-таки посмотрим, что будет дальше, поскольку администрация США не всегда последовательна в таких действиях в последнее время. Но, тем не менее, нет сомнения в том, что для Армении чрезвычайно важно было бы развивать отношения не только с Европой, но и с Соединенными Штатами, поддерживать отношения с соседними странами и развивать отношения с Турцией в том числе. Так что здесь большой спектр у Армении, и надо надеяться, что весь он будет реализовываться, а в дальнейшем, может быть, в каком-то будущем, о котором пока трудно, так сказать, мечтать, Армения будет сохранять и экономические связи с Россией, в здоровом смысле.
3: Ну и учитывая, что вот та самая встреча Пашиняна с Путиным, последняя, которая была, она фактически привела к ультиматуму со стороны Москвы. Вы, мол, либо с ЕАЭС, либо с ЕС, вы уж как-то определяетесь. Вот как долго, на ваш взгляд, Пашиняну будет удаваться фактически придерживаться встречных курсов? И главное, что может стать точкой невозврата. Давайте, ну так я сформулирую вопрос.
19: Нет, я не думаю, что здесь, если сейчас на выборах, которые состоятся, Пашинян получит необходимую поддержку и сформирует правительство, то я не сомневаюсь в том, что у него, как у всякого политика, пришедшего, так сказать, в результате выборов к власти, у него будет мандат на то, чтобы продолжать ту политику, которую он начал. Это очень существенно. И в этом смысле слова Москва вряд ли что-то сможет сделать. Да, Москва мобилизует постоянно пророссийских армянских бизнесменов, большую политическую в Москве пророссийскую армянскую среду. Мы знаем этих людей. Среди них много политологов, политтехнологов, журналистов. Они все, так сказать, хотели бы сломить стратегию Пашиняна и вместо нее утвердить в Ереване, ну, так сказать, такую стратегию, которая придерживается Лукашенко, то есть Кремль и в отношении Украины настаивал де-факто на лукашенизации, как бы и в Армении
3: настаивал. Тут явно не получается такой сценарий. Александр Морозов, к сожалению, заканчивается время эфира. Политолог Александр Морозов был с нами. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимости.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью ведущего американского эксперта по военным технологиям, редактора издания «Defense One» Патрика Такера, журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову. Солдаты на линии фронта, и российские, и украинские, говорят сейчас о дронах как о самой страшной опасности. Это все чаще описывается как новый вид войны. У британской газеты «Guardian» это описание выглядит так. Меньше перестрелок, хотя минометного и артиллерийского обстрела меньше не стало. Ширина мертвой зоны, разделяющей противников, прежде измерявшаяся дистанцией выстрела, теперь составляет несколько километров, где атакуют небольшие квадрокоптеры. Их скорость может превышать 100 км в час. Они несут в среднем от 1 до 3 килограммов взрывчатки. Ими управляют удаленно операторы через установленные на дронах видеокамеры, как бы от первого лица. Противодействовать дронам в сегодняшних реалиях войны сложно. Либо нужны специальные средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь дрона с оператором, а технически это все более сложная задача, либо нужно пытаться их сбить из стрелкового оружия. «Голос Америки» приводит доклад американских экспертов, согласно которому дроны «Камикадзе» FPV дают недорогие высокоточные ударные возможности, являясь тактическим оружием за пределами прямой видимости, которое расширяет досягаемость наземных войск. Дроны FPV можно воспринимать как дешевое противотанковое оружие, при том, что дальность их действия примерно в 6 раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Результатом использования дронов стала изменившаяся картина боя, когда техника подвозит пехоту как можно ближе к позициям противника, высаживает ее и ретируется, а пехота ведет штурм под ударами дронов. В докладе, цитируемом «Голосом Америки», говорится, что Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения. Однако российские силы быстро адаптируются и имитируют достижения Киева. Российское провоенное издание «Военное обозрение» 2 месяца назад утверждало, что именно опора на беспилотники является основой боевой устойчивости ВСУ, и без этого Украина бы уже потерпела поражение. Ведущий американский эксперт по военным технологиям, редактор издания «Defense One» Патрик Такер придерживается такой же точки зрения, что дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта. В интервью «Настоящему времени» Такер рассказал, как дроны уже поменяли наши представления о войне. Эксперт также предсказывает, что вскоре искусственный интеллект начнет самостоятельно принимать решения на поле боя. Почему новые технологии не снижают, а резко повышают риск появления новых конфликтов? Почему дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу? И есть ли пути выхода из позиционного тупика? Эти и другие вопросы Патрику Такеру задавал ведущий телеканала «Настоящее время» Александр Пачков.
8: Патрик Такер, редактор издания Defense One, один из ведущих журналистов, рассказывающих о военных технологиях. Патрик, здравствуйте. Я хотел поговорить с вами о будущем дроновой войны, теме, которая стала особенно актуальной в свете войны России против Украины. И я хотел бы начать с вашего недавнего наблюдения. Дроны предотвращают поражение в конфликте, но не обеспечивают победу. Почему? Одних только дронов недостаточно, чтобы выиграть войну, в частности в Украине. И может ли это измениться в обозримом будущем?
9: Да, я считаю, что война в Украине очень наглядно показывает, как постоянный цикл инноваций в дроновых технологиях приводит к тому, что военные стратеги называют паритетом. То есть вместо того, чтобы дать одной стороне ощутимое преимущество, из-за невероятно быстрой смены поколений вы получаете непрерывное взаимное перетягивание каната. Одна сторона инновациями отвечает на инновации другой. На передовой люди постоянно перепроектируют дроны, перенастраивают их софт, разрабатывают новые техники противодействия вражеским дронам. В итоге складывается ситуация, когда ни одна сторона не получает значимого перевеса и не может отвоевывать большие территории. Но дроны помогают сторонам удерживать то, что они уже контролируют. И это важно, потому что одна из характеристик войны в Украине – ощущение позиционного тупика. По сути, это поразительное достижение Украины, на которую давила гораздо более мощная армия. Но ей по-прежнему необходимы дальнобойные средства поражения, превышающие по своим характеристикам обычные дроны. Причина этого паритета не в том, что разработчики дронов на передовой делают недостаточно, как раз наоборот, из-за демократизации технологии. Эти технологии стали настолько доступными, что и циклы инноваций стали стремительно сокращаться.
8: Да, но я хотел бы понять, как скоро это может измениться, если вообще может. Я имею в виду, когда одного только преимущества в дронах может стать достаточно для одной из сторон, чтобы выиграть войну.
9: Нужен новый подход к тому, что мы наблюдаем. Путей два. Либо вы наращиваете массу, то есть производите намного больше дронов серийно, чтобы просто завалить противника количеством. Либо вы делаете дроны гораздо более эффективными, например, за счет повышения их автономности. Более умные дроны смогут заходить глубже в тыл противника и наносить больше урона, чем даже обычные дальнобойные ракеты. Одно из этих двух направлений и позволит какой-либо из сторон получить перевес. Но уже видно, что в плане наращивания производства и Украина, и Россия движутся схожими курсами. У России есть возможность закупать комплектующие в Иране и в других странах мира, но Украина достигла невероятного рубежа. 1 000 000 дронов были произведены в этом году. Пентагону такие темпы производства показались бы чудом, поэтому настоящий прорыв должен быть связан с повышением не количества, а качества дронов. Они должны научиться поражать гораздо больше целей, гораздо эффективнее и гораздо глубже на территории противника. То есть преимущество будет в тактике, в новых технологиях и в интеллекте каждого конкретного дрона.
8: Вы говорите о развитии дронов, но я хочу показать вам одно короткое видео. Это демонстрация работы новой шведской системы противодействия дронам. Выглядит впечатляюще, но это только графика, даже не прототип системы. Почему мы видим такой быстрый прогресс в развитии самих дронов, но почти не видим развития систем, которые должны им противодействовать? Солдаты на передовой сбивают дроны из дробовиков. А как же новые системы защиты?
9: Все так. И именно на решение этой проблемы сейчас направлен интерес стран-союзников по НАТО и членов ЕС, которые пытаются создать то, чего раньше не существовало, то, что они называют войной дронов. Самолеты и ракеты обслуживаются радаром. Это большие, дорогие системы. Они хорошо засекают большие и быстрые цели. Но против малых, низколетящих целей, особенно когда их много одновременно, такие радары малоэффективны. Как им противостоять? Сейчас ЕС активно ищет новые технологии. В ближайшие недели начнутся первые развертывания таких систем. Сперва испытания, затем, возможно, отправка на передовые рубежи в Восточной Европе, на границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Лучшие проекты, что я видел, это автономные наземные платформы на беспилотных автомобилях, снабженных разными сенсорами, акустическими, оптическими, камерами, способными обнаруживать дроны там, где обычные радары их не видят. Нужна широкая распространенная сеть таких сенсоров и противодронных систем. Патриот, конечно, могут сбить дрон, но это 30 миллионов долларов за ракету против дрона за десятки тысяч или даже меньше. Экономика не сходится. Нужны куда более дешевые перехватчики. Но главное — широкая сеть новых сенсоров на земле и в воздухе, способных видеть то, чего не видит обычный радар. И над этим сейчас активно работают.
10: Можно ли сказать, что изобрести эффективную противодроновую систему дороже и сложнее, чем продвинуться в разработке самих дронов? На фронте мы видим радикальные изменения дронов за последние несколько лет, но не систем противодействия им. Получается, оборона отстает?
9: Да, именно поэтому дроны и стали настолько результативными в самых разных аспектах войны. Можно создать небольшой низколетящий аппарат, способный нести боевую нагрузку, находить цель и точно поражать ее. Отталкиваясь от принятых этических и военных норм, вы можете либо поручить выбор цели оператору, либо полностью доверить это машине. А вот в сфере противодействия дронам все гораздо сложнее. Из-за трудностей обнаружения здесь требуется сетевая архитектура, система систем. Множество различных сенсоров на грузовиках, в воздухе, на спутниках, на зданиях. И все это должно работать синхронно, выполняя ту задачу, которую раньше выполнял один единственный радар. Теперь это обязанность целого набора сенсоров. И такой полноценной системы на планете пока не существует. Это будет принципиально новый тип ПВО. И создать его невозможно, просто внедрив одну новую технологию, вроде отдельного дрона. Нужен целый комплекс взаимосвязанных систем, работающих как единое целое. В этом и заключается основная сложность.
10: Смогут ли Украина или Россия самостоятельно разработать такую систему?
9: Украина частично да. Чтобы охватить всю страну, нужно масштабирование. Но самые важные уроки, которые сейчас перенимают компании в Эстонии, Польше и других странах, рождаются в партнерстве с украинскими командирами на передовой. Украинские офицеры нашли множество эффективных решений. Проблема в том, что их опыт пока локален. Главная задача — придать этому опыту промышленный масштаб, чтобы, например, прикрыть весь восточный фланг НАТО.
10: Говоря о существующих системах противодействия дронам, с первого взгляда не очевидно, но это современный российский танк, покрытый импровизированной защитой. Как вы думаете, будущие войны все еще будут войнами бронетехники, или это уже уходящая эпоха?
9: Бронетехника не исчезнет, потому что делает то, что не под силу другим платформам. Но ее роль как рабочей лошадки войны, главного элемента, сойдет на нет. Она станет лишь одним из множества элементов на передовой. Это как с печатным словом в эпоху музыки и кино. Люди продолжают читать, но также смотрят фильмы, сидят в телефонах, слушают музыку на девайсах. Так и здесь. Танк утратит первенство на поле боя. Ключевым станет уровень автономности и интеллекта, особенно автоуправления, встроенного в системы. Ведь одна из причин, почему танки и БМП такие громоздкие, заключается в необходимости защищать живых существ, которые сидят внутри. Если убрать людей, появляется больше пространства для других решений. Люди все равно нужны близко к фронту, но уже сейчас можно брать, например, старые списанные автомобили «Шкода», ставить их на автопилот, нагружать боеприпасами и отправлять вперед. Следующий виток дроновой войны — это не только воздушные платформы, но и наземные. Большие танки с навешанной защитой останутся, но их роль на фронте изменится и уменьшится, а беспилотных самоходных платформ будет становиться больше.
10: Мы говорим о годах разработки или о месяцах?
9: А они уже здесь и готовы. Вопрос в применении. Важно, какая из сторон сможет развернуть такие системы массово и в количестве, способном реально менять ситуацию на поле боя. Украина уже ищет пути. Россия в меньшей степени, потому что предпочитает более централизованные закупки.
10: Возвращаясь к дронам, какую часть украинского опыта, по-вашему, можно перенести на другие регионы и будущие конфликты? А что уникально для географии и условий конкретно Украины?
9: Одна из уникальных для Украины характеристик этой войны — очень малая дистанция между наступающими и обороняющимися. Плюс и Украина, и Россия часто воюют на больших открытых пространствах. Это отличается от городских боев, характерных, например, для некоторых регионов Ближнего Востока. В Украине тоже идут городские бои, но чаще мы видим войну именно на больших открытых пространствах. А что переносимо на другие конфликты? Украина сейчас задает тренды в том, как превращать дрон в более эффективное оружие, когда один оператор управляет управляет не одним, а 10-20 дронами. Все это крайне релевантно для будущих войн, особенно учитывая, что российская военная техника расходится по всему миру, ее много кто закупает. И любая армия, столкнувшись с противником, у которого на вооружении стоит российская или китайская техника, найдет украинский опыт крайне полезным. В Украине ежедневно что-то печатают на 3D-принтерах, прямо на передовой. Запчасти гаубицам, например, перепроектируют так, что они становятся лучше исходных. В США на это ушли бы годы. Это крайне важные уроки. Успешные вооруженные силы будущего многому учатся у Украины.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Американский эксперт по военным технологиям Патрик Такер отвечает на вопросы журналиста Александра Пачкова. Дроны использовались в войне с начала российского вторжения, но в 2024 году, видимо, произошел резкий рост их применения. Телеканал «Настоящее время» в сентябре приводил слова командира украинского подразделения Юрия Федоренко об увеличении количества дронов в войсках в разы. Если говорить о лете 2023 года, то на один экипаж в день было не больше 15 дронов. Украина не просто пробежала этот путь очень быстро, а пролетела. Это очень быстрая адаптация, масштабирование, расширение и боевое применение. Если на середину лета 2023 года мы имели на один наш FPV-дрон 5-6 у противника, то на сегодняшний день мы имеем паритет 1-2, где-то даже преимущество, сказал Юрий Федоренко, командир одного из подразделений украинской армии. Около года назад Украина создала силы беспилотных систем, сокращенно СБС. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова командующего СБС Вадима Сухаревского, что осенью 2024 года силы насчитывали около 2000 специалистов, а к концу 2025 их будет около 10 тысяч, и это превратит использование дронов в войне из чего-то вроде субкультуры в основу боевых действий. Российское военное обозрение пишет, что целью СБС является превращение войны как столкновение вооруженных людей с вооруженными людьми в войну машин против живых людей. В таком ключе описывает нынешнее состояние войны проект «Re-Russia» как попытку России совершить перелом в боевых действиях, опираясь на огромное преимущество в живой силе с помощью покупки резко выросшими выплатами новых контрактников и усилия Украины противостоять этому, опираясь на массовое использование дронов. Заявления российских провоенных блогеров иногда звучат так, будто у Украины есть тотальное превосходство в дронах. Однако цифры говорят о примерном паритете. В сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что в 2024 году российские войска получат около 1,4 миллиона дронов. А в октябре Зеленский объявил, что запланированный 1 000 000 дронов уже поставлен на фронт. В интервью «Радио Свобода» служащий в ВСУ оператор дронов Артур, его имя изменено в целях безопасности, говорит, что российские войска используют больше дронов, а украинские силы полагаются на качество подготовки операторов, а не на количество выпущенных беспилотников. Баланс сил в войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение россиян по всей линии фронта. Однако, как отмечает в интервью «Радио Свобода» оператор дронов Артур, удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы в украинской армии дронами нельзя.
10: For example, гипотетический конфликт России и НАТО пойдет по украинскому сценарию? Иначе говоря, в НАТО сейчас должны запасаться миллионами дронов или нет?
9: Думаю, да. НАТО нужно собирать 1 000 000 дронов и параллельно новые системы противодействия им, как в инициативе «Стена дронов». Каждая страна НАТО должна понимать, это общая уязвимость. Уже сейчас идет война, просто она не соответствует параметрам, запускающим 5-ю статью Устава НАТО. Но 4-я статья уже была задействована. Эстония запрашивала консультации несколько недель назад. Гибридные атаки уже идут. Постоянные прощупывания, мелкие нарушения воздушного пространства, кибератаки, атаки, влияющей на авиаперевозки, повреждения подводных кабелей. И это формы нападения. Нельзя отвечать на них полномасштабным маршем на Москву, это неуместно. Но реагировать необходимо. Так что да, нужно и закупить много дронов, и развивать противодроновую оборону, и иметь согласованный ответ на иные формы войны. И ответственность членов НАТО – понимать, как с этим бороться, а не делать вид, что ничего не происходит.
10: Вы говорите, Европе нужно готовить миллионы дронов. А они готовят?
9: Они обсуждают, как это лучше сделать.
10: То есть обсуждают, а не делают, так?

0: победителя, есть проигравший, тот, кто не участвует. Если вы не развиваете массовую разработку новых дроновых систем, не перестраиваете концепции под войну дронов, вы окажетесь в сильно невыгодном положении, когда начнется конфликт. Но, как и с ядерным оружием, решающий перевес, приводящий к полному коллапсу обороны противника, не возникает. Это скорее гарантирует вам возможность действовать интенсивно, зачастую позволяет удерживать территорию, даже если по сути это оружие кажется наступательным. Так что да, это гонка. А реальные количественные сдвиги будут связаны с объемом интеллекта на борту, его автономностью и с тем, насколько вы опережаете противника по масштабу и темпу операции. Еще одна большая тема 21 века. Чем больше решений вы отдаете на откуп системам с искусственным интеллектом и широким доступом к данным поля боя, тем сильнее ускоряется темп войны. Это не только гонка вооружений, но и гонка за временем, где растет сам темп ведения боевых действий. И это в каком-то смысле более сложный и пугающий вызов. К тому же встает новый вопрос. По каким правилам действуют эти автономные системы? Как они оценивают ценность жизни гражданских? На Западе у нас очень конкретные нормы. Это моральный центр наших демократий. Но не каждый противник их разделяет, что видно по ударам России по гражданским целям в Украине. Эти вопросы будут центральными при развитии AI-войны. Каков будет ее темп? Какими правилами она будет регулироваться? Нам придется учитывать то, что жестокий противник, не ценящий человеческую жизнь, даже не станет рассматривать. Но надеюсь, что наши ценности окажутся нашей силой, а не слабостью.
1: Я чуть позже спрошу вас подробнее про искусственный интеллект, но сначала хотел узнать, как американские военные изучают украинский опыт и какие уроки уже учитывают, как интегрируют этот опыт в собственную тактику?
2: How do they integrate that into their own experience?
0: Это на самом деле интересная история. Если читать заголовки о Пентагоне и о Белом доме, то из них очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Слишком много политики и разговоров вокруг да около. Но люди на нижних уровнях, те, кто каждый день надевают военную форму, активно учатся на уроках, которые дает нам Украина. Например, по аналогии с Украиной появились новые инструкции и процедуры, позволяющие командирам батальонного уровня закупать необходимое их подразделениям оборудование самостоятельно, не дожидаясь решений в штабах. Будь то командование армии или флота в Пентагоне. И учитывая собственные потребности, они также делают упор на практические учения с новыми системами, которые им может предоставить кто угодно. Многие дроны на украинском поле боя собирались не гигантскими корпорациями, а буквально в гаражах. Поэтому теперь открыт шлюз для множества экспериментальных и молодых компаний тестировать системы на полигонах в условиях, имитирующих те, что мы видим в Украине. Уже эти два изменения – очень серьезные сдвиги, плюс новые концепции ведения боя, адаптированные под дроновую войну. И думаю, в ближайшие годы украинские операторы начнут обучать американских военных дроновой войне. И не только. На самом деле это уже происходит.
1: Очевидно, не только Пентагон и США внимательно наблюдают за Украиной. Тот факт, что дроны крайне дешевы, сильно снижает барьер для развязывания конфликта. Как это влияет на риск появления новых войн? Ведь для того, чтобы начать военный конфликт, теперь не нужны десятки танков, самолетов и ракет.
0: Это отличный вопрос. Барьер действительно снижается, и расширяется круг игроков, способных к пугающе серьезным действиям. Негосударственные акторы теперь получают те же возможности, которыми прежде обладали только государства. Небольшие группы, возможно, аффилированные с крупной агрессивной страной, теперь в состоянии выполнять задачи, для которых раньше требовался бюджет целого государства. Поэтому так важно в Европе разворачивать инициативу «Стена дронов». А США активнее сотрудничать с Европой и Украиной. Единственная стратегия победы здесь – это единство целей и понимание угрозы, обмен технологиями, обмен концепциями и согласованность реакции. Нужно, чтобы все понимали, что делать при нарушении суверенитета, воздушного пространства или территории. НАТО и верховный главнокомандующий в Европе над этим работают, но требуется гораздо более широкая поддержка в США и Европе. Цель – научиться предвосхищать и предотвращать хаос и замешательство. Это самое важное.
1: Раз уж вы начали говорить про искусственный интеллект и дроны, эксперты говорят, что интеграция AI в дроны – вопрос ближайшего будущего. Как вы считаете, когда именно мы увидим дроны с интеллектом на поле боя?
0: По сути, уже несколько месяцев, как мы их наблюдаем, в Украине все чаще. Мои источники сообщали, что Россия применяет в своих дронах автономные системы целеуказания по типу тех, что используются в ракетах, которые после пуска сами выходят на цель, не связываясь с оператором. Баражирующие боеприпасы. Пасы кружат над районами, находят цели без контакта с командиром или оператором. Запустил и забыл. Отсутствие сигнала связи помогает обходить

0: оглушение или другие противодроновые меры. Это уже применяется, особенно российской армии. Украина тоже способна на подобное. Вопрос в исполнении. На больших открытых пространствах Украины проще решиться на полностью автономные действия, особенно когда точность распознавания цели подтверждается большими объемами данных. Так что это уже происходит. Масштаб зависит от технологий и этических принципов государств и конкретных командиров. В ЕС, судя по опросам, нет поддержки полностью автономной летальной войны. Это вызывает отторжение. В других обществах иначе.
1: Вы заговорили об этике. Видите ли вы новые этические и правовые дилеммы, которые появятся, когда искусственный интеллект будет полностью интегрирован в современную войну?
0: Да, думаю, наступит момент, когда AI, опирающийся на огромные массивы данных для принятия решений по целям, окажется точнее, чем человек. Это создаст давление в пользу большей автономии в большем числе ситуаций. И тогда возникает вопрос, останется ли в этой системе место для человека, командира, несущего ответственность и страхующего от совершения больших трагических ошибок. Эта тема уже актуальна здесь и сейчас. И вопрос о том, какие системы контроля над AI и персональной ответственности человека вы внедряете, и будет главным отличием между демократиями и недемократическими режимами.
1: Видите ли вы попытки сформулировать правила применения дронов? Ведь, скажем прямо, дроны сделали убийство куда более простым. Ведь оператор не видит человека, а видит только точку на карте или на экране. Что с этим делать?
0: Да, есть множество. Принципов применения AI в войне. Проверьте, это невероятно важный и подробный документ. Он должен был убедить разработчиков Кремниевой долины и европейских партнеров поддерживать усилия США в том, что касается машинного обучения, разработки и тестирования. Но этот документ носит лишь рекомендательный характер. При необходимости военные США могут от него отступить. Тем не менее, он важен как ориентир. ООН также постоянно работает над резолюциями о допустимости, недопустимости летальной автономии, по сути, над законами войны в этой сфере. Идет постоянная дискуссия, и есть очень разные мнения на этот счет. К моему удивлению, Россия и Китай не высказываются категорически против внедрения общих правил применения AI в войне. Однако Россия может говорить одно, а делать совершенно другое. Они постоянно так поступают. Трудно рассчитывать, что нормы ООН дадут ожидаемый эффект, но осмысление ведется серьезное. В том числе и в США, где в обсуждении участвуют не только военные, но также технологическое сообщество и международные партнеры.
1: Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.
2: Спасибо.

0: Американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову отвечал на вопросы о том, как поменялось представление о войне после вторжения России в Украину, почему технологии защиты безнадежно отстают от развития дронов и как Украине удается с помощью дронов защищать свою территорию. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 26 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Военные аналитики определили, что при ударе по Украине в ночь на 24 мая Россия использовала не одну, а две баллистические ракеты среднего радиуса действия «Орешник». Американская армия атаковала несколько иранских военных объектов, несмотря на продолжающиеся переговоры о заключении мирного соглашения с Ираном. Власти африканских стран признают, что распространение эпидемии вируса лихорадки Эбола опережает принимаемые меры по сдерживанию эпидемии. Также сегодня. Искусственный интеллект необходимо обезоружить. Слово, конечно, сильное, но выбрано намеренно, потому что в данный момент нужны слова, способные привлечь внимание, пробудить совесть. Папа Римский Лев XIV в своей первой энциклике предупредил об опасности бесконтрольного развития искусственного интеллекта. МИД России в понедельник выступил с заявлением о том, что, цитата, «вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по Киеву. В качестве целей были названы предприятия ВПК и центры принятия решений». В тот же день российский министр иностранных дел Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио и сообщил ему, что российская сторона направила всем посольствам в Украине, в том числе и американскому посольству, предупреждение о необходимости эвакуироваться из Киева. Тем не менее, дипломаты западных стран заявили, что не поддадутся шантажу со стороны Кремля, отметив, что Киев уже давно подвергается регулярным обстрелам. Тем временем военные аналитики установили, что при атаке на Украину в ночь на 24 мая Россия применила не одну, а две баллистические ракеты «Орешник» с разделяющимися боеголовками. Болванки, которые находились в боеголовках второй ракеты, упали на оккупированные территории Донбасса. Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов считает, что использование «Орешника» 24 мая больше походило на его испытание, чем на боевое применение. Военного смысла оно не имело.
1: Куда именно упали эти болванки, мы не знаем точно. Называется Авдеевка, где-то район Краматорской агломерации, где-то в Донецкой области. Да, было два удара «Орешника» в этот раз, но как и удар по Киеву, как и предыдущий удар по Львову, как удар в конце 24 года по Днепру, они были абсолютно бессмысленны с военной точки зрения, поскольку «Орешник» не несет никакой боевой части, начинен болванками, пусть их и много. И никакого ущерба, я думаю, он не причинил. Мы уже видели кадры из Белой церкви, под Киевом, где он попал в гаражный кооператив. До этого мы видели, какой в кавычках ущерб он нанес каким-то гаражам тоже в Днепре. Как политический жест устрашения или как что-то еще, с каждым новым использованием «Орешника» это значение девальвируется. То есть, если первый раз еще все поухали, как же так, Россия использовала баллистическую ракету средней дальности, то сейчас, когда уже 4 «Орешника» использованы, это не более чем трата денег. Но мне кажется, что какой-то смысл, безусловно, для России в этом есть, в том плане, что это новое вооружение. Пусть оно и сделано на основе старых баллистических ракет советских, еще «Рубеж», в свою очередь, на основе «Ярса». Но это просто испытание. Они продолжают испытывать ее. И по кадрам из Киева мы видели, что одна из боевых частей летела как-то странно. То есть, возможно, это тоже говорит о том, что они как-то пытаются с ними играться. Может быть, они думают, как все-таки в них поместить хоть какой-то боезаряд неядерный. Так что, я думаю, просто мы наблюдаем испытания в прямом эфире. Ну, а как жест устрашения или как знак нормализации использования баллистических ракет в войне, это уже не очень работает. Особенно после, например, того, как Иран многократно использовал подобные ракеты для ударов по Израилю и по другим странам Персидского залива. Тут тоже ничего нового нету. «Орешник» — крайне неточное оружие, потому что когда такая ракета несет ядерный боезаряд, нет никакой разницы, упадет она в цель или в 10 километрах от нее. Понятно, что все равно последствия будут печальными. Потому что когда у вас 16 ядерных боеголовок, никакая точность не требуется. Может быть, этот «Орешник», который упал предположительно в районе Авдеевки, может быть, он нештатно как-то сработал, может быть, так и задумывалось, не знаю. Но это на самом деле не важно. И другие российские ракеты, и не только российские, например, «Циркон», тоже имеют очень большую скорость в терминальной стадии падения, и никакая система ПВО, ни европейская, ни американская, не будет способна перехватить 100% таких ракет, если будет массированный, не дай бог, ядерный удар. Поэтому в этом смысле Опять же, Россия может использовать ядерные боевые части и с другими ракетами, а не только с Орешником. Да, сбить его крайне сложно, но также крайне сложно сбить и цирконы, и другое оружие, чьи боевые части на последней стадии полета достигают гиперзвуковых скоростей. Понятно, что у Украины есть дефицит систем ПВО и ракет к ним, но даже если представим себе какую-то страну, у которой нет дефицита ракет ПВО, у которой неограниченный запас ракет ПВО, хотя такого не бывает, все равно какая-нибудь одна да другая ракета это где-нибудь просочиться. 100% надежных ПВО не существует просто. Поэтому, ну, как и любое стратегическое оружие, это скорее действительно знак устрашения, но с каждым вот таким использованием он работает все меньше и меньше. У меня уже ощущение, что это действительно направлено больше на российскую внутреннюю аудиторию, чтобы бабуси у подъезда в каком-нибудь Саратове пообсуждали, ах, вот как мы надавали им Орешникову там, ну, что-то такого рода. Россия и так наносит регулярно массированные удары по Киеву. Постоянно. Как только вот накапливает какой-то запас ракет, она может это называть ударом возмездия за Старобельск, она может назвать это ударом возмездия за украинский удар по российской территории в глубине. Начиналось все в 24-м году. Россия тогда сказала, что она ударила Орешником по Днепру в ответ на использование ракет «Атакамс» по целям в глубине России. Сейчас Украина наносит такие же удары без всяких «Атакамсов» своими дальнобойными дронами. Она снизила стоимость таких ударов, а Россия по-прежнему растрачивает на ответы так называемые эти «Орешники», которые стоят каждый по 3 миллиона.
0: Мнение журналиста-расследователя «Радио Свобода» Марка Крутова. В Донбассе продолжаются боевые действия, подвергая регулярным ударам и бомбардировкам Краматорск и Славянск. Российская армия пытается штурмовать Константиновку, охватывая ее с флангов. Николай Мельник, ветеран российско-украинской войны, эксперт аналитической группы «Левиафан», отмечает, что это знакомая тактика российских войск и что командование ВСУ должно быть к ней готово.
2: Россияне
0: уже полгода пытаются охватить Константиновку с флангов, и этот замысел они последовательно реализуют. По состоянию на сегодняшний день ситуация еще не настолько сложная, как это было в Покровске на последнем этапе его обороны. Однако факт остается фактом. Россияне пытаются охватить город с флангов, поскольку при прямых фронтальных атаках они несут значительные потери в живой силе. Это в целом характерная российская тактика, охват флангов, нарушение логистики и использование ошибок украинского командования, когда наблюдательные пункты пытаются удерживать любой ценой, без возможности нормальной ротации личного состава. Пока ситуация остается контролируемой. Хочется надеяться, что Генеральный штаб видит существующие угрозы и будет своевременно на них реагировать. Тем более у господина Сырского есть его излюбленный инструмент – переброска подразделений. Думаю, будут предприняты попытки выровнять ситуацию на этом участке фронта. Мнение эксперта аналитической группы «Левиафан» Николая Мельника. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Задержанный 24 мая в Чехии митрополит Русской Православной Церкви Илларион, в миру Алфеев, вышел сегодня на свободу без предъявления обвинений и каких-либо процессуальных обязательств, утверждается в его телеграм-канале. МИД России заявил вчера, что задержание Илариона чешской полицией стало, цитата, «результатом срежиссированной провокации, цель которой – очернить как самого митрополита, так и в его лице православие». Полиция Чехии подтвердили, не называя имен, что сотрудники Центра по борьбе с наркотиками на основании анонимного сообщения действительно проверили автомобиль и обнаружили там 3 емкости с белым веществом в количестве, исчисляемом граммами. Митрополит Илларион в 2022 году был назначен руководителем Будапештской епархии РПЦ после скандала, связанного в том числе с обвинениями в сексуальных домогательствах. Илларион был отправлен на покой. Местом его служения был определен храм святых Петра и Павла в Карловых Варах. О том, как чешская пресса реагировала на задержание Илариона, я попросил рассказать политического обозревателя чешского «Розгласа», он же «Соукупа».
3: Довольно долго у нас был только один источник информации, это был телеграм-канал самого Илариона. Только вчера после обеда полиция действительно подтвердила, что она действовала на основании анонимного доноса. что они узнали, что в такой-то машине будут перевозиться наркотики, и, соответственно, они действовали. Сама полиция, например, не хочет до сих пор подтвердить, что среди пассажиров был сам Илларион. Так что чешские СМИ не могут, как бы, могут только слегка спекулировать. По большей части они, конечно же, вспоминают историю самого Иллариона, человека, который в свое время был крайне близок патриарху Кириллу, который, в общем-то, выполнял в Венгрии какие-то поручения, жил довольно роскошной жизнью. И, конечно же, вспоминается история самого храма Петра и Павла в Карлових Варах, который один из немногих храмов в Чехии, который принадлежит именно Русской Православной Церкви. Да? То есть, конечно же, есть много других православных храмов, но они уже как бы Чехословацкой церкви, или точнее говоря, Православной церкви Чехии и Словакии, где, собственно, и раньше были случаи, что контрразведка обвинила прежнего настоятеля, что он давал помещения в церкви для каких-то сотрудников российской разведки и прочее. Да? Так что в этом ключе пока освещается, потому что у нас крайне мало каких-то материалов, что именно произошло вчера.
0: Очень жесткая реакция МИД России на это задержание. Сегодня уже Илларион вышел на свободу. Она хоть как-то удивила чешское правительство, может быть, опять же, чешскую прессу?
3: Ну, я думаю, что для большинства чешской прессы существование какого-то митрополита Илариона Карловых Варах стало довольно сюрпризом, да. Так что пока, наверное, никакой особенной реакции нет. Да, то есть политических отношений между Россией и Чехией не существует фактически как класс, по крайней мере, с февраля 22 года. Так что говорить о том, что это повредит отношениям, как бы, ну, как бы глупо, потому что этих отношений на политическом уровне как таковых просто не существует.
0: Моим собеседником был чешский политический аналитик, он же Соукуп. Чешские правоохранительные органы ожидают окончательных выводов по поводу обнаруженного в машине митрополита Илариона вещества. Эти результаты, как сообщается, определят порядок дальнейших действий. Время свободы. Александр Шохин стал сегодня новым бизнес-омбудсменом в России, сохранив за собой пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей. О назначении объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сразу после сегодняшней встречи Шохина с Владимиром Путиным, в ходе которой Шохин, среди прочего, благодарил президента за помощь в продвижении закона о сроках исковой давности по приватизационным сделкам. Шохин выразил надежду, что закон будет принят еще до июньского Петербургского экономического форума.
4: Как мы не один раз вам докладывали, что этот закон не закрывает возможности для правоохранительных органов судебной системы бороться с недобросовестными предпринимателями, с теми, кто реализовывал какие-то коррупционные схемы и так далее. Там сроков давности быть не может, но тем не менее сами сделки приватизации, распространенные на них нормы Гражданского кодекса, это, на мой взгляд, может обеспечить определенную стабильность делового оборота, в который мы так нуждаемся в условиях, к сожалению, глобальной неопределенности.
0: Это был глава Российского союза промышленников и предпринимателей, теперь еще и бизнес-омбудсмен в России Александр Шохин. Накануне сегодняшней встречи с Путиным он дал большое интервью РИА Новости, в котором предложил 4 рецепта возвращения к росту российской экономики. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
5: Во-первых, не пережимать с обелением экономики и не перегнуть палку в этом нелегком деле, поскольку в противном случае многие либо уйдут в тень, либо закроются. Не пережимать и не перегнуть палку – это прямая цитата из Шохина. Прямо выступить против тотального налогового террора, который с прошлого года называется обелением экономики, дипломатичный глава профсоюза олигархов не решился. Так что российские государственные СМИ написали, что Шохин считает взвешенное обеление экономики одним из стимулов роста. Во-вторых, правительство должно решить проблему неплатежей. Тут, пожалуй, прибегну к цитате. Важно расшивать цепочки неплатежей, когда крупные компании и госкорпорации, мягко говоря, задерживают платежи поставщикам из сферы малых и средних предприятий, пусть часто не от злой воли. Конец цитаты. Что делать, когда присутствует то, что Шохин называет злой волей, понятно. Надо прикрикнуть на госкомпании и госкорпорации, чтобы те прекратили то, что министр экономики Максим Решетников называет хулиганством, и начали бороться с искушением крутить деньги, которые они должны поставщикам товаров и услуг. А вот когда все происходит не от злой воли, тут все гораздо интереснее. Поскольку далеко не все госкомпании и госкорпорации относятся к приоритетному военно-промышленному блоку, то и деньги из бюджета не всем поступают с одинаковой пунктуальностью. Так что для расшивки цепочек неплатежей надо как минимум отказаться от бюджетной экономии на всем, что не относится к войне. Третий рецепт Шохина – программы по стимулированию производительности труда, автоматизации и роботизации. Программы, надо полагать, государственные, иными словами, предполагающие дополнительные государственные расходы. На это, впрочем, и сам Шохин не слишком надеется. Поэтому уточню, что необходимо хотя бы сохранить стимулы для инвестиций. Иных стимулов, кроме налоговых, придумать сложно. Так что это тоже дополнительная нагрузка на бюджет. Пусть не в расходной, а в доходной части. Наконец, четвертая идея Шохина. Меры точечной поддержки конкретных системообразующих компаний, которые перешли красную черту устойчивости. Поддержка, понятное дело, требуется отнюдь не моральная. Все, о чем говорит глава РСПП, подразумевает, что государство должно либо отказаться от части доходов, ну, например, не слишком усердствуя с обелением, или придумывая налоговые стимулы для тех, кто инвестирует в роботизацию и автоматизацию производства. Либо, как в случае с расшивкой неплатежей и точечной поддержкой системообразующих компаний, нарастить госрасходы. В нынешнюю концепцию консолидации бюджета все это укладывается слабо, так что пожелания, скорее всего, так и останутся благими. Да и не помогли бы рецепты Шохина выполнить поручение Путина вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На пятый год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. Да и не только Шохин. Правительство с Центральным банком тоже ведут себя более чем благоразумно. И максимум, на что отваживаются, намеки и эвфемизмы. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 26 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американская армия в ночь на 26 мая нанесла несколько ударов по целям на юге Ирана. Представитель командования вооруженных сил США заявил, что целями ударов стали ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины. По сообщению телеканала «Аль-Джазира», ударам предшествовали действия Корпуса стражи Исламской революции против неназванного судна в Ормузском проливе, заблокированном Ираном после начала войны с США и Израилем. Американские удары были нанесены во время визита делегации Ирана в Катар, страну, выступающую посредником в американо-иранских переговорах. Агентство Reuters со ссылкой на чиновника, проинформированного об этом визите, пишет, что стороны обсуждали детали возможного мирного соглашения с США, в том числе судоходство в Ормузском проливе, судьбу запасов обогащенного урана в Иране и возможное разблокирование замороженных иранских активов. Тегеран настаивает, что мирное соглашение с США должно включать в себя окончание военной операции Израиля против признанной в ряде стран террористической шиитской группировки Хизбалла в Южном Ливане. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия, наоборот, намерена интенсифицировать боевые действия против Хизбаллы. Это правда, что они бьют по нам дронами на оптоволокне. У нас есть специальная команда, которая работает над этой проблемой, и мы ее решим. Одновременно вы, жители северных территорий, проявляете стойкость. Эта стойкость нас вдохновляет. И сейчас нам необходимо усилить удары, усилить давление, смять их подавляющей силой.
6: Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
0: Вы слушаете «Время свободы». Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение вспышки заболевания лихорадкой Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго сейчас опережает принимаемые меры по борьбе с вирусом. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения, так как темпы заражения и охват новых территорий превышают возможности служб
6: по отслеживанию контактов уже выявленных носителей вируса. 10 африканских стран сейчас отнесены к зонам высокого риска. Остальные государства африканского континента – к потенциальным зонам риска. Причинами называют высокую мобильность населения, недостаточный эпидемиологический надзор в ряде регионов, а также нехватку диагностических средств. Президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса объявил о выделении нескольких миллионов долларов в поддержку африканских центров по контролю и профилактике заболеваний. The government and the people of
7: South Africa. Правительство и народ Южной Африки рады объявить о первоначальном взносе в размере 5 миллионов долларов США в Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний в поддержку продолжающейся борьбы с эпидемией Эболы на континенте. Африка больше не будет пассивно ждать, пока другие начнут действовать и придут ей на помощь.
6: Как сообщает агентство Bloomberg, объем международной поддержки продолжает расти. Всемирный банк выделяет 180 миллионов долларов, из которых 160 будут направлены непосредственно в Демократическую Республику Конго. Соединенные Штаты выделяют 82 миллиона, европейские страны 57, а фонд Билла Гейтса около 15 миллионов долларов. При этом директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия подчеркнул в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что распространяющийся сейчас штамм вируса Эбола известен уже почти 20 лет, но вакцины и лекарств против него так и не было создано.
8: Мы не понимаем, почему за 19 лет с момента обнаружения этого вируса в Африке не созданы ни вакцина, ни эффективные лекарства. Если бы подобная вспышка произошла в Европе или США, уверен, что за эти годы вакцины и методы лечения уже были бы доступны. Но пока их нет, мы можем опираться только на меры общественного здравоохранения, строгие санитарные барьеры, защиту медицинских работников, эффективную систему информирования населения, тестирование и изоляцию зараженных. На сегодняшний день это единственные инструменты, которыми мы располагаем.
6: Это был директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия, фрагмент его интервью телеканалу «Аль-Джазира». Ситуация усугубляется тем, что некоторые районы Уганды и Демократической Республики Конго охвачены региональными конфликтами. Кроме того, родственники умерших от вируса часто требуют выдать им тела для захоронения, хотя именно во время похорон, как показывает статистика, произошло большинство случаев заражения. Требования выдать тела несколько раз приводили к вооруженным столкновениям и нападениям на лечебные учреждения и морги. Время свободы. Папа Римский Лев XIV выпустил энциклику с предупреждением об опасностях, исходящих от искусственного интеллекта. Энциклика – одна из важнейших форм посланий глав католической церкви, первая для нынешнего понтифика, носит название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество». Представляя ее, Лев XIV напомнил библейскую историю о Вавилонской башне и сравнил ее с развитием искусственного интеллекта. Главный выбор стоит не между «да» и «нет» технологиям, а между строительством Вавилона и восстановлением Иерусалима, силой, претендующей на господство над небесами и народом, который трудится вместе в присутствии Бога. И вот что понтифик, в частности, сказал. Искусственный интеллект необходимо обезоружить. Слово, конечно, сильное, но выбрано намеренно, потому что в данный момент нужны слова, способные привлечь внимание, пробудить совесть и указать пути развития человечества. Искусственный интеллект уже затрагивает многие сферы нашей жизни и влияет на решения, определяющие сосуществование людей. Он также оказывает драматическое воздействие на способы ведения войны. Я слышу очень тревожные голоса по поводу все более автономных систем вооружения, практически не поддающихся эффективному управлению со стороны человека. Я слышу очень тревожные рассказы об алгоритмах, которые могут блокировать доступ к здравоохранению, трудоустройству и безопасности на основе данных, искаженных предрассудками и несправедливостью. Глава Римской католической церкви призвал замедлить и строго регулировать развитие систем искусственного интеллекта. Еще одна цитата. «Необходимы надежные правовые рамки, независимый надзор, информированные пользователи и политическая система, которая не отказывается от своей ответственности». На представлении папской энциклики в Ватикане присутствовал Крис Олла, соучредитель одной из ведущих и компании Anthropic. Олла заявил, что компании, связанные с искусственным интеллектом, сталкиваются с сильным коммерческим давлением и действительно нуждаются во внешнем надзоре. И последняя тема. Мир джазовой музыки оплакивает сегодня кончину знаменитого саксофониста Сонни Роллинза. Сонни Роллинз родился в 1930 году в Гарлеме. Свой первый джазовый ансамбль он организовал еще в школе. С конца 40-х годов выступал с ведущими американскими джазовыми музыкантами. В 60-е годы прошлого века экспериментировал в области свободного джаза. Он считается одним из основоположников стиля коул. Потом он снова вернулся к более классическому джазовому звучанию. Среди лучших альбомов Сонни Роллинза «Мост» 62-го года, «Я так чувствую» 76-го, «Танцуя в парке» 87-го и «Глобальное потепление» 1998 года. Вот что в 2005 году о творчестве Сонни Роллинза говорил на волнах «Радио Свобода» лондонский джазовый критик Ефим Барбан.
9: 50-е и 60-е годы прошлого века начинающие тенор-саксофонисты обречены были решать мучительную задачу выбирать между исполнительскими манерами Сонни Роллинза и Джона Колтрейна. С тех пор несколько поколений саксофонистов выстраивали свою жизнь в джазе с оглядкой на Сонни Роллинза. Даже если бы Роллинз оставил музыку в конце 50-х, то навсегда остался бы в истории джаза как один из его крупнейших мастеров и самых влиятельных музыкантов. Уже к 25 годам этот чернокожий гигант переиграл с крупнейшими джазменами своего времени, написал свои знаменитые темы «Олео», «Эрджин» и «Докси», ставшие стандартами в джазе, отсидел дважды в тюрьме за наркотики, поработал грузчиком на чикагской фабрике и заявил о себе как о лучшем тенор-саксофонисте бибопа. Импровизационный стиль Роллинза всегда отличался удивительно лапидарной фразировкой. Он зачастую лишь пунктирно, умело оперируя паузой, намечает ритмический контур своей музыки. В молодости у Роллинза было две ролевых модели в джазе – Колман Хокинс и Джин Амонс. Позднее он присоединил к ним Лестера Янга. Дважды в своей музыкальной карьере он переживал острый творческий и духовный кризис. В первом случае он прекратил свои выступления и вел уединенный образ жизни, изучая учения розенкрейцеров. Во втором случае оставил музыку и отправился в Японию и Индию, где изучал дзен-буддизм, йогу и искусство медитации. В конце концов, Роллинз пришел к выводу, что обретение озарения и нирваны ему следует искать с помощью музыки. Он резко сократил свои выступления, появляясь лишь на редких концертах в престижных залах. Объясняет он это тем, что джаз нуждается в достоинстве и должен выглядеть высоким искусством. Джаз обрел этот статус в немалой мере благодаря Сонни Роллинзу.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Вопченецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины. В мае этого года был сделан следующий шаг на пути к его созданию. С вами Александра Вагнер. В Совете Европы 15 мая 2026 года было официально обнародовано расширенное частичное соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Это произошло на заседании министров иностранных дел стран-членов Совета Европы, которое проходило в Кишиневе. Вот что сказала президент Молдовы Майя Санду на этом заседании.
4: Совет Европы существует для защиты, поэтому эта организация никогда не задумывалась как зона комфорта. Она должна была стать линией обороны. Необходимо создать правовые инструменты для защиты наших демократий от когнитивной войны и расширить европейскую семью, включив в нее тех, кто уже доказал свою принадлежность к ней. Ответственность лежит на всех нас, и Молдова готова нести ее как государство-член Совета Европы, как надежный партнер и как страна, которая всей душой верит, что европейский проект стоит строить и защищать.
3: Расширенное частичное соглашение о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины поддержали 46 стран-членов Совета Европы. К созданию трибунала присоединятся 36 государств плюс Европейский Союз, говорится в официальном сообщении. Они будут определять порядок работы и финансирование. В частности, намерение принять участие в соглашении о трибунале выразили Андорра, Австрия, Бельгия, Великобритания, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Черногория, а также Евросоюз, Австралия и Коста-Рика. В Совете Европы заявили, что впоследствии к соглашению о трибунале могут присоединиться и другие страны. Первым государством за пределами Европы, присоединившимся к созданию спецтрибунала, стала Коста-Рика. Это государство выбрало статус ассоциированного участника, позволяющего присоединиться к инициативе без полноценных финансовых обязательств. Этот механизм является важным инструментом для привлечения государств, которые разделяют принципы трибунала, но не готовы или не могут брать на себя прямые взносы, пояснил Андрей Костин, посол Украины в Нидерландах. Принятое решение свидетельствует о том, что поиск и наказание ответственных за нападение на Украину переходит в юридическую плоскость. Это еще один шаг на пути к наказанию за агрессию России в Украине первых лиц российского государства. Трибунал будет проводить расследование, возбуждать уголовные дела и судить лиц, несущих наибольшую ответственность. 36 стран и Европейский Союз заявили о своем намерении присоединиться к соглашению и определить порядок работы и финансирования специального трибунала. Ален Берс, генеральный секретарь Совета Европы, заявил.
5: Когда между нами возникают разногласия, мы возвращаем дискуссию в Совет Европы. В рамки конвенции, в рамки права. Кишиневская декларация – это следующий политический шаг. Это также звено, ведущее к протоколу о преступлении. Это демократическая безопасность в ее самом конкретном проявлении. Это также и наша стратегия, и наше партнерство с Европейским Союзом. Это новый демократический пакт для Европы, пакт за устойчивые демократии, за право, которое выстояло под давлением, за мультилатерализм, ставший эффективным, а также за мужество противостоять сопротивлению тому, чем должна стать эта организация.
3: Расследовать преступление агрессии будет прокурор спецтрибунала, которому офис генерального прокурора Украины передаст уже собранные украинскими правоохранительными органами доказательства. Прокурор впоследствии предоставит обвинительный акт, который должен будет утвердить следственный судья. Планируется, что трибунал будет состоять из трех палат – досудебной, судебной и апелляционной. Для работы в них будут избраны 15 судей. Их должна предложить независимая консультативная группа и утвердить руководящий комитет спецтрибунала. Каждые 3 года судьи будут избирать председателя спецтрибунала, который будет председательствовать в апелляционной палате. Согласно уставу, спецтрибунал начнет работу в несколько этапов. Сначала будет создан секретариат и избраны 15 судей, которые должны будут утвердить регламент работы суда, порядок сбора доказательств и другие документы. После того, как вступит в силу соглашение с государством, которое согласилось принять у себя спецтрибунал, а это Нидерланды, будет создана структура трибунала, и он начнет осуществлять свою юрисдикцию. Россия ранее заявила, что считает спецтрибунал нелегитимным, и его решения в Москве назвали не имеющими отношения к России. В правительстве также напомнили, что и юрисдикцию Международного уголовного суда Россия также не признает. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о спецтрибунале.
6: Это соглашение передо мной не мечта, это реальность. Украина с самого начала верила в трибунал, и точно так же теперь я уверен, что мы добьемся мира, вступления в ЕС и других целей. Специальный трибунал разорвет порочный круг ради каждой убитой души, ради каждого мира, разрушенного войной. Будут новые страны, будут помещения в Гааге, будет создан первый комитет и будут вынесены вердикты. И я особенно благодарю генерального секретаря Алена Берсе. Этот день не наступил бы без вашего лидерства и вашей смелости.
3: 15 мая стало известно о том, что Нидерланды уже определили место в Гааге, где будет проводиться первый этап работы спецтрибунала. Об этом заявила заместитель министра по европейскому сотрудничеству Нидерландов Гелен Бакер во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Именно в Гааге планируется сформировать администрацию суда, избрать судей и прокурора, а также запустить первые процедурные механизмы. Осенью 2025 года Гаага вышла с предложением построить новый суперзащищенный изолятор для Путина стоимостью 70 миллионов евро. Это замедлило подготовительный этап работы, так как вызвало беспокойство у ряда стран, особенно у крупных доноров, рассказали Радио Свободы чиновники из Совета Европы. Но уже в апреле 2026 года посол Украины в Нидерландах Андрей Костин сообщил, что работа над созданием трибунала продолжается без задержек. Европарламент 30 апреля поддержал создание и скорейшее начало работы специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призвал все государства-члены ЕС присоединиться к нему. Это решение было связано с тем, что 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о спецтрибунале.
2: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио «Свобода» Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины – это первый и единственный в мире трибунал, созданный специально для преследования преступления агрессии, которое подразумевает решение о применении вооруженной силы против другой страны в нарушение устава ООН. Хотя Украина и добивалась создания трибунала в рамках Организации Объединенных Наций, в итоге трибунал создается в рамках Совета Европы. Что это означает на практике, объясняет эксперт по вопросам международного права, координатор программы «Международной справедливости» в Хельсинском фонде по правам человека Анна Фарифонова.
8: Было бы идеально, если бы трибунал был создан, например, Совбезом ООН, как были созданы трибуналы по Югославии, по Руанде. Это бы дало самую сильную легитимность, которая вообще возможна у таких трибуналов. Однако из-за того, что Россия может заблокировать любое решение Совбеза, надежды на то, чтобы такой формат бы сработал, изначально не было. Существует еще один тип трибуналов, это гибридный по типу, например, судов Сьерра-Леоне и Камбоджи, когда местное правительство заключало договор с ООН. То есть Генеральная Ассамблея выносила резолюцию, и после нее уже было такое соглашение. Но для этого также нужна очень большая мировая поддержка, которая, к сожалению, Украины не получилось добиться. Поэтому вариант с соглашением Украины и Совета Европы для создания такого трибунала – это компромиссное решение, на которое, к сожалению, пришлось пойти. И тут еще важно понимать специфику самого трибунала именно по агрессии, потому что даже в Международном уголовном суду Кампальские поправки, то есть те поправки, которые сделали возможным рассматривать преступления по агрессии, поддержали только примерно треть государств, которые являются сторонами Международного уголовного суда. То есть очень маленькое количество государств в мире в целом готовы поддержать преследование за преступление агрессии, но тем не менее большая часть тех государств, которые поддержали Кампальские поправки, они также сейчас являются сторонами спецтрибунала по агрессии по Украине. И это еще одна важная вещь, то что соглашение было заключено между Украиной и Советом Европы, но в данный момент уже 36 государств присоединились к расширенному частичному соглашению. То есть это не только Украина и Совет Европы, но и каждое государство, которое готово поддерживать этот суд, в том числе и политически, в том числе и финансово, предоставляя своих экспертов, предоставляя свою поддержку на мировой арене, показывая, что преступление агрессии не может пройти просто так, незамеченным. По сути, суд будет действовать с Украиной как таким хедлайнером, потому что Украина – это жертва агрессии, и на базе ее территориальной юрисдикции будет происходить расследование. Но при этом Совет Европы задает институциональную правовую рамку. Все остальные страны, которые являются сторонами трибунала, они также всю свою поддержку для функционирования суда предоставляют со своей стороны.
3: Анна Фарифонова упомянула Кампальские поправки. Что это такое?
9: Кампальские поправки – это изменения и дополнения к Римскому статуту Международного уголовного суда, принятые в 2010 году на конференции по анализу Римского статута в Кампале, Уганда. Поправки расширили юрисдикцию Международного уголовного суда, включив в нее понятие «преступление агрессии», а также уточнив и расширив список военных преступлений. Поправки закрепили четкое определение акта агрессии, а также дали определение самого преступления агрессии. По ним понимается планирование, подготовка, инициирование или совершение акта агрессии, применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной целостности другого государства, лицом, находящимся в положении, позволяющим осуществлять контроль над политическими или военными действиями. Важной особенностью является то, что в отношении государств, не являющихся участниками МУС, или государств-участников, сделавших соответствующую оговорку, суд не может осуществлять юрисдикцию по делам о преступлении агрессии, если оно совершено их гражданами или на их территории. Это стало причиной того, что Украине пришлось искать иную возможность, и она была найдена в рамках спецтрибунала, так как Россия не является участницей Международного уголовного суда.
10: Ну вот говорится, что спецтрибунал будет выдвигать обвинения в отношении первых лиц государства и политиков, которые в России ответственны за агрессию. В данном случае, конечно, имеется в виду и президент страны, и министр правительства и так далее. Но в то же время есть еще такая институция, как Международный уголовный суд, которая уже сейчас, в данный момент, выдвинула обвинение против Владимира Путина и омбудсмена российского Марии Львовой Беловой, обвинив их в депортациях украинских детей с оккупированных территорий. Почему было принято решение, и вообще, почему Украина добивалась, чтобы параллельно с Международным уголовным судом работал еще и трибунал? Да, в чем вот разница этих двух институций, и почему необходимо иметь два параллельных обвинения?
8: Да, действительно, пришлось создавать отдельный трибунал, потому что Международный уголовный суд, к сожалению, не мог рассматривать преступления агрессии, потому что у него есть свои процессуальные требования, и одно из них заключается в том, чтобы Россия была стороной Международного уголовного суда. Поэтому чисто процедурально такое расследование было заблокировано с самого начала. И поэтому Международный уголовный суд, он расследует сейчас все, что связано с военными преступлениями, преступлениями против человечности, и эти дела, они не будут пересекаться. В спецтрибунале будет преследование конкретно по преступлению агрессии, но это не значит, что оно ограничится только Владимиром Путиным, например. Это будет преследование всех, кто причастен к преступлению агрессии, кто участвовал в решении о вторжении в Украину. А это значит и, например, глава разведки, министр обороны, члены Совбеза РФ. То есть, да, это остается высшее руководство, но не только руководство страны.
10: Поскольку вы говорите, что Международный уголовный суд не может рассматривать такого рода обвинения, то почему вообще важно найти виновных в агрессии? И если бы вы могли рассказать, может быть, исторически, какие были прецеденты рассмотрения в суде вот подобных обвинений в прошлом?
8: Преступление агрессии – это самое молодое преступление, как я уже сказала. Только Кампальские поправки сделали возможным его преследование в Международном уголовном суде, и до сих пор у нас не было даже там судебного процесса именно по преступлению агрессии. Несмотря на то, что преступление агрессии называют прародителем всех остальных преступлений, потому что для того, чтобы совершать военное преступление, нужно принять решение о начале войны, нужно принять решение о том, чтобы в другую страну вторгнуться. Поэтому, начиная с 20 века, человечество приходило к тому, чтобы криминализировать агрессию, но из-за того, что это очень политизированный вопрос, из-за того, что каждый глава государства в первую очередь думает о том, не привлекут ли его к ответственности за его решения, мы оказываемся в такой ситуации, особенно в 2026 году, когда везде в мире полыхают вооруженные конфликты, что страны очень сильно противостоят таким преследованиям. И на самом деле этот спецтрибунал будет огромным прецедентом и очень сильно повлияет на то, в каком мире мы будем или не будем жить в дальнейшем.
10: А вот вы говорите, что это самое молодое преступление. Я правильно понимаю, значит, получается, что Украина – это впервые?
8: Да, да, да. То есть, по сути, в Международном уголовном суде есть еще тоже процедуральные препоны для этого, потому что Совбез ООН, например, должен определить, что случилась агрессия против какого-либо государства. И если этого не случилось, то тогда прокурор должен выждать определенный срок, и только после этого он может в целом оценивать ситуацию. То есть, к сожалению, нет, пока что у нас не было судебного процесса, который бы рассмотрел такое дело.
10: Вот при создании трибунала подчеркивалось, что суд над причастными к совершению преступления агрессии возможен только после ухода с поста. Конечно, имелись в виду первые лица государства, то есть Владимир Путин, например, там Шойгу и так далее. А почему именно только после ухода? А в чем вот здесь главная причина, почему невозможно рассматривать, например, такие обвинения сейчас?
8: Первые лица государства защищаются иммунитетом, пока они находятся в должности. Но речь идет только про так называемую тройку. Это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Все остальные должности, которые я до этого перечисляла, могут преследоваться, я надеюсь, будут преследоваться. На них иммунитет не распространяется. То есть только когда Путин перестанет быть в должности, спецтрибунал по агрессии сможет его преследовать. Это тот компромисс, опять же, на который Украине пришлось согласиться для того, чтобы в целом этот суд стал возможным. Потому что, опять же, каждая страна, каждый руководитель страны печется о том, чтобы этот иммунитет сохранялся. И, опять же, из-за формата самого трибунала, из-за того, что он не был создан, скажем, совбезом ООН, который мог бы сломить этот иммунитет, конфигурация сейчас такая, но вот эти три должности, президент, премьер-министр и министр иностранных дел, они защищены, пока они в должностях.
10: Ну вот еще звучало такое предположение, что ведь президент Владимир Путин находится у власти уже дольше положенного срока, да, то есть, конечно, была изменена Конституция, но, тем не менее, и о международных нормах, когда речь идет, то его легитимность ставится под вопрос, и она ставилась под вопрос в том числе и в Совете Европы. Может ли вот это отношение к непосредственно легитимности нынешнего российского президента каким-то образом повлиять на то, что его могут судить раньше ухода с поста?
8: Нет, к сожалению, нет, потому что с точки зрения международного права в целом нет требований к государству быть демократичным. Государство определяет

0: два года будут уже предъявлены какие-то конкретные обвинения?
1: Нет, к сожалению, тройку нельзя будет судить даже заочно. То есть нужно будет ждать того, чтобы они прекратили быть на посту. А всех остальных можно будет судить заочно, можно будет уже готовить расследование. Мне кажется, вы слишком оптимистичны, когда речь идет о тайминге, потому что я думаю, что ближайшие несколько лет суд потратит на то, чтобы выстроить хотя бы логистику, потому что сейчас вот этот вот комитет управления трибуналом, который был создан в пятницу, он будет работать над тем, чтобы принять бюджет, определиться с зданием, в котором будет располагаться суд, нанять новый персонал, организовать безопасное хранение доказательств, выстроить все правила и процедуры работы суда. Я не думаю, что в ближайшие несколько лет мы действительно сможем увидеть полностью функционирующий суд со всеми функциями, которые бы мы от него ожидали. По моим каким-то предположениям, ближе к 30-му году это возможно.
0: Вы работали со свидетелями агрессии и с украинскими беженцами, которые давали какие-то объяснения того, что произошло, собирали их в Польше. И я хотела бы спросить, вот для этих людей важно ли, что вообще трибунал создан, да, и несмотря на то, что вот такое долгое время необходимо для того, чтобы все-таки действительно какие-то конкретные обвинения были предъявлены, не говоря уже о непосредственно суде. Важно ли им сам символически для этим людям, чтобы трибунал заработал? И воспринимают ли они, может быть, вы слышали от них такие мысли, воспринимают ли это они как бы как часть справедливости, или это не важно в данном случае и для этих людей, а важно скорее для вообще нашего понимания всего общества европейского, что такое агрессия?
1: Мне кажется, что тут важно различать и карательную функцию суда, когда мы хотим, чтобы преступники оказались на скамье подсудимых, но также у суда есть, например, функция установления фактов. И мы видели в деле MH17 по сбитию Боинга, которая слушалась в окружном суде Гааги, где присутствовали родственники погибших, и также все происходило заочно, подсудимых не было в зале суда, но тем не менее эти родственники говорили о том, что для них решение суда обозначало определенное окончание этого ужасного периода их жизни. Они могли подвести итог, они могли услышать в суде признание того, что произошло, и жить дальше. И это было, наверное, самым ценным, что такие суды могут дать для родственников и для жертв в целом. Тут еще другой вопрос заключается в том, а кто вообще жертва агрессии? Потому что в статуте спецтрибунала есть очень широкое определение. То есть все, кто затронуты агрессией, кто это? Являются ли это все жители Украины? Пока что пока нет правил и процедур, и это все не расписано, мы не знаем. Из этого еще вытекает очень важный вопрос, как они могут участвовать в судебных заседаниях. Потому что мы действительно не можем ожидать, что в судебных заседаниях будут участвовать все жители Украины. Но какой формат будет выбран? Будут ли это группы жертв? По какому принципу они будут избираться? Мы это еще увидим, от этого будет очень много чего зависеть именно в контексте взаимодействия суда и пострадавших.
0: Говорила Анна Фарифонова, эксперт по международному праву, координатор программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека. Несмотря на то, что специальный трибунал по преступлению агрессии создается с целью найти ответственных за войну России в Украине, в 2025 году, когда были сделаны первые шаги на пути к созданию спецтрибунала, подписан договор между Советом Европы и Украиной, российский политик Владимир Карамурза написал в комментарии для газеты The Washington Post, что трибунал имеет колоссальное значение не только для будущего Украины и Европы в целом, но и для самой России. Обеспечение реальной ответственности за преступления, совершенные режимом Путина, имеет решающее значение для того, чтобы Россия после ухода Путина стала функционирующей демократией и вновь вернулась в международное сообщество, написал российский политик. Карамурза считает, что главной причиной краха демократического перехода в России в 90-х годах, приведшему к нынешнему положению, включая войну в Украине, стало отсутствие ответственности за преступления, совершенные Советским Союзом. В интервью американскому телеканалу NBC News он объяснял.
2: Фундаментальная проблема, которая привела к провалу демократического перехода в России в 90-х годах, заключалась в том, что за

0: никто не понес ответственности. Люди решили просто притвориться, что этого никогда не было. А ведь совершались ужасные преступления. Советский режим десятилетиями преследовал нас, совершал преступления как против нашего народа, так и против других стран. И вот когда страницу перевернули, люди стали говорить: «Зачем нам прошлое? Это будет охота на ведьм, если мы попытаемся привлечь виновных к ответственности». Однако Владимир Буковский, легендарный советский диссидент, один из тех, кто настаивал на том, что привлечь к ответственности необходимо, кто настаивал на Нюрнбергском процессе над преступлениями, совершенными коммунистическим режимом, сказал преступным чиновникам того времени: «Вы говорите об охоте на ведьм. Если мы этого не сделаем, ведьмы вернутся и начнут на вас охоту». Именно это и произошло, когда всего через 8 лет после краха советского режима к власти пришел бывший офицер КГБ Владимир Путин и начал делать все то, что он делает сейчас. Таким образом, речь о справедливости и ответственности за то, что происходит сейчас в Украине, за то, что происходило раньше в Чечне, в Грузии, в Сирии, за то, что Путин годами делал с российскими гражданами. Давайте не будем забывать, что два главных лидера российской демократической оппозиции – Борис Немцов и Алексей Навальный — были убиты по личному приказу Владимира Путина. Не будем забывать, что тысячи и тысячи российских граждан прямо сейчас сидят в тюрьмах за противодействие преступной войне, за выступление против диктатуры Путина. Все эти преступления должны быть расследованы, и все виновные должны предстать перед правосудием и понести полную ответственность. Это единственная истинная гарантия того, что это зло не вернется никогда.
1: Заявил российский политик Владимир Карамурза, говоря о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Помимо спецтрибунала, который будет заниматься поиском виновных российских политиков, несущих наибольшую ответственность за агрессию в отношении Украины, параллельно будут действовать и другие механизмы, связанные не с персональной, а с материальной ответственностью, ущербом, который был нанесен боевыми действиями российской армии на территории Украины. Например, Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий подписали 38 стран и Евросоюз. Комиссия будет проверять, оценивать и принимать решения относительно заявлений, поданных в реестр убытков, а также определять размер компенсации, если она является обоснованной в каждом конкретном случае. Комиссия по рассмотрению претензий – второй элемент компенсационного механизма после реестра ущерба. По данным Совета Европы, к реестру уже присоединились 44 государства и Европейский Союз. Было получено более 150 тысяч заявлений на компенсацию от частных или юридических лиц, а также от государственных институций в Украине. Это был 20-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Подкастов «Радио Свобода».
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Человек. человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
12: Жаль, что наши армянские партнеры ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
13: Поздно пить джермук. Торговая спецоперация против Еревана продолжается.
14: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает.
13: Шойгу сожалеет, Песков называет Армению друзьями.
15: Остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
16: Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана.
13: Спикер парламента Армении Ален Симоньян назвал в Твиттере Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева фантастическими тварями. Как пропаганда объясняет россиянам причины торговых ограничений?
16: То есть человек уже публично выходит... Не просто под наркотой.
17: Но дорогой Зеленского.
16: Да, абсолютно. И он уже в этом смысле он обогнал Зеленского.
13: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающемся конфликте между Москвой и Ереваном. Первая в своем давнем репертуаре. В случае проявления недружественности от дружественных стран ударить по их импорту. Уж сколько раз россиян оставляли без минералки боржоми, грузинских и молдавских вин, теперь антиереванский пакет, цветы, вина, коньяк, минералка джермук, возможно, фрукты и овощи на очереди. Все для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Я цитирую главу Россельхознадзора. На очереди классика. Если не будут брать, отключим газ. Гайдай какой-то. Рост фитосанитарного благополучия россиян проходит на фоне визита в Ереван 26 мая госсекретаря США Марко Рубио, менее чем за две недели до парламентских выборов. В Москве в этот день проходило заседание Комитета секретарей Советов Безопасности ОДКБ. Вот они слева направо, но кого-то под флагом Армении не хватает. По этому поводу сожалел господин Шойгу, мол, Армения объединяется с противниками. Какие еще рычаги давления готовы применить в Москве, расскажет мой коллега Звиат Мчедлишвили.
18: Визит госсекретаря США в Армению первый с 2014 года. Тогда Ереван в этом ранге посетила Хиллари Клинтон. Марко Рубио встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Стороны подписали несколько документов, включая рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией в рамках так называемого «маршрута Трампа за международный мир и процветание». Подписанные документы, по словам Рубио, фактически обновили стратегическое партнерство между странами. Визит Рубио в Армению за две недели до парламентских выборов некоторые трактуют как демонстрацию поддержки премьер-министру Николу Пашиняну. К тому же визит проходит на фоне ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. В России не скрывают недовольства усиливающимся в последние годы сотрудничеством Армении с Западом.
19: Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
18: Сейчас Армения в рамках льготных условий получает российский газ по 177,5 долларов за 1000 кубометров, тогда как мировые рыночные цены могут доходить до 600. Еще один рычаг давления Москвы – эмбарго на армянскую продукцию. 22 мая российские власти запретили ввоз в страну продукции трех крупных армянских производителей алкоголя. Роспотребнадзор якобы выявил в продукции некие несоответствия стандартам. Также был введен временный запрет на поставки цветов и ряда овощей и фруктов. А ранее, еще в апреле, был приостановлен ввоз минеральной воды джермук. Примечательно, что запрет последовал за заявлением секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу. Он выразил недовольство однозначно недружественными шагами Еревана по отношению к Москве и возмутился тем, что власти Армении предоставили трибуну президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите память европейского политического сообщества в Ереване. Мероприятие прошло в начале мая. На заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ 26 мая Сергей Шойгу заявил, что угроза ОДКБ исходит от блока НАТО, обвинил его в реваншистском и милитаристском угаре и посетовал.
12: Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
18: Власти Армении, видимо, решили не политизировать ситуацию еще больше и заявили, что ограничения на ту или иную продукцию со стороны России – это обычная практика.
17: Проблемы, конечно, не в таких объемах и глубине, в каком они представляются. Очень часто этим вопросом специально спекулируют отдельные политические силы и СМИ. Но проблема есть. Она была всегда при поставках такого объема продукции в Россию. Российская сторона говорит, что какой-то товар не соответствует тем или иным требованиям. Иногда выясняется, что это правда, а иногда нет. Для вас секрет, что наряду с десятками видами качественной армянской продукции может быть какой-то товар, не соответствующий стандартам? И что же тогда должна делать страна-импортер? Должна закрывать.
18: Впрочем, некоторые специалисты считают, что эти ограничения могут пошатнуть экономику Армении, поскольку доля России составляет примерно треть от всего армянского экспорта. А быстро переориентироваться на другие рынки будет сложно. Как бы то ни было, в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти 7 июня, это эмбарго некоторые расценивают как прямой удар по Пашиняну. Впрочем, в Москве уже почти открыто говорят о симпатиях к армянской оппозиции.
19: Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации. Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем, но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
18: За сближение с Россией активно выступает партия «Сильная Армения», основанная миллиардером Самвелом Карапетяном. Он, к слову, сколотил свое состояние в России. Правда, сейчас Карапетян находится под домашним арестом по обвинениям в призывах к захвату власти и отмывании денег. Недавно проект «Инсайдер» рассказал о возможных связях Карапетяна с российской ФСБ. Еще один проект. Российский политик, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. По информации «Инсайдер», Царукян до сих пор поддерживает тесные связи с российскими властями. В расследовании центра «Досье», который ознакомился с секретными документами администрации президента России, также говорится, что Владимир Путин намерен добиваться смены власти в Армении.
20: Воевать может и не будет, но от Никола Пашиняна твердо намерен избавиться, если тот не изменит свою позицию. Планы администрации президента, которые есть в распоряжении «Досье», показывают, Кремль устроит любой соперник нынешнего премьер-министра. Документы охватывают период с 25 года по май 26-го. Их готовили в близком к администрации президента экспертном институте социальных исследований, а обсуждали непосредственно на Старой площади.
18: Тем не менее, рейтинги пока в пользу Никола Пашиняна. По майскому опросу армянского центра исследования выборов, деятельность Пашиняна положительно оценивают до 49% опрошенных.
13: А с нами в прямом эфире политолог Рубен Миграбян. Рубен, здравствуйте.
21: Приветствую вас. Спасибо, что пригласили его.
13: Спасибо, что к нам присоединяетесь. А что, на ваш взгляд, в таком геополитическом смысле означают для Армении подписанные США сегодня документы? Это довольно-таки важные и очень громкие они все же были.
21: Отношения Армении и Соединенных Штатов, которые уже были на уровне стратегического партнерства, обрели всеобъемлющий характер. И это, прежде всего, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту ТРИП. Это устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Арменией. И это рамочный меморандум о поставках в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов. Это новый меморандум, это новая сфера, в которой будут сотрудничать Армения и Соединенные Штаты. Визит был именно рабочим, причем рабочим не просто по дипломатическому статусу, но и по своему функционалу. И этот визит, в общем-то, выполнил свою задачу. Армения и США стали ближе. Это тот случай, когда, в отличие от Европейского Союза, где в отношении с которым Россия может позволять себе самые пошлые экзерсисы и высказывания разные. США все-таки Москва более обходительна, и здесь фактор Трампа играет, конечно, решающую роль. Но, тем не менее, уже произошедшее произошло, и Москве придется считаться и с этим тоже, как и с тем, что Республика Армения – это государство, у которого есть государственные интересы, и Армения стремится к тому, чтобы наладить отношения с теми партнерами, с которыми зафиксировала общность целей, интересов и ценностей. И обратите внимание, из этих трех параметров ни один не про Россию.
0: Ну, по всей видимости, Москва как раз таки нервничает по этому поводу, только вот усиливается давление. Да. Вот, на ваш взгляд, чем вообще можно объяснить такую избирательность атак Россельхоз и Роспотребнадзоров, разных других, может быть, ведомств? Вот мне попадалось мнение, мол, бьют по компаниям, чьи владельцы поддерживают именно Пашиняна, чтобы немножко нанести им урон, в том числе финансовый, как бы, и в том числе, возможно, ослабить компанию в поддержку Пашиняна и его вот, в предвыборной гонке. Вот насколько это мнение резонно, на ваш взгляд?
21: Это мнение нерезонно, потому что Москва целится в уязвимости Армении. Те уязвимости, которые по инерции пока еще у нее остаются. И Россия пытается представить проблему как какую-то фитосанитарную, тогда как это вопрос политический. Те производители, качество продукции которых просто безупречно, не входят в эту рамку, и Россия не может просто вот на политической основе объявить просто товарное эмбарго. Поэтому Россия просто занимается тем, что мелко гадит в отношении тех, которые не отличаются таким безупречным качеством, хотя тоже такие сносные вот эти единицы продукции. Происходит то, что происходит, и Армении придется двигаться очень быстро по двум направлениям. Во-первых, работать над качеством своей продукции, представляемой на экспорт, с одной стороны, потому что на других рынках, тем не менее, стандарты уже другие, и уже коррупционные схемы не действуют. И второе направление – это, конечно, диверсификация. Армения срочно нуждается в том, чтобы те товарные группы, которые являются на данный момент основой экспорта, чтобы их перенацеливать на другие рынки. И, конечно, решать вопрос логистики. Это тоже решаемый вопрос, как вы знаете, совместно с Грузией и Турцией Армения получила открытый доступ железной дороге, действующей железной дороге Карса-Халкалаки, и тем самым она получает транзит в Европу железнодорожный, можно погрузить все вагоны и направить в Европу. Я думаю, что здесь есть резон также и по молдавскому сценарию обратиться к Европейскому Союзу с тем, чтобы временные послабления для армянского экспорта запустить там, и чтобы минимизировать ущерб Армении, который может иметь место быть в краткосрочной перспективе. Но то, что делает сейчас Россия, она ведет себя как тюремный надзиратель, или, говоря языком Варлама Шаламова, лагерный вертухай, и отсюда нужно делать вывод, что собой представляют эти так называемые организации, в которой Армения имеет несчастье состоять.
0: Хватит ли, на ваш взгляд, Еревану по такой политической решительности в уже выборном, получается, курсе, учитывая давление со стороны Москвы, возможно, его рост? Или как раз-таки вот это действие настраивает на противодействие и еще больше желания как раз-таки отвернуться от Москвы? Как вы думаете?
21: Понимаете, Москва своим поведением Армении не оставляет выбора, потому что Москва ставит Армению перед дилеммой. Хотите продавать у нас цветы, уступите нам государство. хотите помидоры, еще и суверенитет. Хотите еще и там, я не знаю, там огурцы, тогда будьте, извольте ваши стратегические активы. И так, и так до бесконечности. Или хотите коньяк, тогда все вот наши ребятки, да, вот эти братки, они должны у вас справить. И это давление, ну, скажем так, адресатом этого давления является не столько правительство Армении, сколько среднестатистический гражданин Армении. Цель запугать его, застращать возможными какими-то апокалиптическими последствиями и повлиять на его выбор. Это называется не иначе, как гибридная война, а в этом словосочетании ключевым словом является война. Войну ведут враги. Это враждебные, злокачественные действия путинской, этой бандитской государственной системы, точнее, организованной преступной группировки, захватившей Россию, которая хочет захватить и наше государство тоже. Мы этого не потерпим.
0: Ну, понятные тезисы Москвы, они как раз-таки укладываются в их поведение, скажем так, последних нескольких лет, учитывая внешнеполитические контуры поведения Кремля. Рубен, большое спасибо. Политолог Рубен Награбян был с нами в прямом эфире. Ну и помимо оказываемого давления на Армению, нужно еще россиянам объяснить мотивацию. Вот в этом плане у российской пропаганды получилось так. Сторона другая, методички можно использовать те же самые. В прямом эфире федерального телевидения Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев назвали наркоманом еще одного лидера соседней страны. О конфликте России и Армении в версии российской пропаганды расскажет мой коллега Артем Радыгин.
1: Граждане Армении могут увидеть, что нет для них там ни работы, ни перспектив.
2: Армения нынешняя, в общем, вступает в финальную стадию перехода в лагерь противников и врагов России.
22: И для экономики, и для населения это может принести ряд проблем.
23: Армения поворачивает не туда. Так российские телеканалы объясняют то, что западные аналитики называют торговой войной. Но, по словам из телевизора, Россия тормозит армянские товары лишь потому, что европейские проверки не дотягивают до российских ГОСТов.
24: У нас проблемно это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
23: На деле европейские проверки качества гораздо жестче, чем российские. А убытки для Армении не такие страшные, какими их рисует российское телевидение, считает журналист Вадим Дубнов.
14: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает. Мне кажется, что Москва исходит здесь из желания не столько устроить эти запреты, да, и вот как бы навредить Армении, а вот сколько обозначить запрет. Потому что мне кажется, что они больше направлены на внутреннюю аудиторию, чем на внешнюю.
23: Внутренней аудитории Россия объясняет несоответствие так называемых фитосанитарных норм как раз после того, как Армения провела у себя саммит с европейскими лидерами. И это уже вопрос политики, а может быть даже и войны, объясняет телевизор.
2: Можно говорить о том, что вскоре, я думаю, что будет угроза нашей военной базе в присутствии в Армении. Можно говорить о том, что очень недружественная политика проводится официальным Ереваном, ведь именно с территории армянской столицы были произнесены угрозы в адрес России и со стороны так называемого Зеленского по ударам, по возможным ударам 9 мая. Именно там это было сделано, ему была предоставлена такая трибуна.
23: Из Армении готовят вторую Украину, делают выводы политические ток-шоу. Ведущие имеют в виду западное влияние, но по содержанию похоже, будто Украину из Армении лепят именно в российских телестудиях.
25: Все армяне прекрасно знали, кто это, ими гордились. Нацизм армянский возник сразу.
23: Пашинян не приехал к Путину на парад, и телевизор заговорил о возрождении нацизма в Армении. Деду армянского премьера телевидение даже приписало службу в вермахте. А в главной вечерней передаче на канале «Россия-1» в адрес Пашиняна звучит та же клевета, которую годами телевизор отрабатывал на президенте Украины.
26: Сейчас нам готовят такие же сюрпризы, как Гитлер готовил в лице Японии, нам готовят, например, в Армении. То есть человек уже публично выходит не просто под наркотой.
4: Но дорогой Зеленского.
26: Да, абсолютно. Но он уже в этом смысле он обогнал Зеленского. Он в других смыслах еще вот только на пути.
4: Но он на минималках. Тут все-таки на кокс тратится.
26: А в смысле экспериментов с наркотиками?
23: По словам журналиста Вадима Дубнова, ни вбросы о прошлом премьера, ни угрозы поднять стоимость газа на выбор граждан Армении не повлияют. Западной военной угрозы в регионе тоже нет, говорит эксперт и резюмирует. Кремль просто показывает своему населению, что Россия не терпит, а командует.
14: Москва изображает себя центром империи. Вот что ей сейчас важно в общении со своим гражданином. Это действительно, поскольку никаких ответов в Украине не получено, то нужно получать эти ответы хотя бы там, где эти вопросы попутно возникают. Я думаю, что Москва сейчас занимается ровно этим.
0: А с нами в прямом эфире политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
5: Добрый день, здравствуйте.
0: Вот мы сегодня рассказывали о политтехнологиях, которые решили применить на Армении в поддержке пророссийских кандидатов в парламент. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти российские санкции, если уж называть вещи своими именами, но все-таки этой пророссийскости их принятие едва ли способствует. Это выстрел в ногу. Зачем вообще усиливать давление перед выборами?
5: Да, действительно. И, кстати, опросы общественного мнения в Армении сейчас накануне, по-прямому, уже приближаются, собственно, выборы. И вот на прошлой неделе были опросы. Они показывают, что поддержка Пашиняна и его партии, она только растет от, на фоне тех мер, которые российские власти предпринимают. Идет атака по трем направлениям, то есть риторическая атака со стороны самого Путина, который прямо заявил, что либо Армения будет делать дальше выбор в пользу Евросоюза, либо останется с Россией. Это жестко сформулировано, так же действительно, как для Украины в свое время, во времена попытки ассоциации с Евросоюзом. Вторая линия – это вот торговая война, объявленная неизвестно кем, неизвестно почему, но это выполнение, конечно, требований Путина, несомненно. И третье – это факты прямой попытки поддерживать или как-то руководить теми силами, которые на выборах играют против Пашиняна. Ну, вышло только что довольно интересное, наверное, вы уже говорили об этом, расследование центра «Досье», где опубликованы документы кремлевских политтехнологов, которые, так сказать, давали свои рекомендации тем силам, которые ведут борьбу против Пашиняна. Вот три направления. Все они на столе. Результат этого, конечно, что, в общем-то, и хорошо. Результат действует в пользу Пашиняна, в пользу его поддержки со стороны граждан Армении.
0: Запреты и ограничения вообще начались именно после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, но он планировался год. Вот неужели именно он стал такой последней каплей для Москвы?
5: Ну, во всяком случае, для Кремля это прозвучало очень сильно, это было видно хорошо по первым же комментариям, поскольку такого не было давно, такого мощного присутствия европейских лидеров в Ереване. И было очевидно, что Европа готова дальше расширять сотрудничество с Арменией. Для Армении это, безусловно, важно. Пашинян до этого приезжал в Москву, встречался с Путиным и подчеркивал, что Армения заинтересована в сохранении экономических отношений с Россией, но при этом подчеркивал, что Армения – это демократия, это свободные выборы, и поэтому исход выборов не может диктоваться ни из Москвы, ни откуда-либо еще. Так что здесь саммит, ну, наверное, сыграл какую-то роль, но, тем не менее, все же надо сказать, что Пашинян выбрал определенную политическую стратегию, и ей следует. А то, что это раздражает Кремль, ну, здесь ничего не поделаешь. Кремль всегда раздражается на проявление какой-либо политической самостоятельности или проявление суверенитета со стороны соседних с Россией стран.
0: Ну, там не только свободные выборы, еще и про свободный интернет. Там Пашинян вот в свое время указал на это Владимиру Путину, что, наверное, еще большим таким триггером, возможно, прозвучало, как бы гораздо большим раздражителем. Но еще напрашивается параллель с запретом Ералки-Джермук с многострадальным Боржоми. Почему, на ваш взгляд, Кремль выбирает уже как-то исторически даже одну и ту же стратегию, если та не особо работает?
5: Да, это надо сказать загадка, потому что называется, старшее поколение помнит, что в 90-е годы во время конфликта с Латвией еще мэр Лужков призывал устроить бойкот латвийским шпротам. И тогда это звучало анекдотично, а сегодня вся эта линия, как ни странно, продолжается. такого рода действий и угроз. Это было и в отношении молдавского вина, все хорошо помнят, то есть в отношении Молдовы такие шаги предпринимались, и в отношении Грузии, и вот теперь в отношении Армении. При этом я совершенно согласен с комментарием Дубнова, который только что был. Экономически для Армении такого рода санкции не являются никаким смертельным ударом по экономике, а будут означать только одно – ну, так сказать, разрыв связей конкретных производителей с конкретными, так сказать, получателями в России. Ну, так сказать, армянские поставщики переориентируются. Собственно, так это бывало много раз. И в отношении... Мы помним хорошо, что недавно были осложнения с Турцией, когда был, после того, как был сбит самолет, тоже угрожали разрывом каких-то поставок сельскохозяйственной продукции из Турции. Все это, так сказать, события одного дня, что называется, они не влияют. Но подчеркну, что Кремль, конечно, и дальше будет непрерывно пытаться оказывать то или иное давление на Армению, если она пойдет дальше путем расширения сотрудничества с Европой.
0: А, ну а есть ли куда вообще расти этим ставкам в давлении, учитывая, что Ереван, кажется, взял довольно-таки уверенный курс и сворачиваться не собирается с него сворачивать. А вот господа Симоньян, Соловьев вообще уже сравнивает Пашиняна с Зеленским, а ранее тот же Соловьев и говорил, вообще намекал на войну против Армении в частности.
5: Будут действовать, как и действовали в отношении Украины, то есть давить в первую очередь на энергоносители, на газ, а с другой стороны угрожать и военной базой, которая имеется на территории Армении. Напомним, кстати, что наличие российской военной базы в Севастополе играло довольно важную роль в подогревании необходимости каких-то военных действий по ее защите в 2014 году и во время аннексии Крыма. Так что здесь такая игра возможна, и она будет вестись точно вокруг газа и вокруг базы.
0: Ну и сегодня же, типа, вот эти кадры из Еревана с подписанием рамочного соглашения США, мне с вами хочется еще отдельно обсудить. Ранее еще и Трамп там участвовал в первых документах, по сути, уже приближающих мир между Арменией и Азербайджаном. То есть все вообще очень визуально смотрится как-то, ну, как минимум символически, как будто бы США постепенно вытесняют Россию из Южного Кавказа в плане влияния последней. Находите ли вы этот курс вообще вот как таковым сам по себе? Или пока еще рано об этом говорить?
5: Нет, я думаю, что Соединенные Штаты, хотя и делают шаги, и Марко Рубио прилетел и поддерживает Армению в ее выборе, и экономические взаимодействия расширяются. Но все-таки посмотрим, что будет дальше, поскольку администрация США не всегда последовательна в таких действиях в последнее время. Но, тем не менее, нет сомнений в том, что для Армении чрезвычайно важно было бы развивать отношения не только с Европой, но и с Соединенными Штатами, поддерживать отношения с соседними странами и развивать отношения с Турцией в том числе. Так что здесь большой спектр у Армении, и надо надеяться, что весь он будет реализовываться, а в дальнейшем, может быть, в каком-то будущем, о котором пока трудно, так сказать, мечтать, Армения будет сохранять и экономические связи с Россией в здоровом смысле.
0: Ну и учитывая, что вот та самая встреча Пашиняна с Путиным, последняя, которая была, она фактически привела к ультиматуму со стороны Москвы. Вы, мол, либо с ЕАЭС, либо с ЕС, вы уж как-то определяетесь. Вот как долго, на ваш взгляд, Пашиняну будет удаваться фактически придерживаться встречных курсов? И главное, что может стать точкой невозврата. Давайте, ну так я сформулирую вопрос.
5: Нет, я не думаю, что здесь, если сейчас на выборах, которые состоятся, Пашинян получит необходимую поддержку и сформирует правительство, то я не сомневаюсь в том, что у него, как у всякого политика, пришедшего, так сказать, в результате выборов к власти, у него будет мандат на то, чтобы продолжать ту политику, которую он начал. Это очень существенно. И в этом смысле слова Москва вряд ли что-то сможет сделать. Да, Москва мобилизует постоянно пророссийских армянских бизнесменов, большую политическую в Москве пророссийскую армянскую среду. Мы знаем этих людей. Среди них много политологов, политтехнологов, журналистов. Они все, так сказать, хотели бы сломить стратегию Пашиняна и вместо нее утвердить в Ереване, ну, так сказать, такую стратегию, которая придерживается Лукашенко, то есть Кремль и в отношении Украины настаивал де-факто на лукашенизации, как бы и в Армении
0: настаивал. Вместе, тут явно не получается такой сценарий. Александр, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Политолог Александр Морозов был с нами. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, чтобы.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее». Журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову. Солдаты на линии фронта, и российские, и украинские, говорят сейчас о дронах как о самой страшной опасности. Это все чаще описывается как новый вид войны. У британской газеты «Гардиан» это описание выглядит так. Меньше перестрелок, хотя минометного и артиллерийского обстрела меньше не стало. Ширина мертвой зоны, разделяющей противников, прежде измерявшиеся дистанции выстрела, теперь составляет несколько километров, где атакуют небольшие квадрокоптеры. Их скорость может превышать 100 км в час. Они несут в среднем от 1 до 3 килограммов взрывчатки. Ими управляют удаленно операторы через установленные на дронах видеокамеры, как бы от первого лица. Противодействовать дронам в сегодняшних реалиях войны сложно. Либо нужны специальные средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь дрона с оператором, а технически это все более сложная задача, либо нужно пытаться их сбить из стрелкового оружия. «Голос Америки» приводит доклад американских экспертов, согласно которому дроны «Камикадзе» FPV дают недорогие высокоточные ударные возможности, являясь тактическим оружием за пределами прямой видимости, которая расширяет досягаемость наземных войск. Дроны FPV можно воспринимать как дешевое противотанковое оружие, при том, что дальность их действия примерно в 6 раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Результатом использования дронов стала изменившаяся картина боя, когда техника подвозит пехоту как можно ближе к позициям противника, высаживает ее и ретируется, а пехота ведет штурм под ударами дронов. В докладе, цитируемом «Голосом Америки», говорится, что Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения. Однако российские силы быстро адаптируются и имитируют достижения Киева. Российское провоенное издание «Военное обозрение» 2 месяца назад утверждало, что именно опора на беспилотники является основой боевой устойчивости ВСУ, и без этого Украина бы уже потерпела поражение. Ведущий американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер придерживается такой же точки зрения, что дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта. В интервью «Настоящему времени» Такер рассказал, как дроны уже поменяли наши представления о войне. Эксперт также предсказывает, что вскоре искусственный интеллект начнет самостоятельно принимать решения на поле боя. понять, почему новые технологии не снижают, а резко повышают риск появления новых конфликтов, почему дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу, и есть ли пути выхода из позиционного тупика. Эти и другие вопросы Патрику Такеру задавал ведущий телеканала «Настоящее время» Александр Пачков.
8: Патрик Такер, редактор издания Defense One, один из ведущих журналистов, рассказывающих о военных технологиях. Патрик, здравствуйте. Я хотел поговорить с вами о будущем дроновой войны, теме, которая стала особенно актуальной в свете войны России против Украины. Я хотел бы начать с вашего недавнего наблюдения. Дроны предотвращают поражение в конфликте, но не обеспечивают победу. Почему? Одних только дронов недостаточно, чтобы выиграть войну, в частности в Украине. И может ли это измениться в обозримом будущем?
9: Да, я считаю, что война в Украине очень наглядно показывает, как постоянный цикл инноваций в дроновых технологиях приводит к тому, что военные стратеги называют паритетом. То есть вместо того, чтобы дать одной стороне ощутимое преимущество, из-за невероятно быстрой смены поколений вы получаете непрерывное взаимное перетягивание каната. Одна сторона инновациями отвечает на инновации другой. На передовой люди постоянно перепроектируют дроны, перенастраивают их софт, разрабатывают новые техники противодействия вражеским дронам. В итоге складывается ситуация, когда ни одна сторона не получает значимого перевеса и не может отвоевывать большие территории. Но дроны помогают сторонам удерживать то, что они уже контролируют. И это важно, потому что одна из характеристик войны в Украине – ощущение позиционного тупика. По сути, это поразительное достижение Украины, на которую давила гораздо более мощная армия. Но ей по-прежнему необходимы дальнобойные средства поражения, превышающие по своим характеристикам обычные дроны. Причина этого паритета – это не в том, что разработчики дронов на передовой делают недостаточно, как раз наоборот, из-за демократизации технологии. Эти технологии стали настолько доступными, что и циклы инноваций стали стремительно сокращаться.
8: Да, но я хотел бы понять, как скоро это может измениться, если вообще может. Я имею в виду, когда одного только преимущества в дронах может стать достаточно для одной из сторон, чтобы выиграть войну.
9: Нужен новый подход к тому, что мы наблюдаем. Путей два. Либо вы наращиваете массу, то есть производите намного больше дронов серийно, чтобы просто завалить противника количеством. Либо вы делаете дроны гораздо более эффективными, например, за счет повышения их автономности. Более умные дроны смогут заходить глубже в тыл противника и наносить больше урона, чем даже обычные дальнобойные ракеты. Одно из этих двух направлений и позволит какой-либо из сторон получить перевес. Но уже видно, что в плане наращивания производства и Украина, и Россия движутся схожими курсами. У России есть возможность закупать комплектующие в Иране и в других странах мира, но Украина достигла невероятного рубежа. 1 000 000 дронов были произведены в этом году. Пентагону такие темпы производства показались бы чудом, поэтому настоящий прорыв должен быть связан с повышением не количества, а качества дронов. Они должны научиться поражать гораздо больше целей, гораздо эффективнее и гораздо глубже на территории противника. То есть преимущество будет в тактике, в новых технологиях и в интеллекте каждого конкретного дрона.
8: Вы говорите о развитии дронов, но я хочу показать вам одно короткое видео. Это демонстрация работы новой шведской системы противодействия дронам. Выглядит впечатляюще, но это только графика, даже не прототип системы. Почему мы видим такой быстрый прогресс в развитии самих дронов, но почти не видим развития систем, которые должны им противодействовать? Солдаты на передовой сбивают дроны из дробовиков. А как же новые системы защиты?
9: Все так. И именно на решение этой проблемы сейчас направлен интерес стран-союзников по НАТО и членов ЕС, которые пытаются создать то, чего раньше не существовало, то, что они называют войной дронов. Самолеты и ракеты обслуживаются радаром. Это большие, дорогие системы. Они хорошо засекают большие и быстрые цели. Но против малых, низколетящих целей, особенно когда их много одновременно, такие радары малоэффективны. Как им противостоять? Сейчас ЕС активно ищет новые технологии. В ближайшие недели начнутся первые развертывания таких систем. Сперва испытания, затем, возможно, отправка на передовые рубежи в Восточной Европе, на границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Лучшие проекты, что я видел, это автономные наземные платформы на беспилотных автомобилях, снабженных разными сенсорами, акустическими, оптическими, камерами, способными обнаруживать дроны там, где обычные радары их не видят. Нужна широкая распространенная сеть таких сенсоров и противодронных систем. Патриот, конечно, могут сбить дрон, но это 30 миллионов долларов за ракету против дрона за десятки тысяч или даже меньше. Экономика не сходится. Нужны куда более дешевые перехватчики. Но главное — широкая сеть новых сенсоров на земле и в воздухе, способных видеть то, чего не видит обычный радар. И над этим сейчас активно работают.
8: Можно ли сказать, что изобрести эффективную противодроновую систему дороже и сложнее, чем продвинуться в разработке самих дронов? На фронте мы видим радикальные изменения дронов за последние несколько лет, но не систем противодействия им. Получается, оборона отстает?
9: Да, именно поэтому дроны и стали настолько результативными в самых разных аспектах войны. Можно создать небольшой низколетящий аппарат, способный нести боевую нагрузку, находить цель и точно поражать ее. Отталкиваясь от принятых этических и военных норм, вы можете либо поручить выбор цели оператору, либо полностью доверить это машине. А вот в сфере противодействия дронам все гораздо сложнее. Из-за трудностей обнаружения здесь требуется сетевая архитектура, система систем. Множество различных сенсоров на грузовиках, в воздухе, на спутниках, на зданиях. И все это должно работать синхронно, выполняя ту задачу, которую раньше выполнял один единственный радар. Теперь это обязанность целого набора сенсоров. И такой полноценной системы на планете пока не существует. Это будет принципиально новый тип ПВО. И создать его невозможно, просто внедрив одну новую технологию, вроде отдельного дрона. Нужен целый комплекс взаимосвязанных систем, работающих как единое целое. В этом и заключается основная сложность.
8: Смогут ли Украина или Россия самостоятельно разработать такую систему?
9: Украина частично да. Чтобы охватить всю страну, нужно масштабирование. Но самые важные уроки, которые сейчас перенимают компании в Эстонии, Польше и других странах, рождаются в партнерстве с украинскими командирами на передовой. Украинские офицеры нашли множество эффективных решений. Проблема в том, что их опыт пока локален. Главная задача — придать этому опыту промышленный масштаб, чтобы, например, прикрыть весь восточный фланг НАТО.
8: Говоря о существующих системах противодействия дронам, с первого взгляда не очевидно, но это современный российский танк, покрытый импровизированной защитой. Как вы думаете, будущие войны все еще будут войнами бронетехники, или это уже уходящая эпоха?
9: Бронетехника не исчезнет, потому что делает то, что не под силу другим платформам. Но ее роль как рабочей лошадки войны, главного элемента, сойдет на нет. Она станет лишь одним из множества элементов на передовой. Это как с печатным словом в эпоху музыки и кино. Люди продолжают читать, но также смотрят фильмы, сидят в телефонах, слушают музыку на девайсах. Так и здесь. Танк утратит первенство на поле боя. Ключевым станет уровень автономности и интеллекта, особенно автоуправления, встроенного в системы. Ведь одна из причин, почему танки и БМП такие громоздкие, заключается в необходимости защищать живых существ, которые сидят внутри. Если убрать людей, появляется больше пространства для других решений. Люди все равно нужны близко к фронту, но уже сейчас можно брать, например, старые списанные автомобили «Шкода», ставить их на автопилот, нагружать боеприпасами и отправлять вперед. Следующий виток дроновой войны — это не только воздушные платформы, но и наземные. Большие танки с навешанной защитой останутся, но их роль на фронте изменится и уменьшится, а беспилотных самоходных платформ будет становиться больше.
8: Мы говорим о годах разработки или о месяцах?
9: А они уже здесь и готовы. Вопрос в применении. Важно, какая из сторон сможет развернуть такие системы массово и в количестве, способном реально менять ситуацию на поле боя. Украина уже ищет пути. Россия в меньшей степени, потому что предпочитает более централизованные закупки.
8: Возвращаясь к дронам, какую часть украинского опыта, по-вашему, можно перенести на другие регионы и будущие конфликты? А что уникально для географии и условий конкретно Украины?
9: Одна из уникальных для Украины характеристик этой войны — очень малая дистанция между наступающими и обороняющимися. Плюс и Украина, и Россия часто воюют на больших открытых пространствах. Это отличается от городских боев, характерных, например, для некоторых регионов Ближнего Востока. В Украине тоже идут городские бои, но чаще мы видим войну именно на больших открытых пространствах. А что переносимо на другие конфликты? Украина сейчас задает тренды в том, как превращать дрон в более эффективное оружие, когда один оператор управляет управляет не одним, а 10-20 дронами. Все это крайне релевантно для будущих войн, особенно учитывая, что российская военная техника расходится по всему миру, ее много кто закупает. И любая армия, столкнувшись с противником, у которого на вооружении стоит российская или китайская техника, найдет украинский опыт крайне полезным. В Украине ежедневно что-то печатают на 3D-принтерах, прямо на передовой. Запчасти гаубицам, например, перепроектируют так, что они становятся лучше исходных. В США на это ушли бы годы. Это крайне важные уроки. Успешные вооруженные силы будущего многому учатся у Украины.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Американский эксперт по военным технологиям Патрик Такер отвечает на вопросы журналиста Александра Пачкова. Дроны использовались в войне с начала российского вторжения, но в 2024 году, видимо, произошел резкий рост их применения. Телеканал «Настоящее время» в сентябре приводил слова командира украинского подразделения Юрия Федоренко об увеличении количества дронов в войсках в разы. Если говорить о лете 2023 года, то на один экипаж в день было не больше 15 дронов. Украина не просто пробежала этот путь очень быстро, а пролетела. Это очень быстрая адаптация, масштабирование, расширение и боевое применение. Если на середину лета 2023 года мы имели на один наш FPV-дрон 5-6 у противника, то на сегодняшний день мы имеем паритет 1-2, где-то даже преимущество, сказал Юрий Федоренко, командир одного из подразделений украинской армии. Около года назад Украина создала силы беспилотных систем, сокращенно СБС. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова командующего СБС Вадима Сухаревского, что осенью 2024 года силы насчитывали около 2000 специалистов, а к концу 2025 их будет около 10 000, и это превратит использование дронов в войне из чего-то вроде субкультуры в основу боевых действий. Российское военное обозрение пишет, что целью СБС является превращение войны как столкновение вооруженных людей с вооруженными людьми в войну машин против живых людей. В таком ключе описывает нынешнее состояние войны проект «Re-Russia» как попытку России совершить перелом в боевых действиях, опираясь на огромное преимущество в живой силе с помощью покупки резко выросшими выплатами новых контрактников и усилия Украины противостоять этому, опираясь на массовое использование дронов. Заявления российских провоенных блогеров иногда звучат так, будто у Украины есть тотальное превосходство в дронах. Однако цифры говорят о примерном паритете. В сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что в 2024 году российские войска получат около 1,4 миллиона дронов. А в октябре Зеленский объявил, что запланированный 1 000 000 дронов уже поставлен на фронт. В интервью «Радио Свобода» служащий в ВСУ оператор дронов Артур, его имя изменено в целях безопасности, говорит, что российские войска используют больше дронов, а украинские силы полагаются на качество подготовки операторов, а не на количество выпущенных беспилотников. Баланс сил в войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение россиян по всей линии фронта. Однако, как отмечает в интервью «Радио Свобода» оператор дронов Артур, удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы в украинской армии дронами нельзя.
8: For example, гипотетический конфликт России и НАТО пойдет по украинскому сценарию? Иначе говоря, в НАТО сейчас должны запасаться 1 000 000 дронов или нет?
9: Думаю, да. НАТО нужно собирать 1 000 000 дронов и параллельно новые системы противодействия им, как в инициативе «Стена дронов». Каждая страна НАТО должна понимать, это общая уязвимость. Уже сейчас идет война, просто она не соответствует параметрам, запускающим 5-ю статью Устава НАТО. Но 4-я статья уже была задействована. Эстония запрашивала консультации несколько недель назад. Гибридные атаки уже идут. Постоянные прощупывания, мелкие нарушения воздушного пространства, кибератаки, атаки, влияющей на авиаперевозки, повреждения подводных кабелей. И это формы нападения. Нельзя отвечать на них полномасштабным маршем на Москву, это неуместно. Но реагировать необходимо. Так что да, нужно и закупить много дронов, и развивать противодроновую оборону, и иметь согласованный ответ на иные формы войны. И ответственность членов НАТО – понимать, как с этим бороться, а не делать вид, что ничего не происходит.
8: Вы говорите, Европе нужно готовить миллионы дронов, а они готовят?
9: Они обсуждают, как это лучше сделать.
8: То есть обсуждают, а не делают, так?
9: Да, обсуждают. Есть трения между участниками. Есть игроки, которые традиционно медленнее принимают новые концепции. Надеюсь, что по мере продолжения атак на страны НАТО, нарушения их воздушного пространства, роста российского арсенала, эти обсуждения станут предметными. Лучше раньше, чем позже. Думаю, это крайне важно.
8: Мы уже видели варианты гонки вооружений. Ракеты, авиация, танки и так далее. Сейчас мы наблюдаем разгар гонки боевых дронов, и если да, то кто побеждает?
9: Мы отчасти в разгаре такой гонки, да. И, как я говорил, тут нет очевидного победителя. Есть проигравший, тот, кто не участвует. Если вы не развиваете массовую разработку новых дроновых систем, не перестраиваете концепции под войну дронов, вы окажетесь в сильно невыгодном положении, когда начнется конфликт. Но, как и с ядерным оружием, решающий перевес, приводящий к полному коллапсу обороны противника, не возникает. Это скорее гарантирует вам возможность действовать интенсивно, зачастую позволяет удерживать территорию, даже если, по сути, это оружие кажется наступательным. Так что да, это гонка. А реальные, количественные сдвиги будут связаны с объемом интеллекта на борту, его автономностью и с тем, насколько вы опережаете противника по масштабу и темпу операции. Еще одна

0: войны. Каков будет ее темп? Какими правилами она будет регулироваться? Нам придется учитывать то, что жестокий противник, не ценящий человеческую жизнь, даже не станет рассматривать. Но надеюсь, что наши ценности окажутся нашей силой, а не слабостью.
1: Я чуть позже спрошу вас подробнее про искусственный интеллект, но сначала хотел узнать, как американские военные изучают украинский опыт и какие уроки уже учитывают, как интегрируют этот опыт в собственную тактику?
0: Это на самом деле интересная история. Если читать заголовки о Пентагоне и о Белом доме, то из них очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Слишком много политики и разговоров вокруг да около. Но люди на нижних уровнях, те, кто каждый день надевают военную форму, активно учатся на уроках, которые дает нам Украина. Например, по аналогии с Украиной появились новые инструкции и процедуры, позволяющие командирам батальонного уровня закупать необходимое их подразделениям оборудование самостоятельно, не дожидаясь решений в штабах. Будь то командование армии или флота в Пентагоне. И учитывая собственные потребности, они также делают упор на практические учения с новыми системами, которые им может предоставить кто угодно. Многие дроны на украинском поле боя собирались не гигантскими корпорациями, а буквально в гаражах. Поэтому теперь открыт шлюз для множества экспериментальных и молодых компаний тестировать системы на полигонах в условиях, имитирующих те, что мы видим в Украине. Уже эти два изменения — очень серьезные сдвиги, плюс новые концепции ведения боя, адаптированной под дроновую войну. И думаю, в ближайшие годы украинские операторы начнут обучать американских военных дроновой войне. И не только. На самом деле это уже происходит.
1: Очевидно, не только Пентагон и США внимательно наблюдают за Украиной. Тот факт, что дроны крайне дешевы, сильно снижает барьер для развязывания конфликта. Как это влияет на риск появления новых войн? Ведь для того, чтобы начать военный конфликт, теперь не нужны десятки танков, самолетов и ракет.
0: Это отличный вопрос. Барьер действительно снижается, и расширяется круг игроков, способных к пугающе серьезным действиям. Негосударственные акторы теперь получают те же возможности, которыми прежде обладали только государства. Небольшие группы, возможно, аффилированные с крупной агрессивной страной, теперь в состоянии выполнять задачи, для которых раньше требовался бюджет целого государства. Поэтому так важно в Европе разворачивать инициативу «Стена дронов». А США активнее сотрудничать с Европой и Украиной. Единственная стратегия победы здесь — это единство целей и понимание угрозы, обмен технологиями, обмен концепциями и согласованность реакций. Нужно, чтобы все понимали, что делать при нарушении суверенитета, воздушного пространства или территории. НАТО и Верховный Главнокомандующий в Европе над этим работают, но требуется гораздо более широкая поддержка в США и Европе. Цель — научиться предвосхищать и предотвращать хаос и замешательство. Это самое важное.
1: Раз уж вы начали говорить про искусственный интеллект и дроны, эксперты говорят, что интеграция AI в дроны — вопрос ближайшего будущего. Как вы считаете, когда именно мы увидим дроны с интеллектом на поле боя?
0: По сути, уже несколько месяцев, как мы их наблюдаем, в Украине все чаще. Мои источники сообщали, что Россия применяет в своих дронах автономные системы целеуказания по типу тех, что используются в ракетах, которые после пуска сами выходят на цель, не связываясь с оператором. Баражирующие боеприпасы кружат над районами, находят цели без контакта с командиром или оператором, запустил и забыл. Отсутствие сигнала связи помогает обходить глушение или другие противодроновые меры. Это уже применяется, особенно российской армии. Украина тоже способна на подобное. Вопрос в исполнении. На больших открытых пространствах Украины проще решиться на полностью автономные действия, особенно когда точность распознавания цели подтверждается большими объемами данных. Так что это уже происходит. Масштаб зависит от технологий и этических принципов государств и конкретных командиров. В ЕС, судя по опросам, нет поддержки полностью автономной летальной войны. Это вызывает отторжение. В других обществах иначе.
1: Вы заговорили об этике. Видите ли вы новые этические и правовые дилеммы, которые появятся, когда искусственный интеллект будет полностью интегрирован в современную войну?
0: Да. Думаю, наступит момент, когда AI, опирающийся на огромные массивы данных для принятия решений по целям, окажется точнее, чем человек. Это создаст давление в пользу большей автономии в большем числе ситуаций. И тогда возникает вопрос, останется ли в этой системе место для человека, командира, несущего ответственность и страхующего от совершения больших трагических ошибок. Эта тема уже актуальна здесь и сейчас. И вопрос о том, какие системы контроля над AI и персональной ответственности человека во внешнем.

0: внедряете, и будет главным отличием между демократиями и недемократическими режимами.
1: Видите ли вы попытки сформулировать правила применения дронов? Ведь, скажем прямо, дроны сделали убийство куда более простым. Ведь оператор не видит человека, а видит только точку на карте или на экране. Что с этим делать?
0: Да, есть множество площадок, где такие правила формулируются. Вопрос в том, все ли понимают их одинаково. В 2019 году Минобороны США опубликовала перечень этических принципов применения AI в войне. Проверьте, это невероятно важный и подробный документ. Он должен был убедить разработчиков Кремниевой долины и европейских партнеров поддерживать усилия США в том, что касается машинного обучения, разработки и тестирования. Но этот документ носит лишь рекомендательный характер. При необходимости военные США могут от него отступить. Тем не менее, он важен как ориентир. ООН также постоянно работает над резолюциями о допустимости, недопустимости летальной автономии, по сути, над законами войны в этой сфере. Идет постоянная дискуссия, и есть очень разные мнения на этот счет. К моему удивлению, Россия и Китай не высказываются категорически против внедрения общих правил применения AI в войне. Однако Россия может говорить одно, а делать совершенно другое. Они постоянно так поступают. Трудно рассчитывать, что нормы ООН дадут ожидаемый эффект, но осмысление ведется серьезное. В том числе и в США, где в обсуждении участвуют не только военные, но также технологическое сообщество и международные партнеры.
1: Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.
2: Американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову отвечал на вопросы о том, как поменялось представление о войне после вторжения России в Украину, почему технологии защиты безнадежно отстают от развития дронов и как Украине удается с помощью дронов защищать свою территорию. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 26 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Военные аналитики определили, что при ударе по Украине в ночь на 24 мая Россия использовала не одну, а две баллистические ракеты среднего радиуса действия «Орешник». Американская армия атаковала несколько иранских военных объектов, несмотря на продолжающиеся переговоры о заключении мирного соглашения с Ираном. Власти африканских стран признают, что распространение эпидемии вируса лихорадки Эбола опережает принимаемые меры по сдерживанию эпидемии. Также сегодня. Искусственный интеллект необходимо обезоружить. Слово, конечно, сильное, но выбрано намеренно, потому что в данный момент нужны слова, способные привлечь внимание, пробудить совесть. Папа Римский Лев XIV в своей первой энциклике предупредил об опасности бесконтрольного развития искусственного интеллекта. МИД России в понедельник выступил с заявлением о том, что, цитата, «вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по Киеву. В качестве целей были названы предприятия ВПК и центры принятия решений». В тот же день российский министр иностранных дел Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио и сообщил ему, что российская сторона направила всем посольствам в Украине, в том числе и американскому посольству, предупреждение о необходимости эвакуироваться из Киева. Тем не менее, дипломаты западных стран заявили, что не поддадутся шантажу со стороны Кремля, отметив, что Киев уже давно подвергается регулярным обстрелам. Тем временем военные аналитики установили, что при атаке на Украину в ночь на 24 мая Россия применила не одну, а две баллистические ракеты «Орешник» с разделяющимися боеголовками. Болванки, которые находились в боеголовках второй ракеты, упали на оккупированные территории Донбасса. Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов считает, что использование «Орешника» 24 мая больше походило на его испытание, чем на боевое применение. Военного смысла оно не имело.
1: Куда именно упали эти болванки, мы не знаем точно. Называется Авдеевка, где-то район Краматорской агломерации, где-то в Донецкой области. Да, было два удара «Орешника» в этот раз, но как и удар по Киеву, как и предыдущий удар по Львову, как и удар в конце 24 года по Днепру, они были абсолютно бессмысленны с военной точки зрения, поскольку «Орешник» не несет никакой боевой части, начинен болванками, пусть их и много. И никакого ущерба, я думаю, он не причинил. Мы уже видели кадры из Белой церкви, под Киевом, где он попал в гаражный кооператив. До этого мы видели, какой, в кавычках, ущерб он нанес каким-то гаражам тоже в Днепре. Как политический жест устрашения или как что-то еще, с каждым новым использованием «Орешника» это значение девальвируется. То есть, если первый раз еще все поухали, как же так, Россия использовала баллистическую ракету средней дальности, то сейчас, когда уже 4 «Орешника» использованы, это не более чем трата денег. Но мне кажется, что какой-то смысл, безусловно, для России в этом есть, в том плане, что это новое вооружение. Пусть оно сделано на основе старых баллистических ракет советских, еще «Рубеж», в свою очередь, на основе «Ярса». Но это просто испытание. Они продолжают испытывать ее. И по кадрам из Киева мы видели, что одна из боевых частей летела как-то странно. То есть, возможно, это тоже говорит о том, что они как-то пытаются с ними играться. Может быть, они думают, как все-таки в них поместить хоть какой-то боезаряд неядерный. Так что, я думаю, просто мы наблюдаем испытания в прямом эфире. Ну, а как жест устрашения или как знак нормализации использования баллистических ракет в войне, это уже не очень работает. Особенно после, например, того, как Иран многократно использовал подобные ракеты для ударов по Израилю и по другим странам Персидского залива. Тут тоже ничего нового нету. «Орешник» крайне неточное оружие, потому что когда такая ракета несет ядерный боезаряд, нет никакой разницы, упадет она в цель или в 10 километрах от нее, понятно, что все равно последствия будут печальными. Потому что когда у вас 16 ядерных боеголовок, никакая точность не требуется. Может быть, этот «Орешник», который упал предположительно в районе Авдеевки, может быть, он нештатно как-то сработал, может быть, так и задумывалось, не знаю. Но это на самом деле не важно. И другие российские ракеты, и не только российские, например, «Циркон», тоже имеют очень большую скорость в терминальной стадии падения, и никакая система ПВО, ни европейская, ни американская, не будет способна перехватить 100% таких ракет, если будет массированный, не дай бог, ядерный удар. Поэтому в этом смысле Опять же, Россия может использовать ядерные боевые части и с другими ракетами, а не только с Орешником. Да, сбить его крайне сложно, но также крайне сложно сбить и цирконы, и другое оружие, чьи боевые части на последней стадии полета достигают гиперзвуковых скоростей. Понятно, что у Украины есть дефицит систем ПВО и ракет к ним, но даже если представим себе какую-то страну, у которой нет дефицита ракет ПВО, у которой неограниченный запас ракет ПВО, хотя такого не бывает, все равно какая-нибудь одна да другая ракета это где-нибудь просочиться. 100% надежных ПВО не существует просто. Поэтому, ну, как и любое стратегическое оружие, это скорее действительно знак устрашения, но с каждым вот таким использованием он работает все меньше и меньше. У меня уже ощущение, что это действительно направлено больше на российскую внутреннюю аудиторию, чтобы бабуси у подъезда в каком-то Саратове пообсуждали, ах, вот как мы надавали им Раешникову там, ну, что-то такого рода. Россия и так наносит регулярно массированные удары по Киеву. Постоянно. Как только вот накапливает какой-то запас ракет, она может это назвать ударом возмездия за Старобельск, она может назвать это ударом возмездия за украинский удар по российской территории в глубине. Начиналось все в 24-м году. Россия тогда сказала, что она ударила Орешником по Днепру в ответ на использование ракет «Атакамс» по целям в глубине России. Сейчас Украина наносит такие же удары без всяких «Атакамсов» своими дальнобойными дронами. Она снизила стоимость таких ударов, а Россия по-прежнему растрачивает на ответы так называемые эти «Орешники», которые стоят каждый по 3 миллиона.
0: Мнение журналиста-расследователя «Радио Свобода» Марка Крутова. В Донбассе продолжаются боевые действия, подвергая регулярным ударам и бомбардировкам Краматорск и Славянск. Российская армия пытается штурмовать Константиновку, охватывая ее с флангов. Николай Мельник, ветеран российско-украинской войны, эксперт аналитической группы «Левиафан», отмечает, что это знакомая тактика российских войск и что командование ВСУ должно быть к ней готово. Россияне уже полгода пытаются охватить Константиновку с флангов, и этот замысел они последовательно реализуют. По состоянию на сегодняшний день ситуация еще не настолько сложная, как это было в Покровске на последнем этапе его обороны. Однако факт остается фактом. Россияне пытаются охватить город с флангов, поскольку при прямых фронтальных атаках они несут значительные потери в живой силе. Это в целом характерная российская тактика: охват флангов, нарушение логистики и использование ошибок украинского командования, когда наблюдательные пункты пытаются удерживать любой ценой, без возможности нормальной ротации личного состава. Пока ситуация остается контролируемой. Хочется надеяться, что Генеральный штаб видит существующие угрозы и будет своевременно на них реагировать. Тем более у господина Сырского есть его излюбленный инструмент – переброска подразделений. Думаю, будут предприняты попытки выровнять ситуацию на этом участке фронта. Мнение эксперта аналитической группы «Левиафан» Николая Мельника. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Задержанный 24 мая в Чехии митрополит Русской Православной Церкви Илларион, в миру Алфеев, вышел сегодня на свободу без предъявления обвинений и каких-либо процессуальных обязательств, утверждается в его телеграм-канале. МИД России заявил вчера, что задержание Иллариона чешской полицией стало, цитата, «результатом срежиссированной провокации, цель которой – очернить как самого митрополита, так и в его лице православие». Полиция Чехии подтвердили, не называя имен, что сотрудники Центра по борьбе с наркотиками на основании анонимного сообщения действительно проверили автомобиль и обнаружили там 3 емкости с белым веществом в количестве, исчисляемом граммами. Митрополит Илларион в 2022 году был назначен руководителем Будапештской епархии РПЦ после скандала, связанного в том числе с обвинениями в сексуальных домогательствах. Илларион был отправлен на покой. Местом его служения был определен храм святых Петра и Павла в Карловых Варах. О том, как чешская пресса реагировала на задержание Илариона, я попросил рассказать политического обозревателя чешского «Розгласа», он же Соукупа.
2: Довольно долго у нас был только один источник информации, это был телеграм-канал самого Илариона. Только вчера после обеда полиция действительно подтвердила, что она действовала на основании анонимного доноса, что они узнали, что в такой-то машине будут перевозиться наркотики, и, соответственно, они действовали. Сама полиция, например, не хочет до сих пор подтвердить, что среди пассажиров был сам Илларион. Так что чешские СМИ не могут, как бы, могут только слегка спекулировать. По большей части они, конечно же, вспоминают историю самого Илариона, человека, который в свое время был крайне близок патриарху Кириллу, который, в общем-то, выполнял в Венгрии какие-то поручения, жил довольно роскошной жизнью. И, конечно же, вспоминается история самого храма Петра и Павла в Карлових Варах, который один из немногих храмов в Чехии, который принадлежит именно Русской Православной Церкви. Да? То есть, конечно же, есть много других православных храмов, но они уже как бы Чехословацкой церкви, или, точнее говоря, Православной Церкви Чехии и Словакии, где, собственно, и раньше были случаи, что контрразведка обвинила прежнего настоятеля, что он давал помещения в церкви для каких-то сотрудников российской разведки и прочее. Да? Так что в этом ключе пока освещается, потому что у нас крайне мало каких-то материалов, что именно произошло вчера.
0: Очень жесткая реакция МИД России на это задержание. Сегодня уже Илларион вышел на свободу. Она хоть как-то удивила чешское правительство, может быть, опять же, чешскую прессу?
2: Ну, я думаю, что для большинства чешской прессы существование какого-то митрополита Илариона Карлових Вар стало довольно сюрпризом, да. Так что пока, наверное, никакой особенной реакции нет. Да? То есть политических отношений между Россией и Чехией не существует фактически как класс, по крайней мере, с февраля 22 года. Так что говорить о том, что это повредит отношениям, как бы глупо, потому что этих отношений на политическом уровне как таковых просто не существует.
0: Моим собеседником был чешский политический аналитик, он же Сокуп. Чешские правоохранительные органы ожидают окончательных выводов по поводу обнаруженного в машине митрополита Илариона вещества. Эти результаты, как сообщается, определят порядок дальнейших действий. Время свободы. Александр Шохин стал сегодня новым бизнес-омбудсменом в России, сохранив за собой пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей. По назначению объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сразу после сегодняшней встречи Шохина с Владимиром Путиным, в ходе которой Шохин, среди прочего, благодарил президента за помощь в продвижении закона о сроках исковой давности по приватизационным сделкам. Шохин выразил надежду, что закон будет принят еще до июньского Петербургского экономического форума.
3: Как мы не один раз вам докладывали, что этот закон не закрывает возможности для правоохранительных органов судебной системы бороться с недобросовестными предпринимателями, с теми, кто реализовывал какие-то коррупционные схемы и так далее. Там сроков давности быть не может, но тем не менее сами сделки приватизации, распространенные на них нормы Гражданского кодекса, это, на мой взгляд, может обеспечить определенную стабильность делового оборота, в котором мы так нуждаемся в условиях, к сожалению, глобальной неопределенности.
0: Это был глава Российского союза промышленников и предпринимателей, теперь еще и бизнес-омбудсмен в России Александр Шохин. Накануне сегодняшней встречи с Путиным он дал большое интервью РИА Новости, в котором предложил 4 рецепта возвращения к росту российской экономики. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
4: Во-первых, не пережимать с обелением экономики и не перегнуть палку в этом нелегком деле, поскольку в противном случае многие либо уйдут в тень, либо закроются. Не пережимать и не перегнуть палку – это прямая цитата из Шохина. Прямо выступить против тотального налогового террора, который с прошлого года называется обелением экономики, дипломатичный глава профсоюза олигархов не решился. Так что российские государственные СМИ написали, что Шохин считает взвешенное обеление экономики одним из стимулов роста. Во-вторых, правительство должно решить проблему неплатежей. Тут, пожалуй, прибегну к цитате. Важно расшивать цепочки неплатежей, когда крупные компании и госкорпорации, мягко говоря, задерживают платежи поставщикам из сферы малых и средних предприятий. Пусть часто не от злой воли. Конец цитаты. Что делать, когда присутствует то, что Шохин называет злой волей, понятно. Надо прикрикнуть на госкомпании и госкорпорации, чтобы те прекратили то, что министр экономики Максим Решетников называет хулиганством, и начали бороться с искушением крутить деньги, которые они должны поставщикам товаров и услуг. А вот когда все происходит не от злой воли, тут все гораздо интереснее. Поскольку далеко не все госкомпании и госкорпорации относятся к приоритетному военно-промышленному блоку, то и деньги из бюджета не всем поступают с одинаковой пунктуальностью. Так что для расшивки цепочек неплатежей надо как минимум отказаться от бюджетной экономии на всем, что не относится к войне. Третий рецепт Шохина – программы по стимулированию производительности труда, автоматизации и роботизации. Программа, надо полагать, государственная, иными словами, предполагающая дополнительные государственные расходы. На это, впрочем, и сам Шохин не слишком надеется. Поэтому уточню, что необходимо хотя бы сохранить стимулы для инвестиций. Иных стимулов, кроме налоговых, придумать сложно. Так что это тоже дополнительная нагрузка на бюджет. Пусть не в расходной, а в доходной части. Наконец, четвертая идея Шохина. Меры точечной поддержки конкретных системообразующих компаний, которые перешли красную черту устойчивости. Поддержка, понятное дело, требуется отнюдь не моральная. Все, о чем говорит глава РСПП, подразумевает, что государство должно либо отказаться от части доходов, ну, например, не слишком усердствуя с обелением, или придумывая налоговые стимулы для тех, кто инвестирует в роботизацию и автоматизацию производства. Либо, как в случае с расшивкой неплатежей и точечной поддержкой системообразующих компаний, нарастить госрасходы. В нынешнюю концепцию консолидации бюджета все это укладывается слабо, так что пожелания, скорее всего, так и останутся благими. Да и не помогли бы рецепты Шохина выполнить поручение Путина вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На пятый год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. Да и не только Шохин. Правительство с Центральным банком тоже ведут себя более чем благоразумно. И максимум, на что отваживаются, намеки и эвфемизмы. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.
5: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 26 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американская армия в ночь на 26 мая нанесла несколько ударов по целям на юге Ирана. Представитель командования вооруженных сил США заявил, что целями ударов стали ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины. По сообщению телеканала «Аль-Джазира», ударам предшествовали действия Корпуса стражи Исламской революции против неназванного судна в Ормузском проливе, заблокированном Ираном после начала войны с США и Израилем. Американские удары были нанесены во время визита делегации Ирана в Катар, страну, выступающую посредником в американо-иранских переговорах. Агентство Reuters со ссылкой на чиновника, проинформированного об этом визите, пишет, что стороны обсуждали детали возможного мирного соглашения с США, в том числе судоходство в Ормузском проливе, судьбу запасов обогащенного урана в Иране и возможное разблокирование замороженных иранских активов. Тегеран настаивает, что мирное соглашение с США должно включать в себя и окончание военной операции Израиля против признанной в ряде стран террористической шиитской группировки Хизбалла в Южном Ливане. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия, наоборот, намерена интенсифицировать боевые действия против Хизбаллы. Это правда, что они бьют по нам дроны на оптоволокне. У нас есть специальная команда, которая работает над этой проблемой, и мы ее решим. Одновременно вы, жители северных территорий, проявляете стойкость. Эта стойкость нас вдохновляет. И сейчас нам необходимо усилить удары, усилить давление, смять их подавляющей силой. Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Вы слушаете «Время свободы». Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение вспышки заболевания лихорадкой Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго сейчас опережает принимаемые меры по борьбе с вирусом. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения, так как темпы заражения и охват новых территорий превышают возможности служб по отслеживанию контактов уже выявленных носителей вируса. 10 африканских стран сейчас отнесены к зонам высокого риска. Остальные государства африканского континента – к потенциальным зонам риска. Причинами называют высокую мобильность населения, недостаточный эпидемиологический надзор в ряде регионов, а также нехватку диагностических средств. Президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса объявил о выделении нескольких миллионов долларов в поддержку африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.
6: Правительство и народ Южной Африки рады объявить о первоначальном взносе в размере 5 миллионов долларов США в Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний в поддержку продолжающейся борьбы с эпидемией Эболы на континенте. Африка больше не будет пассивно ждать, пока другие начнут действовать и придут ей на помощь.
5: Как сообщает агентство Bloomberg, объем международной поддержки продолжает расти. Всемирный банк выделяет 180 миллионов долларов, из которых 160 будут направлены непосредственно в Демократическую Республику Конго. Соединенные Штаты выделяют 82 миллиона, европейские страны 57, а фонд Билла Гейтса около 15 миллионов долларов. При этом директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия подчеркнул в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что распространяющийся сейчас штамм вируса Эбола известен уже почти 20 лет, но вакцины и лекарств против него так и не было создано.
7: Мы не понимаем, почему за 19 лет с момента обнаружения этого вируса в Африке не созданы ни вакцина, ни эффективные лекарства. Если бы подобная вспышка произошла в Европе или США, уверен, что за эти годы вакцины и методы лечения уже были бы доступны. Но пока их нет, мы можем опираться только на меры общественного здравоохранения, строгие санитарные барьеры, защиту медицинских работников, эффективную систему информирования населения, тестирование и изоляцию зараженных. На сегодняшний день это единственные инструменты, которыми мы располагаем.
5: Это был директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия, фрагмент его интервью телеканалу «Аль-Джазира». Ситуация усугубляется тем, что некоторые районы Уганды и Демократической Республики Конго охвачены региональными конфликтами. Кроме того, родственники умерших от вируса часто требуют выдать им тела для захоронения, хотя именно во время похорон, как показывает статистика, произошло большинство случаев заражения. Требования выдать тела несколько раз приводили к вооруженным столкновениям и нападениям на лечебные учреждения и морги. Время свободы. Папа Римский Лев XIV выпустил энциклику с предупреждением об опасностях, исходящих от искусственного интеллекта. Энциклика – одна из важнейших форм посланий глав католической церкви, первая для нынешнего понтифика, носит название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество». Представляя ее, Лев XIV напомнил библейскую историю о Вавилонской башне и сравнил ее с развитием искусственного интеллекта. Главный выбор стоит не между «да» и «нет» технологиям, а между строительством Вавилона и восстановлением Иерусалима, силой, претендующей на господство над небесами и народом, который трудится вместе в присутствии Бога. И вот что понтифик, в частности, сказал. Искусственный интеллект необходимо обезоружить. Слово, конечно, сильное, но выбрано намеренно, потому что в данный момент нужны слова, способные привлечь внимание, пробудить совесть и указать пути развития человечества. Искусственный интеллект уже затрагивает многие сферы нашей жизни и влияет на решения, определяющие сосуществование людей. Он также оказывает драматическое воздействие на способы ведения войны. Я слышу очень тревожные голоса по поводу все более автономных систем вооружения, практически не поддающихся эффективному управлению со стороны человека. Я слышу очень тревожные рассказы об алгоритмах, которые могут блокировать доступ к здравоохранению, трудоустройству и безопасности на основе данных, искаженных предрассудками и несправедливостью. Глава Римской католической церкви призвал замедлить и строго регулировать развитие систем искусственного интеллекта. Еще одна цитата. «Необходимы надежные правовые рамки, независимый надзор, информированные пользователи и политическая система, которая не отказывается от своей ответственности». На представлении папской энциклики в Ватикане присутствовал Крис Олла, соучредитель одной из ведущих и компании Anthropic. Олла заявил, что компании, связанные с искусственным интеллектом, сталкиваются с сильным коммерческим давлением и действительно нуждаются во внешнем надзоре. И последняя тема. Мир джазовой музыки оплакивает сегодня кончину знаменитого саксофониста Сонни Роллинза. Сонни Роллинз родился в 1930 году в Гарлеме. Свой первый джазовый ансамбль он организовал еще в школе. С конца 40-х годов выступал с ведущими американскими джазовыми музыкантами. В 60-е годы прошлого века экспериментировал в области свободного джаза. Он считается одним из основоположников стиля коул. Потом он снова вернулся к более классическому джазовому звучанию. Среди лучших альбомов Сонни Роллинза «Мост» 62-го года, «Я так чувствую» 76-го, «Танцуя в парке» 87-го и «Глобальное потепление» 1998 года. Вот что в 2005 году о творчестве Сонни Роллинза говорил на волнах «Радио Свобода» лондонский джазовый критик Ефим Барбан.
8: 50-е и 60-е годы прошлого века начинающие тенор-саксофонисты обречены были решать мучительную задачу выбирать между исполнительскими манерами Сонни Роллинза и Джона Колтрейна. С тех пор несколько поколений саксофонистов выстраивали свою жизнь в джазе с оглядкой на Сонни Роллинза. Даже если бы Роллинз оставил музыку в конце 50-х, то навсегда остался бы в истории джаза как один из его крупнейших мастеров и самых влиятельных музыкантов. Уже к 25 годам этот чернокожий гигант переиграл с крупнейшими джазменами своего времени, написал свои знаменитые темы «Олео», «Эрджин» и «Докси», ставшие стандартами в джазе, отсидел дважды в тюрьме за наркотики, поработал грузчиком на чикагской фабрике и заявил о себе как о лучшем тенор-саксофонисте бибопа. Импровизационный стиль Роллинза всегда отличался удивительно лапидарной фразировкой. Он зачастую лишь пунктирно, умело оперируя паузой, намечает ритмический контур своей музыки. В молодости у Роллинза было две ролевых модели в джазе – Колман Хокинс и Джин Амонс. Позднее он присоединил к ним Лестера Янга. Дважды в своей музыкальной карьере он переживал острый творческий и духовный кризис. В первом случае он прекратил свои выступления и вел уединенный образ жизни, изучая учения розенкрейцеров. Во втором случае оставил музыку и отправился в Японию и Индию, где изучал дзен-буддизм, йогу и искусство медитации. В конце концов, Роллинз пришел к выводу, что обретение озарения и нирваны ему следует искать с помощью музыки. Он резко сократил свои выступления, появляясь лишь на редких концертах в престижных залах. Объясняет он это тем, что джаз нуждается в достаточном и должен выглядеть высоким искусством. Джаз обрел этот статус в немалой мере благодаря Сонни Роллинзу.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Вопченецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины. В мае этого года был сделан следующий шаг на пути к его созданию. С вами Александра Вагнер. В Совете Европы 15 мая 2026 года было официально обнародовано расширенное частичное соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Это произошло на заседании министров иностранных дел стран-членов Совета Европы, которое проходило в Кишиневе. Вот что сказала президент Молдовы Майя Санду на этом заседании.
4: Совет Европы существует для защиты, поэтому эта организация никогда не задумывалась как зона комфорта. Она должна была стать линией обороны. Необходимо создать правовые инструменты для защиты наших демократий от когнитивной войны и расширить европейскую семью, включив в нее тех, кто уже доказал свою принадлежность к ней. Ответственность лежит на всех нас, и Молдова готова нести ее как государство-член Совета Европы, как надежный партнер и как страна, которая всей душой верит, что европейский проект стоит строить и защищать.
3: Расширенное частичное соглашение о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины поддержали 46 стран-членов Совета Европы. К созданию трибунала присоединятся 36 государств плюс Европейский Союз, говорится в официальном сообщении. Они будут определять порядок работы и финансирование. В частности, намерение принять участие в соглашении о трибунале выразили Андорра, Австрия, Бельгия, Великобритания, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Черногория, а также Евросоюз, Австралия и Коста-Рика. В Совете Европы заявили, что впоследствии к соглашению о трибунале могут присоединиться и другие страны. Первым государством за пределами Европы, присоединившимся к созданию спецтрибунала, стала Коста-Рика. Это государство выбрало статус ассоциированного участника, позволяющего присоединиться к инициативе без полноценных финансовых обязательств. Этот механизм является важным инструментом для привлечения государств, которые разделяют принципы трибунала, но не готовы или не могут брать на себя прямые взносы, пояснил Андрей Костин, посол Украины в Нидерландах. Принятое решение свидетельствует о том, что поиск и наказание ответственных за нападение на Украину переходит в юридическую плоскость. Это еще один шаг на пути к наказанию за агрессию России в Украине первых лиц российского государства. Трибунал будет проводить расследование, возбуждать уголовные дела и судить лиц, несущих наибольшую ответственность. 36 стран и Европейский Союз заявили о своем намерении присоединиться к соглашению и определить порядок работы и финансирования специального трибунала. Ален Берс, генеральный секретарь Совета Европы, заявил.
5: Когда между нами возникают разногласия, мы возвращаем дискуссию в Совет Европы. В рамки конвенции, в рамки права. Кишиневская декларация – это следующий политический шаг. Это также звено, ведущее к протоколу о преступлении. Это демократическая безопасность в ее самом конкретном проявлении. Это также и наша стратегия, и наше партнерство с Европейским Союзом. Это новый демократический пакт для Европы, пакт за устойчивые демократии, за право, которое выстояло под давлением, за мультилатерализм, ставший эффективным, а также за мужество противостоять сопротивлению тому, чем должна стать эта организация.
3: Расследовать преступление агрессии будет прокурор спецтрибунала, которому офис генерального прокурора Украины передаст уже собранные украинскими правоохранительными органами доказательства. Прокурор впоследствии предоставит обвинительный акт, который должен будет утвердить следственный судья. Планируется, что трибунал будет состоять из трех палат – досудебной, судебной и апелляционной. Для работы в них будут избраны 15 судей. Их должна предложить независимая консультативная группа и утвердить руководящий комитет спецтрибунала. Каждые три года судьи будут избирать председателя спецтрибунала, который будет председательствовать в апелляционной палате. Согласно уставу, спецтрибунал начнет работу в несколько этапов. Сначала будет создан секретариат и избраны 15 судей, которые должны будут утвердить регламент работы суда, порядок сбора доказательств и другие документы. После того, как вступит в силу соглашение с государством, которое согласилось принять у себя спецтрибунал, а это Нидерланды, будет создана структура трибунала, и он начнет осуществлять свою юрисдикцию. Россия ранее заявила, что считает спецтрибунал нелегитимным, и его решения в Москве назвали не имеющими отношения к России. В правительстве также напомнили, что и юрисдикцию Международного уголовного суда Россия также не признает. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о спецтрибунале.
6: Это соглашение передо мной не мечта, это реальность. Украина с самого начала верила в трибунал, и точно так же теперь я уверен, что мы добьемся мира, вступления в ЕС и других целей. Специальный трибунал разорвет порочный круг ради каждой убитой души, ради каждого мира, разрушенного войной. Будут новые страны, будут помещения в Гааге, будет создан первый комитет, и будут вынесены вердикты. И я особенно благодарю генерального секретаря Алена Берсе. Этот день не наступил бы без вашего лидерства и вашей смелости.
3: 15 мая стало известно о том, что Нидерланды уже определили место в Гааге, где будет проводиться первый этап работы спецтрибунала. Об этом заявила заместитель министра по европейскому сотрудничеству Нидерландов Гелен Бакер во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Именно в Гааге планируется сформировать администрацию суда, избрать судей и прокурора, а также запустить первые процедурные механизмы. Осенью 2025 года Гаага вышла с предложением построить новый суперзащищенный изолятор для Путина стоимостью 70 миллионов евро. Это замедлило подготовительный этап работы, так как вызвало беспокойство у ряда стран, особенно у крупных доноров, рассказали Радио Свободы чиновники из Совета Европы. Но уже в апреле 2026 года посол Украины в Нидерландах Андрей Костин сообщил, что работа над созданием трибунала продолжается без задержек. Европарламент 30 апреля поддержал создание и скорейшее начало работы специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призвал все государства-члены ЕС присоединиться к нему. Это решение было связано с тем, что 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о спецтрибунале.
2: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины – это первый и единственный в мире трибунал, созданный специально для преследования преступления агрессии, которое подразумевает решение о применении вооруженной силы против другой страны в нарушение устава ООН. Хотя Украина и добивалась создания трибунала в рамках Организации Объединенных Наций, в итоге трибунал создается в рамках Совета Европы. Что это означает на практике, объясняет эксперт по вопросам международного права, координатор программы «Международной справедливости» в Хельсинском фонде по правам человека Анна Фарифонова.
8: Было бы идеально, если бы трибунал был создан, например, Совбезом ООН, как были созданы трибуналы по Югославии, по Руанде. Это бы дало самую сильную легитимность, которая вообще возможна у таких трибуналов. Однако из-за того, что Россия может заблокировать любое решение Совбеза, надежды на то, чтобы такой формат бы сработал, изначально не было. Существует еще один тип трибуналов, это гибридный по типу, например, судов Сьерра-Леоне и Камбоджи, когда местное правительство заключало договор с ООН. То есть Генеральная Ассамблея выносила резолюцию, и после нее уже было такое соглашение. Но для этого также нужна очень большая мировая поддержка, которая, к сожалению, Украины не получилось добиться. Поэтому вариант с соглашением Украины и Совета Европы для создания такого трибунала – это компромиссное решение, на которое, к сожалению, пришлось пойти. И тут еще важно понимать специфику самого трибунала именно по агрессии, потому что даже в Международном уголовном суду Кампальские поправки, то есть те поправки, которые сделали возможным рассматривать преступления по агрессии, поддержали только примерно треть государств, которые являются сторонами Международного уголовного суда. То есть очень маленькое количество государств в мире в целом готовы поддержать преследование за преступление агрессии, но тем не менее большая часть тех государств, которые поддержали Кампальские поправки, они также сейчас являются сторонами спецтрибунала по агрессии по Украине. И это еще одна важная вещь, то что соглашение было заключено между Украиной и Советом Европы, но в данный момент уже 36 государств присоединились к расширенному частичному соглашению. То есть это не только Украина и Совет Европы, но и каждое государство, которое готово поддерживать этот суд, в том числе и политически, в том числе и финансово, предоставляя своих экспертов, предоставляя свою поддержку на мировой арене, показывая, что преступление агрессии не может пройти просто так, незамеченным. По сути, суд будет действовать с Украиной как таким хедлайнером, потому что Украина – это жертва агрессии, и на базе ее территориальной юрисдикции будет происходить расследование. Но при этом Совет Европы задает институциональную правовую рамку. Все остальные страны, которые являются сторонами трибунала, они также всю свою поддержку для функционирования суда предоставляют со своей стороны.
3: Анна Фарифонова упомянула Кампальские поправки. Что это такое?
9: Кампальские поправки – это изменения и дополнения к Римскому статуту Международного уголовного суда, принятые в 2010 году на конференции по анализу Римского статута в Кампале, Уганда. Поправки расширили юрисдикцию Международного уголовного суда, включив в нее понятие «преступление агрессии», а также уточнив и расширив список военных преступлений. Поправки закрепили четкое определение акта агрессии, а также дали определение самого преступления агрессии. По ним понимается планирование, подготовка, инициирование или совершение акта агрессии, применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной целостности другого государства, лицом, находящимся в положении, позволяющим осуществлять контроль над политическими или военными действиями. Важной особенностью является то, что в отношении государств, не являющихся участниками МУС, или государств-участников, сделавших соответствующую оговорку, суд не может осуществлять юрисдикцию по делам о преступлении агрессии, если оно совершено их гражданами или на их территории. Это стало причиной того, что Украине пришлось искать иную возможность, и она была найдена в рамках спецтрибунала, так как Россия не является участницей Международного уголовного суда.
10: Ну вот говорится, что спецтрибунал будет выдвигать обвинения в отношении первых лиц государства и политиков, которые в России ответственны за агрессию. В данном случае, конечно, имеется в виду и президент страны, и министр правительства и так далее. Но в то же время есть еще такая институция, как Международный уголовный суд, которая уже сейчас, в данный момент, выдвинула обвинение против Владимира Путина и омбудсмена российского Марии Львовой Беловой, обвинив их в депортациях украинских детей с оккупированных территорий. Почему было принято решение, и вообще, почему Украина добивалась, чтобы параллельно с Международным уголовным судом работал еще и трибунал? Да, в чем вот разница этих двух институций, и почему необходимо иметь два параллельных обвинения?
8: Да, действительно, пришлось создавать отдельный трибунал, потому что Международный уголовный суд, к сожалению, не мог рассматривать преступления агрессии, потому что у него есть свои процессуальные требования, и одно из них заключается в том, чтобы Россия была стороной Международного уголовного суда. Поэтому чисто процедурально такое расследование было заблокировано с самого начала. И поэтому Международный уголовный суд, он расследует сейчас все, что связано с военными преступлениями, преступлениями против человечности, и эти дела, они не будут пересекаться. В спецтрибунале будет преследование конкретно по преступлению агрессии, но это не значит, что оно ограничится только Владимиром Путиным, например. Это будет преследование всех, кто причастен к преступлению агрессии, кто участвовал в решении о вторжении в Украину. А это значит и, например, глава разведки, министр обороны, члены Совбеза РФ. То есть, да, это остается высшее руководство, но не только руководство страны.
10: Поскольку вы говорите, что Международный уголовный суд не может рассматривать такого рода обвинения, то почему вообще важно найти виновных в агрессии? И если бы вы могли рассказать, может быть, исторически, какие были прецеденты рассмотрения в суде вот подобных обвинений в прошлом?
8: Преступление агрессии – это самое молодое преступление, как я уже сказала. Только Кампальские поправки сделали возможным его преследование в Международном уголовном суде, и до сих пор у нас не было даже там судебного процесса именно по преступлению агрессии. Несмотря на то, что преступление агрессии называют прародителем всех остальных преступлений, потому что для того, чтобы совершать военное преступление, нужно принять решение о начале войны, нужно принять решение о том, чтобы в другую страну вторгнуться. Поэтому, начиная с 20 века, человечество приходило к тому, чтобы криминализировать агрессию, но из-за того, что это очень политизированный вопрос, из-за того, что каждый глава государства в первую очередь думает о том, не привлекут ли его к ответственности за его решения, мы оказываемся в такой ситуации, особенно в 2026 году, когда везде в мире полыхают вооруженные конфликты, что страны очень сильно противостоят таким преследованиям. И на самом деле этот спецтрибунал будет огромным прецедентом и очень сильно повлияет на то, в каком мире мы будем или не будем жить в дальнейшем.
10: А вот вы говорите, что это самое молодое преступление. Я правильно понимаю, значит, получается, что Украина — это впервые?
8: Да, да, да. То есть, по сути, в Международном уголовном суде есть еще тоже процедуральные препоны для этого, потому что Совбез ООН, например, должен определить, что случилась агрессия против какого-либо государства. И если этого не случилось, то тогда прокурор должен выждать определенный срок, и только после этого он может в целом оценивать ситуацию. То есть, к сожалению, нет, пока что у нас не было судебного процесса, который бы рассмотрел такое дело.
10: Вот при создании трибунала подчеркивалось, что суд над причастными к совершению преступления агрессии возможен только после ухода с поста. Конечно, имелись в виду первые лица государства, то есть Владимир Путин, например, там Шойгу и так далее. А почему именно только после ухода? А в чем вот здесь главная причина, почему невозможно рассматривать, например, такие обвинения сейчас?
8: Первые лица государства защищаются иммунитетом, пока они находятся в должности. Но речь идет только про так называемую тройку. Это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Все остальные должности, которые я до этого перечисляла, могут преследоваться, я надеюсь, будут преследоваться. На них иммунитет не распространяется. То есть только когда Путин перестанет быть в должности спецтрибунал по агрессии, сможет его преследовать. Это тот компромисс, опять же, на который Украине пришлось согласиться для того, чтобы в целом этот суд стал возможным. Потому что, опять же, каждая страна, каждый руководитель страны печется о том, чтобы этот иммунитет сохранялся. И, опять же, из-за формата самого трибунала, из-за того, что он не был создан, скажем, совбезом ООН, который мог бы сломить этот иммунитет, конфигурация сейчас такая, но вот эти три должности, президент, премьер-министр и министр иностранных дел, они защищены, пока они в должностях.
10: Ну вот еще звучало такое предположение, что ведь президент Владимир Путин находится у власти уже дольше положенного срока, да, то есть, конечно, была изменена Конституция, но, тем не менее, и о международных нормах, когда речь идет, то его легитимность ставится под вопрос, и она ставилась под вопрос в том числе и в Совете Европы. Может ли вот это отношение к непосредственно легитимности нынешнего российского президента каким-то образом повлиять на то, что его могут судить раньше ухода с поста?
8: Нет, к сожалению, нет, потому что с точки зрения международного права в целом нет требований к государству быть демократичным. Государство определяется по факту. То есть даже если во главе стоит диктатор, тиран, захвативший власть, но при этом он осуществляет эффективное управление этим государством, он считается главой государства. Поэтому, к сожалению, у нас нет инструмента для того, чтобы не признавать Путина президентом.
10: Одновременно у спецтрибунала есть возможность судить подозреваемого заочно. И я вот хотела спросить, вот если, например, будут выдвинуты обвинения против президента России в рамках спецтрибунала, можно ли его будет судить заочно только после того, как он уйдет с поста, или вот уже в данный момент, вот сейчас, если, например, предположим, в ближайшие 2 года будут уже предъявлены какие-то конкретные обвинения?
8: Нет, к сожалению, тройку нельзя будет судить даже заочно. То есть нужно будет ждать того, чтобы они прекратили быть на посту. А всех остальных можно будет судить заочно, можно будет уже готовить расследование. Мне кажется, вы слишком оптимистичны, когда речь идет о тайминге, потому что я думаю, что ближайшие несколько лет суд потратит на то, чтобы выстроить хотя бы логистику, потому что сейчас вот этот вот комитет управления трибуналом, который был создан в пятницу, он будет работать на

0: собирали их в Польше. И я хотела бы спросить, вот для этих людей важно ли, что вообще трибунал создан, да, и несмотря на то, что вот такое долгое время необходимо для того, чтобы все-таки действительно какие-то конкретные обвинения были предъявлены, не говоря уже о непосредственно суде. Важно ли им сам символически для этим людям, чтобы трибунал заработал? И воспринимают ли они, может быть, вы слышали от них такие мысли, воспринимают ли это они как бы как часть справедливости, или это не важно в данном случае и для этих людей, а важно скорее для вообще нашего понимания всего общества европейского, что такое агрессия?
1: Мне кажется, что тут важно различать и карательную функцию суда, когда мы хотим, чтобы преступники оказались на скамье подсудимых, но также у суда есть, например, функция установления фактов. И мы видели в деле MH17 по сбитию Боинга, которая слушалась в окружном суде Гааги, где присутствовали родственники погибших. И также все происходило заочно, подсудимых не было в зале суда, но тем не менее эти родственники говорили о том, что для них решение суда обозначало определенное окончание этого ужасного периода их жизни. Они могли подвести итог, они могли услышать в суде признание того, что произошло, и жить дальше. И это было, наверное, самым ценным, что такие суды могут дать для родственников и для жертв в целом. Тут еще другой вопрос заключается в том, а кто вообще жертва агрессии? Потому что в статуте спецтрибунала есть очень широкое определение. То есть все, кто затронуты агрессией, кто это? Являются ли это все жители Украины? Пока что пока нет правил и процедур, и это все не расписано, мы не знаем. Из этого еще вытекает очень важный вопрос, как они могут участвовать в судебных заседаниях. Потому что мы действительно не можем ожидать, что в судебных заседаниях будут участвовать все жители Украины. Но какой формат будет выбран? Будут ли это группы жертв? По какому принципу они будут избираться? Мы это еще увидим, от этого будет очень много чего зависеть именно в контексте взаимодействия суда и пострадавших.
0: Говорила Анна Фарифонова, эксперт по международному праву, координатор программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека. Несмотря на то, что специальный трибунал по преступлению агрессии создается с целью найти ответственных за войну России в Украине, в 2025 году, когда были сделаны первые шаги на пути к созданию спецтрибунала, подписан договор между Советом Европы и Украиной, российский политик Владимир Карамурза написал в комментарии для газеты The Washington Post, что трибунал имеет колоссальное значение не только для будущего Украины и Европы в целом, но и для самой России. Обеспечение реальной ответственности за преступления, совершенные режимом Путина, имеет решающее значение для того, чтобы Россия после ухода Путина стала функционирующей демократией и вновь вернулась в международное сообщество, написал российский политик. Карамурза считает, что главной причиной краха демократического перехода в России в 90-х годах, приведшему к нынешнему положению, включая войну в Украине, стало отсутствие ответственности за преступления, совершенные Советским Союзом. В интервью американскому телеканалу NBC News он объяснял.
2: Фундаментальная проблема, которая привела к провалу демократического перехода в России в 90-х годах, заключалась в том, что за зло никто не понес ответственности. Люди решили просто притвориться, что этого никогда не было. А ведь совершались ужасные преступления. Советский режим десятилетиями преследовал нас, совершал преступления как против нашего народа, так и против других стран. И вот когда страницу перевернули, люди стали говорить: «Зачем нам прошлое? Это будет охота на ведьм, если мы попытаемся привлечь виновных к ответственности». Однако Владимир Буковский, легендарный советский диссидент, один из тех, кто настаивал на том, что привлечь к ответственности необходимо, кто настаивал на Нюрнбергском процессе над преступлениями, совершенными коммунистическим режиму, сказал преступным чиновникам того времени: «Вы говорите об охоте на ведьм. Если мы этого не сделаем, ведьмы вернутся и начнут на вас охоту». Именно это и произошло, когда всего через 8 лет после краха советского режима к власти пришел бывший офицер КГБ Владимир Путин и начал делать все то, что он делает сейчас. Таким образом, речь о справедливости и ответственности за то, что происходит сейчас в Украине, за то, что происходило раньше в Чечне, в Грузии, в Сирии, за то, что Путин годами делал с российскими гражданами. Давайте не будем

0: забывать, что два главных лидера российской демократической оппозиции, Борис Немцов и Алексей Навальный, были убиты по личному приказу Владимира Путина. Не будем забывать, что тысячи и тысячи российских граждан прямо сейчас сидят в тюрьмах за противодействие преступной войне, за выступление против диктатуры Путина. Все эти преступления должны быть расследованы, и все виновные должны предстать перед правосудием и понести полную ответственность. Это единственная истинная гарантия того, что это зло не вернется никогда.
1: Заявил российский политик Владимир Карамурза, говоря о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Помимо спецтрибунала, который будет заниматься поиском виновных российских политиков, несущих наибольшую ответственность за агрессию в отношении Украины, параллельно будут действовать и другие механизмы, связанные не с персональной, а с материальной ответственностью, ущербом, который был нанесен боевыми действиями российской армии на территории Украины. Например, Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий подписали 38 стран и Евросоюз. Комиссия будет проверять, оценивать и принимать решения относительно заявлений, поданных в реестр убытков, а также определять размер компенсации, если она является обоснованной в каждом конкретном случае. Комиссия по рассмотрению претензий – второй элемент компенсационного механизма после реестра ущерба. По данным Совета Европы, к реестру уже присоединились 44 государства и Европейский Союз. Было получено более 150 тысяч заявлений на компенсацию от частных или юридических лиц, а также от государственных институций в Украине. Это был 20-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Беседа об Александре Галиче. Ведет передачу в Нью-Йоркской студии Владимир Юрасов. Эфир 15 января 1972 года.
12: В сегодняшнем собеседовании о поэзии Александра Галича принимают участие Юрий Тимофеевич Терновский и Ростислав Геннадьевич Румега. Юрий Тимофеевич Терновский в Советском Союзе был в ряде издательств литературным консультантом. Ростислав Румега, молодой филолог, изучал в Испании романскую филологию, окончил Нью-Йоркский университет. Вы знаете, что на днях правление Московского отделения Союза советских писателей исключило драматурга и поэта Александра Галича из рядов советских писателей. Александр Галич – соавтор популярной комедии «Вас вызывает Таймыр», мхатовской инсценировки «За проходной» и других постановок. Но особенно он известен своими стихами-песнями, которые, хотя и не были напечатаны в СССР, но их знает весь Советский Союз. Поэзия его человечна, и не случайно многие называют его советским Беранже. Болен, пережил 2 инфаркта. Юрий Тимофеевич, что вы скажете о поэзии Александра Галича и об его исключении из Союза советских писателей?
13: Со стихами, как бы точнее сказать, с песенными стихами Галича я познакомился 5-6 лет тому назад. И сразу же почувствовал, что это настоящая поэзия. И после первого знакомства, когда время от времени попадались на глаза новые строфы Галича или звучали в магнитофонной записи, я всегда им радовался, как радуются глоткам родниковой воды, что ли. В общем, Галич для меня несомненный поэт, писатель, дающий много и уму, и сердцу. И то, что этого писателя исключили из Союза писателей, можно объяснить только тем, что Союз этот – союз тех, кто должен писать так, как того желает, ну, скажем, партия. А Галич писал по собственному разумению. Конечно, писателем, поэтом, душевным песенником он останется и после исключения, если, конечно, не сживут его со света или не заставят замолчать наглухо. Но, может, тогда и о нем кто-либо сложит песню сожаления, как слагал он о других. Есть, например, у него особенно пронзительная такого рода песня. Лучше сказать, песнь об одной этакой неприметной женщине.
14: А ей мамнула, все потакала, красной шапочкой звала, пташкой вольной. Ей какао по утрам 2 стакана, а сама чайку попьет и довольна. А как маму схоронили в июле, в доме денег ни гроша, ни бумаги, но нашлись на свете добрые люди, обучили на кассиршу в продмаге, и сидит она в этой кассе, как на месте публичной казни. А касс щелкает, касс щелкает, скушал шапочку серый волк, и трясет она черной челкою. А касс щелк, щелк, щелк, а касс щелк, щелк, щелк. Ах, веселый заговор начал Зван своей завмаг делать пасы. Интересно был знать, что за птица, она ему в ответ из-за кассы. Дожидаем он прекрасного принца, всех отшила, одного не отшила. Называл его милым Алешей, а был он техником по счетным машинам. Хоть и лысый еврей, но хороший, а тут как раз война, а он в запасе. Прокричала ночь, и снова в кассе. А касс щелкает, касс щелкает, а под щелковым в щепки полк. И трясет она пегой челкою, а касс щелк, щелк, щелк. А касса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор, как случилось. Ей вчера ж было 20, а уж доченьке 9-й годочек. И опять к ней подъезжать начал Званцев, а она про то и слушать не хочет. Но и стукнул он со зла не иначе. Сам не рад, да не пойдешь на попятный. Обнаружили ее в недостаче, привлекли ее по 135-й. А на этап пошла по указу, а там амнистия, и снова в кассу, И касса щелкает, касса щелкает. Засекается ваш крючок. И трясет она рыжей челкою, а касса щелк, щелк, щелк, а касса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор, уж любила она дочку, растила, оглянуться не успела, то и двадцать. Ой, зачем она продмаг зачастила? Ой, зачем ей улыбается званцы? А как свадебку сыграли в июле? Было шумно песчаной на нашей, а говорят в парадных добрые люди, что зовет ее, мол, званцев мамашей. И сидит она в своей кассе, а у ней внучок в первом классе. И касса щелкает, не копеечком жизни счет. И трясет она белой челкою, а касса щелк, щелк, щелк. А касса щелк, щелк, щелк.
12: Ну вот так. Ростислав Геннадьевич, что вам кажется самым ценным в его поэтическом творчестве?
15: Видите ли, Владимир Иванович, я бы сказал, что стихи Галича, многие из его стихов напоминают русские былины. Особенно типично для Галича былинное ударение на третий слог с конца. Возьмем хотя бы последнее четверостишье из его баллады «Красный треугольник». «И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку, и пришли мы с ней в Пекин, рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую, за советскую семью образцовую». Галич в своей сатирической поэзии нередко прибегает, так сказать, приему гротеска. Тому из наших слушателей, кто знает всю балладу Галича «Красный треугольник», известно, что там дается быт не образцовой семьи. Словом, прием гротеска. Затем у Галича иногда встречаются второстепенные мотивы, которые перекликаются с мотивами известных русских сатирических произведений, как, например, «Горе от ума» Грибоедова. Помните грибоедовского Молчалина? Молчалин умел молчать в присутствии своего начальства. А в балладе Галича «Старательский вальсок» мы себе хорошо представляем нынешних подхалимов перед начальством. Значимость поэзии Галича, как мне кажется, в том, что в своих стихах-песнях он вскрывает социально-бытовые болезни советского общества, о чем члены Союза советских писателей боятся писать, молчат. Ну, как в том же стихотворении «Старательский вальсок».
14: Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни в пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой матери. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь, богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза, сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны

0: потому что молчание золото. А вот как просто попасть в первачи, промолчи, промолчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей моя та. Но под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Знаем мы, что надежней молчание, потому что молчание золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
1: Одна из тем поэзии Александра Галича – это сталинские лагеря. Судьба сотен тысяч, а может быть и миллионов людей, прошедших лагеря. Большинство из них осужденных безвинно. А сколько людей погибло?
0: Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино. А я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило. А я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило. Облака плывут в облака, не спеша плывут облака, им тепло, небось, облакам. А я продрог насквозь на века. Я под колой вмерз в самый след, в лед, что я кайлом ковырял. Ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега нас

0: нас. По коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака. В милый край плывут, в Колыму. И не нужен им адвокат. Им амнистия ни к чему. Я и сам живу первый сорт. 29 лет, как день разменяв, я в пивной сижу, словно лорд, и даже зубы есть у меня. Облака плывут на восход, им ни пенсии, ни хлопот, а мне 4-го перевод, и 23-го перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках, и нашей памятью те края облака плывут, облака, и нашей памятью те края. Облака плывут, облака.
1: И вот такого поэта, певца обыкновенных советских людей, певца их повседневной, трагической жизни, теперь исключили из Союза советских писателей. И знаете, мне это напомнило старенькую грузинку, мать Жени Микеладзе, главного дирижера Тбилисской оперы. Когда его арестовали, ей старенькой, больной, боялись сказать об аресте сына. Говорили, что уехал, мол, в командировку. Она ходила, ходила по дому, а потом вдруг и говорит: «Вы меня обманываете. Всех хороших людей арестовали. А Женя хороший, добрый. Его ведь арестовали. Не могли не арестовать». Вот так и с Александром Галичем получилось. Та же логика. Спасибо участникам сегодняшнего собеседования Юрию Тимофеевичу Терновскому и Ростиславу Геннадьевичу Румеге.
2: Эфир 15 января 1972 года. Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. Письма и документы. Публикации самиздатского журнала «Политический дневник», выходящего в Москве под редакцией Роя Медведева. Эфир 15 января 1972 года.
3: Раздел журнала «Политический дневник» номер 30 из истории литературы.
4: О письме Михаила Александровича Булгакова советскому правительству. В Москве распространяется письмо писателя и драматурга Михаила Александровича Булгакова, которое он направил в марте 1930 года советскому правительству, доведенное до крайности нападками критики, травлей и материальными лишениями. Это письмо хранилось более 35 лет в архиве семьи Булгакова, и только теперь, когда опубликованы и поставлены почти все вещи этого необычайно талантливого и оригинального писателя, с этим письмом была ознакомлена писательская общественность. Сейчас опубликован уже роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Незаконченный роман о театре, идет с огромным успехом его пьеса «Бег», пьеса «Мольер», опубликованы частично записки на манжетах и другие. Опубликован и общий сборник пьес Булгакова, о нем пишутся воспоминания и даже исследования. В журнале «Вопросы литературы» номер 9 за 1966 год опубликована небольшая заметка, посвященная письму Булгакова советскому правительству. Там приводятся некоторые отрывки из этого письма. Письмо Булгакова стало распространяться уже после письма Солженицына к съезду писателей. Несомненно, однако, что Солженицыну было еще раньше известно булгаковское письмо. Ниже мы приводим текст письма Михаила Александровича Булгакова. Первое. Я обращаюсь к правительству СССР со следующим письмом. После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет – сочинить коммунистическую пьесу. А кроме того, обратиться к правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверение в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. Цель – спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале. Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет. Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к правительству СССР с письмом правдивым. Второе. Производя анализ моих альбомных вырезок, я обнаружил в прессе СССР за 10 лет моей литературной работы 300 отзывов обо мне. Из них похвальных было 3, враждебно-ругательных – 297. Последние 297 представляют собой зеркальное отражение моей писательской жизни. Герои моей повести «Дни Турбиных» Алексея Турбина печатно в стихах называли «сукиным сыном», а автора пьесы рекомендовали как одержимого собачьей старостью. Обо мне писали как о литературном уборщике, подбирающем объедки после того, как наблевала дюжина гостей. Писали так. «Мишка Булгаков, кум мой, извините за выражение, писатель, в залежалом мусоре шарит. Что это, спрашиваю, братишечка, мурло у тебя? Я человек деликатный, возьми да и хрясни его тазом по затылку. Мы без Турбиных вроде как бюстгальтер собаки без нужды. Нашелся сукин сын, нашелся Турбин, чтобы ему ни сборов, ни успеха. Жизнь искусства, номер 44, за 1927 год». Писали о Булгакове, который чем был, тем и останется. Новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленный, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы. «Красный пролетариат», номер 14, за октябрь 1926 года. Сообщали, что мне нравится атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь жены-приятеля. Луначарский, «Известия», 8 октября 1926 года. И что от моей пьесы «Дни Турбиных» идет вонь. Стенограмма совещания при агитпропе в мае 1927 года и так далее. Спешу сообщить, что цитирую я отнюдь не с тем, чтобы жаловаться на критику или вступать в какую бы то ни было полемику. Моя цель гораздо серьезнее. Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с ней вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с необыкновенной яростью доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать. И я заявляю, что пресса СССР совершенно права.
3: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение письма Михаила Александровича Булгакова советскому правительству, датировано 28 марта 1930 года. Это письмо было напечатано в 30-м номере самиздатовского журнала «Политический дневник», который был выпущен в марте 1967 года. Продолжаем чтение.
4: Отправной точкой этого письма Для меня служит мой памфлет «Багровый остров». Вся критика СССР, без исключения, встретила эту пьесу заявлением, что она бездарна, беззуба, убога, и что она представляет пасквиль на революцию. Единодушие было полное, но нарушено оно было внезапно и совершенно удивительно. В номере 12 репертуарного бюллетеня 1928 года появилась рецензия П. Новицкого, в которой было сообщено, что «Багровый остров» – интересная и остроумная пародия, в которой встает зловещая тень великого инквизитора, подавляющего художественное творчество, культивирующего арабские, подхалимские нелепые драматургические штампы, стирающего личность актера и писателя, что в «Багровом острове» идет речь о зловещей мрачной силе, воспитывающей и лотов, подхалимов, и панегиристов. Сказано было, что если такая мрачная сила существует, негодование и злое остроумие прославленного буржуазии драматурга оправдано. Позволительно спросить, где истина? Что же, в конце концов, «Багровый остров» – убогая бездарная пьеса или это остроумный памфлет? Истина заключается в рецензии Новицкого. Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в ней действительно встает зловещая тень, и это тень главного репертуарного комитета. Это он воспитывает и лотов, панегиристов, и запуганных услужащих. Это он убивает творческую мысль, он губит советскую драматургию, и он погубит ее. Я не шепотом в углу выражал свои мысли. Я заключил их в драматургический памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за главрепертком, написала, что «Багровый остров» – пасквиль на революцию. Это несерьезный лепет. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых за недостатком места я укажу одну. Пасквиль на революцию – вследствие чрезвычайной грандиозности ее написать невозможно. Памфлет не есть пасквиль, а главрепертком не революция. Но когда германская печать пишет, что «Багровый остров» — это первый в СССР призыв к свободе печати, «Молодая гвардия» номер один за 29 год, она пишет правду. Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти ни существовала, мой писательский долг так же, как и призыв к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто-нибудь из писателей задумывал бы доказать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода. Четвертое. Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой, в связи, все остальное, выступающее в моих сатирических повестях. Черные и мистические краски, я мистический писатель, в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной великой эволюции, а самое главное – изображение страшных черт моего народа, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя Салтыкова-Щедрина. Нечего и говорить, что пресса СССР и не подумала серьезно отметить все это, занятая малоубедительными сообщениями о том, что в сатире Булгакова клевета. Один лишь раз в начале моей известности было отмечено с оттенком как бы высокомерного удивления. Булгаков хочет стать сатириком нашей эпохи. Книгоноша номер 6 за 1925 год. Увы, глагол «хочет» напрасно взят в настоящем времени, Его надлежит перевести в плюсквамперфектум. Булгаков стал сатириком как раз в то время, когда никакая настоящая, проникающая в запретные зоны, сатира в СССР абсолютно немыслима. Не мне выпала честь выразить эту криминальную мысль в печати. Она выражена совершенной ясностью в статье Блюма, и смысл этой статьи блестящий и точно укладывается в одну формулу. Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй. Мыслим ли я в СССР?
3: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение письма Михаила Александровича Булгакова советскому правительству, датированного 28 марта 1930 года. Это письмо было напечатано в разделе «Из истории литературы» самиздатовского журнала «Политический дневник» номер 30, который помечен мартом 1967 года. Продолжаем чтение.
4: Пятое. И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах «Дни Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия». Упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы, брошенной в годы гражданской войны в лагерь Белой гвардии, в традициях войны и мира. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией. Но такого рода изображения приводят к тому, что авторы их в СССР наравне со своими героями получают, несмотря на свои великие усилия стать бесстрастно над красными и белыми, аттестат белогвардейца, врага, а получив его, как всякий понимает, может считать себя конченным человеком в СССР. Шестое. Мой литературный портрет закончен, а он же есть политический портрет. Я не могу сказать, какой глубины криминал можно отыскать в нем. Но я прошу об одном. За пределами не искать ничего. Он исполнен совершенно добросовестно. Седьмое. Ныне я уничтожен. Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо достижением. Пикель, отмечая мое уничтожение, известие 15 октября 29 года, высказал либеральную мысль. Мы не хотим этим сказать, имя Булгакова вычеркнуто из списка советских драматургов. И обнадежил зарезанного писателя словами, что речь идет о его прошлых драматургических произведениях. Однако жизнь в лице главреперткома показала, что либерализм Пикеля ни на чем не основан. 18 марта 1930 года я получил от главреперткома бумагу, лаконически сообщающую, что не прошлое, а новая моя пьеса «Кабала Святош» Мольер к представлению не разрешена. Скажу коротко. Под двумя строчками казенной бумаги погребены работы в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы, блестящая пьеса. Пикель заблуждается. Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящее, и все будущее. И лично я своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр». Все мои вещи безнадежны. Восьмое. Я прошу советское правительство принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор, что всю мою продукцию я отдал советской сцене. Я прошу обратить внимание на следующие два отзыва обо мне в советской прессе. Оба они исходят от непримиримых врагов моих произведений, и поэтому они очень ценны. В 1925 году было написано: «Проявляется писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета». Авербах, «Известия», 20 сентября 1925 года. А в 1929 году талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества. Пикель, «Известия», 15 сентября 1929 года. Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильно для меня погребению заживо. 9. Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР. 10. Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу. 11. Если же и то, что я написал, неубедительно, и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера. Я предлагаю правительству СССР совершенно честно, без всякой тени вредительства, специалиста, режиссера и актера, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до пьес сегодняшнего дня. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя, я прошусь на должность рабочего сцены. Если же и это невозможно, я прошу советское правительство поступить со мной, как оно найдет нужным. Но как-нибудь поступить, потому что у меня драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо в данный момент нищета, убожество и гибель. Я прошу именно командировать меня, так как ни одна организация, ни одно лицо на мои заявления не отвечают. Михаил Булгаков.
3: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушали чтение письма Михаила Александровича Булгакова советскому правительству. Письмо датировано 28 марта 1930 года. Этот документ был напечатан в разделе «Из истории литературы» 30-го номера самиздатовского журнала «Политический дневник», который был выпущен в марте 1967 года. Продолжаем передачу. Переходим к чтению выдержки из журнала «Вопросы литературы» номер 9 за 1966 год, на которую ссылается редакция «Политического дневника» в предисловии к письму Булгакова.
4: В журнале «Вопросы литературы» говорится, что 18 апреля 1930 года Булгакову по поводу его письма позвонил Сталин. Разговор, со слов Михаила Булгакова, записала в дневник Елена Сергеевна Булгакова. Состоялся следующий короткий разговор. «Сталин, мы ваше письмо получили, читали с товарищами, и будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда пустить вас за границу, что мы вам очень надоели?» Булгаков. «Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может». Сталин. «Вы правы, я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В художественном театре?» Булгаков. «Да, я хотел бы, но я говорил об этом, мне отказали». Сталин. «А вы подайте заявление туда. Мне кажется, они согласятся».
3: В передаче «Письма и документы» вы слушали чтение письма Михаила Булгакова советскому правительству и записанный со слов писателя его разговор со Сталиным по поводу этого письма. Эти документы были напечатаны в 30-м номере журнала «Политический дневник», выпущенный самиздатом в марте 1967 года.
2: «Золотой запас свободы. К истории русской революции 17-го года. Радиокомпозиция по мемуарам современников событий. Эфир 15 января 1972 года.

Вы слушаете очередную программу из серии «1917 год. Воспоминания современников». Первые передачи этой серии посвящены обзору положения в России к концу 1916 года в канун революции. В прошлой передаче мы говорили об убийстве Распутина. В сегодняшней передаче вы услышите о реакции общества и армии на это убийство.

0: Весть об убийстве Распутина распространилась по всей России с невероятной быстротой. За 2 дня до выхода газет, сообщивших об убийстве, все знали, что Распутин убит, и знали, кто его убийцы. Известный литературный критик и поэт, свидетель революции Георгий Викторович Адамович так описывает впечатление, произведенное убийством Распутина в петроградских литературных кругах.
1: Это была незабываемая ночь, когда разнеслась весть об убийстве Распутина. Весь Петербург был ошеломлен, звонили друг друга, переходили от друг к другу, делились новостями, вы слышали, говорят, Распутин убит. Называли имена, знали, что убил его Юсупов. А заодно с ним, и это многих удивляло, Пуришкевич, крайний монархист и великий князь Дмитрий Павлович. В этот вечер, в декабре 16 года, я пришел в привал комедиантов, литературное кабаре, которое знал весь Петербург, на Марсовом поле. Войдя, я увидел Маяковского. С Маяковским я был знаком. Но так как я принадлежал к другой поэтической группе, гумилевской, акмеистической, то знакомство было скорее шапочное. И со стороны Маяковского отношение было враждебное и даже пренебрежительное, как ко всему окружению Гумилева. Но в эту ночь все были настолько взволнованы, что о поэтических раздорах забыли. Маяковский ко мне подошел и совсем дружески спросил: «Вы что-нибудь знаете?» Мы сели рядом в глубине зала. Это был единственный раз, когда я с Маяковским за всю свою жизнь довольно долго и, повторяю, дружески разговаривал. Начали, конечно, с Распутина. Он задавал вопросы, на которые мне было трудно ответить, потому что я знал то же самое, что и он, какие-то слухи, ничего определенного. Но меня поразило, и это я на всю жизнь запомнил, какой он был умный человек, когда он не ломался, когда он не играл раз навсегда принятую им на себя роль неспровергателя основ, ненавистника всего, что было в литературе до него. Так вот, все задавали себе вопросы. Где убийцы Распутина и что с ними будет?
2: О впечатлении, произведенном убийством Распутина в ставке Верховного Главнокомандующего, пишет в своих мемуарах священник Георгий Шавельский, находившийся всегда при государе.
3: Ни с фронта, ни из Петрограда чрезвычайных известий не приходило. Так продолжалось до 18 декабря. Этот день не забыть всем, кто был тогда в ставке. Я не заметил ничего особенного в настроении государя. Он держал себя за столом, как всегда, разговаривал обо всем. Меня несколько удивило неожиданное сообщение, что в этот день, в 4 часа, государь уезжает в Царское Село. Когда, возвращаясь с завтрака, я проходил мимо кабинета дежурного генерала Кондировского, последний окликнул меня, попросив на минутку зайти. «Величайшая новость», — радостно сказал генерал, когда я закрыл за собой дверь кабинета. «Распутин убит!» Весь быстротой молнии распространилась в ставке. Высшие и низшие чины бросились поздравлять друг друга, целуясь, как в день Пасхи. И это происходило в ставке государя по случаю убийства его интимного друга. Когда и где было что-либо подобное? На следующий день я выехал в Петроград. Убийство Распутина заслонило там все другие события, все интересы. Газеты были полны подробностей об убийстве старца, о розысках его трупа.
2: Неожиданной была реакция солдат на фронте и в тылу. Свидетель революции Алексей Александрович Головин, офицер лейб-гвардии Уланского полка, так вспоминает один из разговоров с уланами.
4: Нужно вам сказать, что я вспоминаю сейчас очень любопытный разговор с одним из улан после убийства Распутина. Конечно, были заданы вопросы, почему этого Распутина убили. И один вдруг из улан мне заявляет: «Был, говорит, наш брат, мужик при царе, и того господа убили. Какое, говорит, у нас положение и какая надежда у нас?»
2: О такой же реакции рассказывает министр Маклаков, В одном петроградском госпитале раненые солдаты встретили весть об убийстве Распутина угрюмым молчанием. В Сибири крестьяне говорили, что Распутин был убит за то, что защищал интересы народа.

0: остались очень скудные, но неопровержимые свидетельства о том, как царская семья реагировала на убийство. 18 декабря царица телеграфировала императору в ставку, что она в отчаянной тревоге, что есть опасение, что эти два мальчика, Юсупов и великий князь Дмитрий, затевают еще нечто ужасное. Царица опасалась за Вырубову, свою наперсницу и друга Распутина. «Оставляю ее жить здесь, так как они теперь сейчас же примутся за нее». Царь реагировал сдержанно. Он телеграфировал жене.
1: «Возмущен и потрясен. В молитвах и в мыслях вместе с вами».
0: По желанию императрицы, медицинская экспертиза над трупом Распутина была прекращена. Распутин был похоронен в царском селе на пустыре около дворцового сада. Анна Вырубова так описывает эти похороны.
2: В 9 часов утра, кажется, 21 декабря, привезли гроб Распутина. Его похоронили около дворцового парка. Гроб уже был опущен в могилу, когда приехали их величество с княжнами, и я, и 2 или 3 человека посторонних. Духовник их величеств отслужил краткую панихиду и стали засыпать могилу. Стояло туманное, холодное утро, и вся обстановка была ужасно тяжелая. Вот правда о похоронах Распутина, о которых столько говорилось и писалось.
0: В этот же день, 21 декабря, по старому стилю, царь записал в своем дневнике.
1: В 9 часов поехали всей семьей к полю, где присутствовали при грустной картине гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря, и извергами в доме Юсупова стоял уже опущенным в могилу.

0: конце 1916 года в самых широких кругах общества возникли слухи о возможном дворцовом перевороте. Бывший научный сотрудник Украинской академии наук Наталья Дмитриевна Полонская-Василенко, дочь генерала Полонского, вспоминает об этих слухах, ходивших даже среди высшего командования армии.
1: С 31 декабря 1916 на 1 января 1917 года в штабе командующего Юго-Западным фронтом, а им был тогда генерал Брусилов, был торжественный прием. И на этом приеме был и мой отец. И вот когда он пришел, он мне рассказал, что Брусилов обратился с новогодней речью, в которой говорил, что 1917 год должен принести громадные перемены, что дальше жить так невозможно, и что в ближайшее время, в той или иной форме, но будет государственный переворот. Какой будет этот переворот, Брусилов, конечно, не мог сказать. Но он говорил, что, безусловно, будет отстранена Александра Федоровна, чего бы это ни стоило. Будет предложен ультиматум, я не знаю какой, государю. И вот только вопрос о том, кто его заменит, потому что генералитет представлял себе, что это будет в форме, так сказать, дворцового переворота. Кандидатов называли двух. Это были или Николай Николаевич, или Михаил Александрович. Каждый из них имел свои плюсы и преимущества, и каждый из них имел свои большие минусы. Николай Николаевич был известен и, как я повторяю, любим армией. Михаила Александровича армия не знала, он к ней никакого отношения не имел. Но Михаил Александрович имел очень многих сочувствующих ему в Государственной Думе. На него в Государственной Думе смотрели как на прекрасного конституционного монарха, который не будет мешать управлять, ни во что не будет вмешиваться и будет только царствовать.
2: Эти разговоры о дворцовом перевороте описывает так в своих воспоминаниях Польнер, известный деятель Земского Союза.
3: Более активные элементы болтали о дворцовом перевороте. Мало-помалу именно этот выход из трагического положения приобрел популярность среди самых разнообразных общественных кругов. Дворцовый переворот стал казаться единственным спасением от надвигающейся революции. О дворцовом перевороте говорили почти открыто. Говорили великие князья и великие княгини, военные, генералы, моряки, статские, предприимчивые люди.
2: Мысли о перевороте возникли и среди ближайших родственников царя. Великий князь Николай Михайлович, дядя государя, записал в свой дневник через неделю после убийства Распутина.
4: Кошмар этих 6 дней кончился.

0: фашизм, который приписывали известному политическому деятелю Маклакову. Есть только одно средство спасти монархию. Это устранить монарха. Бывший в эти дни в Петрограде начальник британской разведки Самюэль Хор доносил в Лондон.
1: Дума и армия могут провозгласить временное правительство. Я не думаю, чтобы это случилось, хотя эта возможность гораздо ближе, чем может казаться. Второй вариант. Император может уступить, как он уступил в 16 году, когда была учреждена Дума. В-третьих, дела могут и дальше кое-как плестись. Вторая и третья альтернативы мне кажутся наиболее вероятными, особенно последняя.
0: Но из всех трех возможных вариантов, указанных англичанином Хором, наиболее популярным в широких народных массах был, конечно, дворцовый переворот. Председатель Государственной Думы Родзянко в своих воспоминаниях так описывает свой разговор с великой княгиней Марией Павловной в ее доме в присутствии ее сына, великого князя Кирилла Владимировича.
2: Завтрак проходил в шутливых тонах. Наконец Кирилл Владимирович обратился к матери: «Что вы не говорите?» Тогда Мария Павловна стала говорить о внутреннем положении, о вредном влиянии императрицы, благодаря которому создается угроза царю и всей царской фамилии. Такое положение дальше терпеть невозможно. Надо изменить, устранить, уничтожить. «Кого?» – спросил я. «Императрицу». «Ваше Величество», – сказал я, – «позвольте мне считать этот разговор как бы не бывшим».
0: Но подобные разговоры в салоне великой княгини Марии Павловны продолжались. Историк Мельгунов в своем исследовании «На путях к дворцовому перевороту» дает свидетельство французского посла Палеолога.
3: Вхожий в салон великой княгини Марии Павловны, осведомленный о многих там разговорах, Палеолог говорит, что великие князья предполагали при помощи четырех гвардейских полков, Павловского, Преображенского, Измайловского и личного конвоя, ночью захватить царское село и принудить императора отречься. Императрицу предполагалось заточить в монастырь и превозгласить наследником царем при регенстве великого князя Николая Николаевича.
0: В Москве, в кругах земства, велись тоже разговоры о дворцовом перевороте. Известный общественный деятель того времени Николай Иванович Астров в своем письме, опубликованном за границей, рассказывал о московских разговорах.
4: При болтливости наших деятелей, при изумительной откровенности и безответственности в разговорах даже с совершенно неизвестными людьми в вагонах железных дорог по пути из Москвы в Петроград и обратно, мысль о неизбежности дворцового переворота стала всеобщим достоянием. Бесформенные, таинственные слухи и разговоры.
0: В декабре 1916 года на частной квартире состоялось нелегальное совещание представителей Земского Союза. Астров сообщает в том же письме о более конкретном сообщении председателя Земского Союза князя Львова о проекте дворцового переворота.
4: На этом совещании было очень мало народа, только по особым приглашениям. После заявления князя Львова о том, что все сообщаемое им должно быть сохранено в тайне, он довольно подробно рассказал о настроениях Петрограда. По его словам, в ближайшем будущем можно ожидать дворцового переворота. В этом замысле участвуют и военные круги, и великие князья, и политические деятели. Нужно быть готовым к последствиям. В очень туманных выражениях было указано, что предполагается, по-видимому, устранить Николая II и Александру Федоровну. Торопливая речь князя Львова была неясна. Уточнять ее было неловко, тем более, что, казалось, сам Львов не знает ничего точно, ибо сам лишь поставлен в известность о готовящемся. Поэтому никто не спросил, кто же берет на себя осуществление плана. Нас не приглашали участвовать в действиях. Нас лишь ставили в известность и предупреждали, что нужно было готовиться к последствиям.
0: Такие же предупреждения делались и самому монарху со стороны доброжелателей, великих князей. В ноябре 1916 года дядя государя, великий князь Николай Михайлович, так писал царю.
5: Неоднократно ты мне высказывал, что тебе некому верить, что тебя обманывают.

0: Я долго колебался открыть всю истину. Но после того, как твоя матушка и твои сестры убедили меня сделать это, я решился. Ты находишься накануне эры новых волнений. Скажу больше, накануне эры покушений. Поверь мне, если я так напираю, то я это делаю только ради надежды и упования спасти тебя, твой престол и нашу дорогую родину.
1: Великий князь Александр Михайлович писал государю в конце декабря.
2: Как это ни странно, но правительство есть сегодня тот орган, который подготовляет революцию. Народ ее не хочет. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу.
1: Великие князья были правы, предупреждая царя о надвигающейся эре покушений и революций. Переворот подготовлялся и в военной среде. В середине 16-го года Гучков, председатель Центрального военно-промышленного комитета, писал генералу Алексееву.
3: Наши способы борьбы обоюдоостры, и при повышенном настроении народных масс, особенно рабочих масс, могут послужить искрой пожара, размеры которого никто не может ни предвидеть, ни локализировать. Можете ли вы что-нибудь сделать? Не знаю. Но будьте уверены, что наша отвратительная политика грозит пресечь ходы вашей хорошей стратегии.
1: Это письмо в конце 1916 года широко ходило по рукам в списках. Но реальное выполнение этих планов Гучков, например, оценивал так в письме к Мельгунову.
3: Сделано было много для того, чтобы быть повешенным, но мало для реального осуществления, ибо никого из крупных военных привлечь не удалось.

0: такими настроениями в обществе, в семье Романовых и в армии стояла Россия перед наступающим революционным 1917 годом.
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
3: Жаль, что наши армянские партнеры ищут защиту у непосредственно источника угрозы.
4: Поздно пить джермук. Торговая спецоперация против Еревана продолжается.
5: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает.
4: Шойгу сожалеет, Песков называет Армению друзьями.
6: Остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
7: Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана.
4: Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал в Твиттере Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева фантастическими тварями. Как пропаганда объясняет россиянам причины торговых ограничений?
7: То есть человек уже публично выходит не просто под наркотой.
8: Но дорога Зеленского.
7: Да, абсолютно. Но он уже в этом смысле он обогнал Зеленского.
4: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающемся конфликте между Москвой и Ереваном. Первое в своем давнем репертуаре. В случае проявления недружественности от дружественных стран ударить по их импорту. Уж сколько раз россиян оставляли без минералки боржоми, грузинских и молдавских вин, теперь антиереванский пакет, цветы, вина, коньяк, минералка джермук, возможно, фрукты и овощи на очереди. Все для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Я цитирую главу Россельхознадзора. На очереди классика. Если не будут брать, отключим газ. Гайдай какой-то. Рост фитосанитарного благополучия россиян проходит на фоне визита в